0: Релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?

0: Реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Казанова!

0: when you grow what I grow.
1: Музыка мирового класса. Рок.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
3: Доброе утро. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня. На него зарегистрировано около 6 тысяч участников. В дополнительный период сдают экзамены выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто не участвовали в экзамене по уважительным причинам. Дополнительный этап продлится до 25 сентября, сообщили агентство ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Сегодня пройдет ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам. Между тем, в школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков у них в этот день не будет. Для старшеклассников запланировали проектную и внеурочную деятельность, сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы, напомню, будут идти три дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском. Основные работы пройдут возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 тысячу 41 копейку, но после вычета налогов сумма меньше, менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем, с ростом дохода за год на 8%. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики, немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Рост зарплат у них самый большой, плюс 13,3%. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Эксперты назвали автомобили самыми проблемными АКП на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan до 2016 года и Audi Q3 до 2018. Также ненадежные вариаторы Jatco на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander, выпущенных с 2013 по 2017 годы. Проблемные и французские автоматические коробки DPO DP2 на Renault Duster, сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамашев. Он отметил, что даже на свежих поколениях машин робот DSG ненадежен. Ресурс трансмиссии примерно 150 тысяч километров, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Пишите нам ваши свидетельства, ваши вопросы, ваши мнения, ваши соображения относительно того, что происходит в автомире, приветствуются. Будем с вами общаться. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, конечно, начнем, как всегда, с бензина.
5: Перекличку устроим, да.
4: Во-первых, перекличку, да, напишите. +7 908 909 104.5. Что там творится на автозаправках? Потому что власти рапортовали вчера, что на «Лукойл» дополнительные партии бензина в Свердловскую область поступят, и это разгрузит другие автозаправки, да, и, соответственно, через пару дней, через несколько дней будет виден эффект. Портал 66 даже посмотрел, уже в три раза увеличилось количество заправок, где есть бензин, хотя другие СМИ говорят о том, что продолжаются проблемы, продолжаются очереди, продолжается вот это все. Тем не менее, в ближайшие дни, по заявлению властей, ситуация должна измениться.
5: Ну, это же такой постепенный процесс. Здесь, знаешь, не бывает.
4: Ну, загрузить, по щелчку
5: пальца, все сразу раз, знаешь, все, очереди пропали резко. Конечно, даже если будет увеличено количество поставки топлива, то это эффект возымеет через несколько дней буквально. Mm-hmm. Да, это можно будет заметить. Вот там 2-3 дня пройдет, вот и станет полегче. Потом станет еще легче. Вот, ну, посмотрим, как оно все будет происходить. Пока ситуация, да, я так понимаю, несколько тревожная для многих автолюбителей. И вот эта тревожность, она тоже является одним из факторов
4: ажиотажного спроса. Да. Ну, ажиотаж, понятно. Как только человек чувствует дефицит, он сразу чувствует, что у него опасность жизни происходит, случается, да, и он едет заправляться, покупать гречку, спички, соль, ну, вот все, вот это вот. Логика та же самая.
5: Да, ну, примерно, да.
4: Дмитрий пишет, проходил сегодня
5: только, мимо... Только вот гречку нам не предлагали низшего класса, более низкого класса, знаешь, более низкой очистки.
4: А попробуй. Нет, я думаю, что как раз там это все нормально. Гречка высокой очистки, она и стоит, соответственно. А обычная, нормальная. Вот помнишь же, раньше гречку еще перебирали? Вот было время, камушки убирали там оттуда, из этой самой гречки. Потом перестали, знаешь, можно и вот к этому вернуться. Гречка евро-1. Это было бы, да, своеобразно, как минимум. Дмитрий пишет, проходил сегодня мимо красной заправки, которая высохла еще в мае, на табло все по нулям, но этот запах, бензинчиком пахнет. Ностальгия.
5: Да все-таки где-то остался.
4: Где-то что-то, ну, знаешь, из заправки бензин не выветришь так быстро.
5: Слушай, ну, нам же многие слушатели пишут о том, что показатель на табло не всегда показатель того, что есть бензин, и иногда можно приехать и попробовать договориться.
4: Да, ну спросить, сколько, просто спросить. Да, да. Да. Может быть, что-нибудь где-нибудь в закромах есть по сусекам. Наскребут бензин и так далее. Ну вот нам обещают, что в ближайшее время, ну, как я понимаю, вот договоренности с федеральным центром случились, и федеральный центр направит сюда, перенаправит часть бензина на заправки, по крайней мере, «Лукойл», потому что на них кончались запасы бензина, и на «Газпром» нефти в основном выстраивались очереди. Посмотрим.
5: Но традиционно наших слушателей давай предупредим, что мошенники активировались в этом направлении.
4: Про мошенников мы отдельно поговорим.
5: Появились там и сайты разные, да, вот и звонят там, позванивают теперь по разным базам. Не нужен ли бензин, да, такие холодные продажи. Но не ведитесь, чаще всего это действительно мошенничество.
4: Ну, вообще, на самом деле, если вам специально кто-то звонит, это универсальный принцип. Вообще, в принципе, не ведитесь, потому что вы никому не нужны. Запомните, очень простую антимошенническую такую формулу. Вы никому не сдались, не нужны.
5: Да, да, потому что и банки вам первые не звонят, и правоохранительные органы, как правило, не звонят, вот присылают повестки или что-то еще. Хотя, знаешь, вот бывают, конечно, комичные ситуации такие, когда действительно там звонят правоохранительные органы по какому-то
4: люди их
5: игнорируют, посылать называют мошенниками.
4: Сами виноваты, плохо работали по борьбе с мошенниками в предшествующий период, скажем так. Ну, бывает разное, но на самом деле, да, не ведитесь, потому что если вам кто-то что-то предлагает по очень
6: чему-нибудь выгодному, цене, там, обойти очередь, еще что-нибудь, скорее всего, ну, вас обманут.
5: Либо достать то,
6: либо
5: что,
6: достать то,
5: чего нет.
6: Да. Так что помните, вы никому не нужны, если вы, конечно, не источник наживы для этих самых людей. Пишет нам Юрий, хотели, как любители походов, ехать завтра на хребет Нурали, посчитали километраж, почитали паблики про Челябинскую область и бензин там, и отказались. Поедем на электричке в Тагил.
5: К своему стыду, я даже не знаю, где это находится, вот этот хребет Нурали.
6: Неважно, даже если...
5: Ну, видимо, в Челябинской области.
6: Да. Так вот, и действительно есть же, тоже обсуждали это вчера, по-моему, что люди сокращают поездки по области, по стране и так далее, потому что просто боятся, им не хватит бензина.
5: Ну да, ну, конечно, да, это уже так, по необходимости. Если надо ехать, то, конечно, ты поедешь и постоишь в очереди там несколько часов. Но если это такие туристические, развлекательные цели, да, то, наверное, имеет смысл ситуацию мониторить и отложить.
6: Вот есть электрички.
5: Мы знаем, что в Челябинской области ситуация, она ничуть не лучше, чем в Свердловске.
6: Ну, чуть лучше, то есть она в топ, по-моему, не попала регионов с самыми проблемными вот этими заправками, да, но, тем не менее, да. Проблемы есть везде, на Урале. Вчера много «Лукойлов» заработало, Сергей пишет, появились очереди и там.
5: Ну вот, видишь... Перераспределение очередей.
6: Юрий объясняет тебе, это очень красивое место, особенно закаты, но 320 километров в один конец.
5: Ну, слушай, 320 туда, 320 обратно, теоретически современный автомобиль на одном баке он может проехать, да, конечно, туда-обратно.
6: Ну, это надо бак залить, ну, еще мало ли что, куда-нибудь еще заехать, это вот только по прямой туда-обратно, а если еще попутешествовать. Ну, в общем, да, люди тревожатся, когда планируют такие поездки, и их можно понять вполне. Второй день подряд на заправке «Атом Ойл» сливаются лукойловские бензовозы и 95-й по 150 рублей. Наживаются? Спрашивают.
5: Ну, слушай, мы не знаем, за сколько они покупают это самое топливо, да, поэтому вполне возможно, что и не наживаются, а работают там близко к себестоимости.
6: Может, как раз эти бензовозы возможно, не хотя, по хотя федеральной по программе?
5: Если то, наверное, нет. Наверное, не близко к себестоимости.
6: Ну, к себестоимости нет, но там же логистика и прочее. Если у «Лукойла» не хватало ресурсов и так далее, это не федеральная программа, то есть не федеральный центр присылает, да, перераспределяет. Если сами закупили у «Лукойла» где-то там...
5: Ну, да. Потом может быть, давние контракты, которые просто исполняются сейчас, и все. То есть, здесь никакого криминала-то я не вижу абсолютно.
6: А, Дмитрий поясняет про бензин. Еще вчера на этой заправке бензином не пахло. Видимо, только что бензовоз на ней слился.
5: Да, ну...
6: Вот на этой...
5: То
6: есть, бензин пошел на красной заправке. Хорошо. Еду ночью с работы, на обеих заправках около Среднеуральска полный трэш, сообщает нам слушатель. Ну, еще не дошел бензин, ладно. Ну, если появляется бензин на красных заправках, значит, ну, действительно, он был завезен. Вот свидетельство у нас есть. Ждем несколько дней, когда это все распределится ровно.
5: У нас даже не свидетельство, сейчас, а подтверждение.
6: Подтверждение, того,
5: что
6: да.
5: Вот правительство сказало, что на «Лукойл» завезли. Вот смотрите, да, начал появляться там бензин.
6: Молодцы. Хорошо. Будем надеяться, что эта ситуацию исправит, и вот эти все мошенники уйдут в прошлое, когда, ну, они же наживаются тогда, когда дефицит есть, а когда нет дефицита, что им делать? Хорошо, к другим сейчас перейдем новостям. Напомню, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Про парковку. Власти и суды, пишет портал Европейско-Азиатские новости, отказались засчитывать оплату парковки в Екатеринбурге, если автовладелец перепутал цифры в госномере. Это следует из материалов дела, которое опубликовала пресс-служба судов региона. Водитель оставил машину на платной парковочной зоне на улице Ельцина. Парковку он оплатил через мобильное приложение, но перепутал местами цифры, цифры в государственном знаке. И получил в итоге штраф 3000 рублей. Пытался обжаловать, но суды встали на сторону администрации, которая администрирует, эти штрафы. И сказали, что нельзя путать в своем номере эти самые цифры.
5: Ну, очень странно, потому что московская практика идет по другим путем. Если действительно незначительные отличия, и можно догадаться, что человек действительно мог перепутать при вводе госномера, да, ну, там те же самые цифры неправильно, или одну цифру не ту, или буквы перепутал местами, то в Москве это все отменяют в связи с малозначительностью, да, так как бюджет никакой потери не понес. В принципе. Если у тебя другой номер, совершенно другой, там, совершенно другие цифры и буквы, которые не совпадают даже близко, да, тогда да, конечно, сам дурак, как говорится. Но странная практика, надеюсь, что, может быть, она изменится. И,
6: а федеральная
5: дальше,
6: нет?
5: Может быть, надо дойти. Хотя формально это, конечно, нарушение. Это же формальное нарушение.
6: Формально,
5: ты должен выполнить какие-то действия, ты ошибся, ты несешь за это ответственность. Но вот так вот формально нельзя, наверное, ко всему подходить, да, вот, и в Москве, например, сейчас по малозначительности, да, при этом малозначительность-то что значит? Это значит, что государство признает это правонарушением, но освобождает от наказания, ограничившись устным замечанием, как сказано в законе.
6: Ну, это вот как с грязными номерами примерно, да?
5: Ну,
6: часто
5: примерно,
6: бывает.
5: Наверное,
6: когда
5: да.
6: Погода плохая, останавливает гаишник, говорит, протри, пожалуйста, номер, то есть это правонарушение-то есть, но никто не штрафует, просто
5: ну, да, исправь. Ну, да, ограничился исправь, устным замечанием, да, да. На месте исправил, поехал дальше, да. Хотя формально, да, ты совершенно прав, это нарушение. И здесь, ну, странная история, если действительно там просто цифры местами поменял, там вместо 123 написал 132. На мой взгляд, это прямой путь применять малозначительность и освобождать водителя от наказания.
6: Даже, насколько помню, в билетах, да, когда покупаешь на поезд, то допускается одна ошибка в номере. Одна в номере, одна в буквах и еще где-то. Ну, то есть, когда ты забиваешь, там не три ошибки подряд, а в разных местах. Но все равно допускается. То есть, если
5: ну,
6: ты...
5: Ну, да, да, да.
6: Вот ровно из-за того, что человек, ну, все-таки склонен ошибаться иногда, особенно если в телефоне куда-нибудь не туда палец.
5: Ну, да, если видно, что действительно это просто идет речь об опечатке, ну, это несправедливо.
6: Согласен. Вот тут я согласен, потому что, ну, не надо эти, ну, господи, 3000... спор. Он все равно же оплатил парковку. Он же оплатил парковку.
5: Он
6: у него же
5: дело.
6: Интенция
5: бюджет,
6: была.
5: Да. Бюджет не понес непоправимых потерь. Он получил свое за парковочное место, да.
6: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Если такие же случаи у вас были, когда вы ошибались, вам приходил штраф. Ну, хотя штраф редко приходит. То есть он еще попал...
5: Что-то дело,
6: попал
5: это, еще это вообще, это вообще редкость. Да, вот, а тут
6: бинго.
5: Еще совпало все это.
6: К другим новостям. Китайские производители автокомпонентов, сообщает Коммерсант, не готовы переносить заводы в России. Участники авторынка не видят интереса со стороны крупных китайских производителей компонентной базы к локализации в России. Что сдерживает? Это опасение за сохранность капитала, необходимость получения разрешений властей КНР и зависимость производителей китайских машин под российскими брендами от заграничных партнеров. Автомобили вроде как локализируют. Ну, мы знаем, да, есть локализация. А вот автокомпоненты не хотят, потому что, ну, зачем? У нас есть, это же универсальные.
5: Ну, слушай, ну, автокомпоненты сейчас многие российские компании производят, в том числе и для китайских партнеров, да, это иногда совместные предприятия, иногда это отдельные российские предприятия, которые у себя что-то делают и поставляют на заводы как раз для сборки именно китайских автомобилей. Но здесь вот в списке то, что ты назвал, да, все совершенно справедливо, это боязнь потерять капитал. Все видели, что было с европейцами. Так, на всякий случай, да, вот, ну, все это прозрачно.
6: Не только европейцы, корейцы, японцы, знаешь ли.
5: Ну, там со всеми, да, случилось. И не только с автомобилями. Да, потом, наверное, это может быть номер один, можно вынести это разрешение китайских властей, потому что действительно в Китае достаточно жестко все выстроено, и без разрешения властей там открыть даже сборочное предприятие, я так понимаю, что нельзя, да, вот если использовать технологии, которые были разработаны внутри Китая, вот, то необходимо там административную процедуру некую пройти. И это, по всей видимости, тоже вызывает сложности, поскольку там все это должно пройти достаточно такой жесткий путь согласования.
6: Ну, еще одна такая ремарка у представителей рынка, что российским, ну, тем китайцам, да, которые производителям китайских автомобилей, которые работают под российскими брендами, комфортно работать в режиме сборки, получая компенсацию утильсбора. То есть достаточно объявить о локализации, чтобы не проходить утилизацию.
5: Не, ну там количество баллов определенное нужно, ну, в принципе, там же, разработка в том числе там и все остальное. Хватает. Потихонечку идет процесс локализации, да.
6: Хватает локализации, чтобы потом компенсацию за утильсбор получать и комфортно себя чувствовать на рынке. Потому что автокомпоненты, они же универсальные, и на них тоже распространяются там, санкционные всякие штуки и прочее, прочее.
5: Ну да, конечно, да.
6: И, соответственно, будем ждать детали из Китая, а это усложняет ремонт, производство и прочее, и прочее. Ну, что делать? Такие времена. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про штрафы. По итогам первого полугодия 2026 года российские водители получили 883 тысячи постановлений по статье, по части 1 и части 3 статьи 12.12 КАП. То есть это что? Проезд.
5: Выезд на запрещающий сигнал светофора.
6: Да, вот. Проезд на запрещающий сигнал светофора.
5: Да, первая часть – это первичное нарушение, третья часть – это нарушение совершенно повторно.
6: Вот, хорошо, вот, все знаешь. На общую сумму 3,5 почти миллиарда рублей. Это примерно 1.5% от всех штрафов, которые выписывают ГАИ за, ну, выписали ГАИ за этот период.
5: Для этого... Бог, слушай, 800 тысяч много, согласись, за полгода 800 да. тысяч проездов да. на красное, это достаточно серьезное правонарушение, да, с этим никто не будет спорить. И здесь можно спорить о том, что ставят камеры на пересечение там сплошной перед перекрестком, да, вопрос спорный такой. Угу. Так как это обычно достаточно безопасный маневр. А здесь-то это маневр, который потенциально

0: что делать.
1: Ну, то есть просто посчитали.
0: Просто посчитали и сказали, сколько получают штрафов и где, главное, и когда. Потому что есть несколько интересных замечаний. Во-первых, ну, конечно, по регионам отличается, но и отличается...
1: Ой, это я люблю. День недели назвали, нет?
0: Нет. Назвали улицы. Улицы. Улицы в регионах, в городах назвали, понимаешь? Вот что самое интересное. Но это ладно. Сначала сказали, что... Ну, аналитики отметили, что для этого нарушения характерна сезонность. Обычно число таких штрафов начинает расти с ранней весны и держится в пике летом и спадает с началом осени, когда люди стоят в пробках, не хотят, жарко, лето, в общем, пытаются пробку объехать или не попасть в нее и, соответственно, нарушают правила дорожного
1: движения. Это говорит о разумности водителей, на самом деле. Зимой, когда скользко, когда не очень хорошие погодные условия, ну, они более аккуратны просто.
0: Да. Вот видишь, как ты вывернулся, скажем так. С мая по август число таких штрафов вырастает на 45% относительно зимних месяцев. Представляете, это же в половину.
1: Ну да.
0: Вырастает. И названы, конечно, те территории, где больше всего выезжают на запрещающий сигнал светофора. Северо-Кавказский округ, да, Сибирский, Северо-Западный, федеральные округа. В топ-10 регионов нарушителей попали Новосибирская область. Uh-huh. Самое первое место у Новосибирской области. 33 нарушения на 1000 человек.
1: Москву считали, нет?
0: Считали. Москва 10. Москва, она в последней в десятке. Новосибирская, Самарская, Тамбовская, Санкт-Петербург, Орловская, Камчатский край, Красноярский край, Кабардино-Балкарская республика, Астраханская область и Москва.
1: Удивительно, конечно. Но в Москве все объясним, потому что большое количество камер, большое количество автомобилей, так статистически-то должно быть все на первом месте, но видишь, московский водитель чем отличается? Тем, что он привык, что есть камеры. Он более аккуратен, угу, более осторожен. А если в регионе особенно не было такой большой камеризации, да, и камеры стали появляться внезапно на многих-многих перекрестках, люди еще не привыкли, не перестроились. Тут это тоже достаточно важный фактор такой. Многие же справедливо достаточно, да, возмущаются, что да, чего нас не предупредили? Вот предупредили бы, мы стали бы сразу ездить аккуратно.
0: Правила соблюдать, да? Ну,
1: конечно.
0: Надо же сказать.
1: Можно предупредить. Сказали бы, все нормально было.
0: Что вы такие? Почему?
1: А тут вот резко появляются там несколько перекрестков, оборудованных камерами. Люди с непривычки там продолжают ездить. Вот, ну, по крайней мере, этим я объясняю тем, что Москва находится на 10-м последнем месте, хотя по количеству камер номер один. Да.
0: Совершенно прав. Заявили аналитики, что лидером среди городов стал Новосибирск по причине того, что там весной установили новые камеры, к которым водители, вероятно, еще не привыкли. Вот вам и ответ.
1: Так и есть.
0: Есть прям города и улицы, где больше всего
1: это
0: можно почитать городах, на Автоньюз.
1: Камеры только-только поставили там, да.
0: Вот, видимо, вот в Новосибирске, да, поставили на одном перекрестке довольно серьезном, большевистской Добролюбова, и там сразу начали штрафовать. И сразу Новосибирск выбрался на первое место по штрафам проезда на красный, на запрещающий сигнал светофора, не только на красный.
1: И так бывает там.
0: Если вам приходили такие штрафы, у нас пара минут есть, то напишите нам, почему вдруг вы решили на красный проехать. И когда это было с точки зрения вот, сезонности, летом, зимой и так далее. Пора пешеходов штрафовать, Вагран ворчит. Еще один законный способ подъема денег у населения. Но подождите, штрафы приходят не просто так.
1: Слушай, пешеходы вообще обнаглели в последнее время.
0: Согласен.
1: Я, знаешь, что-то несколько дней просто смотрю, и вот у меня нет слов. Когда человек выходит из-за автобуса, да, не доходит до пешеходного перехода, который в 20 метрах, идет, вот я недавно просто это наблюдал, вот я сам еду, да, с небольшой скоростью, 30 км в час, идет девушка, она даже не посмотрела ни разу вот в мою сторону. Это односторонняя дорога, да? То есть даже направо не надо смотреть, налево просто посмотри. Вот ни разу не посмотрела. Я, конечно, скорость снизил, даже сигналить не стал там, да? Чтобы мне не пугать. Не было аварийной ситуации. Я соблюдал правила дорожного движения, в конце концов, да? Вот. Но меня поразило то, что даже ни одного взгляда не было в мою сторону. Она просто шла прямо.
0: Я наблюдаю регулярно.
1: Или вчера вот я наблюдал, когда, знаешь, вот три женщины не спеша вышли на перекресток, показывали друг другу что-то в телефоне, они идут по пешеходному переходу, на середине их пути загорелся красный.
0: Да? И они вот, скорости
1: они,
0: даже не прибавили.
1: Не реагируя абсолютно.
0: Они имеют право проем, закончить маневр.

0: показывали телефон друг другу, что-то там вот обсуждали активно. Настолько не спеша просто, что у меня тоже не было слов.
1: Но формально-то они правы, потому что они же вышли на зеленый свет, и они имеют право закончить маневр.
0: Нет, безусловно, да. И ПДД не говорят о том, что надо ускоряться.
1: Да-да-да. Но как-то соображение безопасности-то где-то тоже должны существовать у пешеходов.
0: Так вот, видишь.
1: Как пешеходы пересекают проезжую часть, я постоянно наблюдаю. Есть отдельные места, где притягательные для того, чтобы люди без всякого пешеходного перехода, безо всего, просто начинали переходить, и все.
0: Вот, а на самом деле это повод для исследования властями вот этой ситуации.
1: Согласен.
0: Да, потому что такие места известны, и надо смотреть и думать, может быть, что-то менять в организации движения. Если там нет пешеходного перехода, ходят люди, или пешеходный переход находится в 20 метрах, куда никто не доходит, может перенести. Быть, стоит перенести пешеходный переход, вот, на самом деле. Да?
1: Возможно, ну, кстати,
0: надо,
1: есть
0: надо
1: такие...
0: Надо смотреть, это ж как вот раньше классический способ, да, до нанесения асфальта посмотреть, где люди ходят, и там сделать пешеходную дорожку, просто тротуар.
1: Угу. Ну, слушай, иногда есть, да, такие довольно серьезные пролеты без пешеходных переходов, когда, ну, сам организм требует тебе посерединке пройти. Ну, вот, например, да, между Луначарского...
0: Ты знаешь, там правила дорожного движения, они говорят о том, что если в зоне видимости нет у тебя пешеходного перехода, ты можешь переходить дорогу. Это в ПДД указано. Вот про зону видимости тоже
1: есть момент. Ну, знаешь, зона видимости, ага. Там светофор за 500 метров, там светофор за 500 метров. Я их вижу.
0: Слушай, скажи, что не видишь, и переходи.
1: А, все, ладно. Закрыл глаза и вперед. Мы не учим дурного.
0: Скажи, что у тебя минус 8, ты не видишь просто. Есть там пешеходный переход или нет.
1: Ну, ладно, все, буду этим пользоваться. И напоследок, как выяснила российская газета, УАЗ получил от ЭТС на обновленный, а вот тут интересно, Патриот, и там то ли Х, то ли Х теперь читать, потому что написано кириллицей Патриот Х. Вот ну, будет он так называться.
0: Не знаю. Разъяснят скоро.
1: Наверное. Вот,
0: они еще шильдик стали
1: шильдик
0: обратно.
1: Да.
0: Раньше был хромированный шильдик вот на радиаторе, который размещался. Потом в 22-м году УАЗ потерял доступ к технологиям по нанесению хрома, и он стал черным. А сейчас они стали его в серебристый металлик красить.
1: Молодцы. Патриот. Будем его пока называть так, пока разъяснений нет. Спасибо большое. Это было... Программа «Макс Авто». Сегодня пятница.
0: Да, пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, а водители не пейте за рулем.
1: Спасибо большое. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идышеву. До понедельника.
0: Ну, за безопасность.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. День открытых дверей вновь, как и неделю назад, проводят в детском центре 18+. Завтра по детскому центру состоится несколько мини-экскурсий, а еще здесь будут знакомить с педагогами и рассказывать о различных образовательных программах. Главной частью события станут открытые образовательные занятия и творческие мастер-классы, такие как «Тайны третьей планеты», «Мастерская глиняных чудес», «Архитектурный код» и прочее. Благодаря экспресс-формату занятий можно будет побывать на всех. Начало завтра в 14 часов. Вход свободный по регистрации.
2: Выставки.
3: Буквально последние 3 дня в арт-галерее Ельцин-центра работает выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Участниками этой группы в 60-е и 80-е годы прошлого века были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигей, Евгений Арбенев, Александр Голомага и другие. В начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуса. Вместе катались на лыжах и строили творческие планы. И именно тогда Валерий Дьяченко предложил название «Уктусская школа». призываю следовать примеру французских импрессионистов, то есть общаться и встречаться на пленэре. Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику. И в экспозиции представлены одновременно и живопись, и графика, а также самиздатские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Выставка работает в арт-галерее до 6 сентября. И завтра, в субботу, в 17 часов, в арт-галерее состоится заключительная обзорная экскурсия по выставке «Будь рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». А в воскресенье последняя в рамках ее работы медиация.
2: Лекции.
3: А сегодня в медиазале Ельцин-центра литературовед и профессор Литинститута имени Горького Юрий Орлицкий прочитает лекцию «От Уктусской школы к транспонансу. Поэзия и визуальное искусство» Ры Никоновой. Ры Никонова – это творческий псевдоним Анны Таршес. В ее творчестве и в работах Сергея Сигея границы между поэзией, изобразительным искусством, теорией и практикой, произведением и жизнью последовательно размываются и переосмысляются. Их художественная система строится на радикальном расширении понятия текста. И на лекции сегодня речь пойдет об этой самой идее всечества, практике тотального архива визуальной поэзии, цветовых и шрифтовых экспериментах и особой роли журнала «Транспонанс» как пространство художественного высказывания. Начало сегодня в 19 часов, вход свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
3: Фильм «Фантазию» режиссера Павла Лунгина, композитора Сергея Рахманинова «Ветка сирени». Еще пару раз покажут в Ельцин-центре 5 и 7 сентября. Рахманинова играет Евгений Цыганов. Сирень – это для него в эмиграции и символ родины, и напоминание о детстве и юности в имении Ивановка Тамбовской губернии, а еще, можно сказать, личный талисман. После одного из концертов композитор получил роскошный букет белой сирени без записки и подписи. И с тех пор на протяжении десятилетий в каком бы городе, какой страны Рахманинов не выступал, он неизменно получал белую сирень. Добавлю, что в фильме роскошный актерский состав. В ролях здесь Алексей Кортнев, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Евдокия Германова, Алексей Петренко и другие. Билеты стоят 350 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
1: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
4: Хорошие новости, погодные новости. МЧС предупреждает об аномальной жаре в Свердловской области. Речь, конечно, про аномальную жару для сентября.
1: Да, штормовое предупреждение. Ты говоришь, хорошие новости. МЧС нас предупреждает, что все будет как-то неправильно.
4: Такое
1: больше на 7
4: предупреждение
1: градусов.
4: Наоборот.
1: Нас радует. Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более ожидается на территории Свердловской области с 4 по 8 сентября, цитирую я МЧС.
4: Вот, например, сегодня до 25 градусов, все-таки про температуру, а завтра до 26 и воскресенье до 27. Местами кратковременные дожди, но кратковременные. И при этом такая замечательная погода. А при этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что пуск отопления может в Екатеринбурге начаться уже к 15 сентября, и что отопительная система практически полностью готова к новому отопительному сезону.
1: Ну, 15 сентября – это такая традиционная дата для всех практически свердловских муниципалитетов. Напоминаю, что официально отопление запускается тогда, когда 5 дней подряд держится среднесуточная температура плюс 8. После этого начинается отопительный сезон. Как правило, отопительный сезон начинается примерно 15 сентября, потом еще теплеет, и люди начинают жаловаться, зачем нам включили отопление.
4: Вечная история. Да. Обычно люди люди в последнее время жалуются на другое, на отсутствие воды. Горячей, холодной, и горячей, и холодной. Напишите нам, пожалуйста, у вас горячее и холодное дома есть? И обязательно, пожалуйста, укажите конкретный, не просто район, даже микрорайон, лучше улицу. Почему Екатеринбург второй раз за месяц остался без воды, объяснил, собственно, Алексей Орлов. Процитируем мы по 66.ru. Да. Если очень-очень коротко, на водоканале лопнул главный водовод.
1: Да,
4: всего-то,
1: после этого
4: да?
1: у жителей Уралмаша, Эльмаша и Сортировки возникли проблемы с горячей и холодной водой.
4: Не только у жителей этих микрорайонов,
1: надо сказать. Не стало, я бы сказал, да. Водовод находился в бетонном основании, поэтому, естественно, возникли временные сложности. Но мы опять применили ту же схему, работали водоматы, а там, где необходимо, подвозили воду. У меня вопрос сразу возник. Водомат берет воду из водоснабжающей системы. Где он их брал, водомат?
4: Мне кажется, если об этом лучше не думать.
1: Если у людей нет воды, а в водомате есть, что-то тут вот не сходится.
4: Ну, в общем, вы помните, что первая часть этого балета случилась в августе, когда вышли из строя на фильтровальной станции 8 из 20 фильтров. Пропала холодная и горячая вода. Ну, горячая, холодная. Потому что да, нечего было нагревать, как нам объяснили. Mm-hmm. Несколько дней устраняли это. И второй раз, это как раз буквально на днях, в начале сентября снова начались проблемы и с горячей, и с холодной. И не только, конечно, у Уралмаша, Эльмаша и Сортировки. Присоединились еще ВИЗ, Вторчер, МЕД. Не полностью, частями, конечно, но людям да. этого хватило. И депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских заявил, что обратился к Алексею Орлову с требованием снять руководство водоканала. Короткая выжимка из его текста в телеграм-канале, из текста Андрея Альшевских. Последнее время Екатеринбург живет в условиях близких к коммунальному кошмару. То в квартирах нет холодной воды, то отключают горячую. А когда кипяточек все-таки возвращают, нередко он льется желтого или коричневого цвета. Это не рядовые неполадки, заключает Андрей Альшевских, а целая череда провалов, которые бьют по каждому дому, каждой семье. С 23-го года МУВ «Водоканал» возглавляет бывший депутат Гордумы Екатеринбурга от ЛДПР Антон Гусев. Собственно, этот булыжник был в огород Антона Гусева, и Алексей Орлов ответил на это.
1: Да, здесь человеческий фактор играет не такую большую роль. Надо заниматься модернизацией, ремонтом, активнее заявляться на программы. В общем-то, у нас такой настрой и есть. То есть, снимать никого не надо, человек работает нормально, просто сама система такая, что...
4: А что же он сделает? Он же из своего кармана миллиарды на модернизацию не выложит, но здесь случилась просто очень любопытная одна вещь, о которой написало агентство «Европейско-азиатские новости». Алексей Орлов сказал, что да, нужно модернизировать. И при этом, как утверждают наши коллеги, в мэрии Екатеринбурга утвердили сокращение финансирования модернизации программы «Водоканал». Мы сейчас просто процитируем эту статью. Да, как да. говорится, верить, не верить.
1: Есть программа развития коммунальной инфраструктуры города до 2045 года. Так вот, в этой программе были внесены в эту программу изменения, и финансирование модернизации сетей водоснабжения и водоотведения сократили. Согласно документу, общая сумма затрат на обновление всех сетей снижена в сравнении с прошлой редакцией, которую утверждали в 2024 году. На 123 миллиарда рублей.
4: С хвостиком. Было 123, стало 970, ну, примерно 971 миллиард. Ну, это понятно, что до 45-го года, но, тем не менее, тенденция-то явная. Разработчиком обновленного документа выступила, как пишет, московская компания «Интегратор». И вот здесь любопытная штука. Эксперты этой московской компании проверили состояние водоканала. Опять же, пишет Европейско-азиатские
1: Следующая
4: новости
1: новость,
4: агентства.
1: Да, фактически. И что они обнаружили? Низкое качество воды в одном из водохранилищ и избыточное потребление электричества признаны главными проблемами Екатеринбургского водоканала.
4: Но это бог с этим. Но здесь
1: но
4: другое интересно.
1: Еще одна строчка есть, что износ сетей близок к 100%.
4: Причем это москвичи называют дополнительным фактором риска. То есть, еще раз, люди говорят, что да, мы должны сокращать, в Екатеринбурге должны сократить эти суммы на модернизацию, и при этом достаточно цинично пишется о том, что дополнительный фактор риска – это техническая неисправность части оборудования на очистных сооружениях и практически полный, близкий к 100% износ трубопроводной сети. Ну, как-то...
1: Я вот тоже не понял. Вот, две новости рядом прямо они располагаются. Вот одна к одной рядом они стоят. И когда читаешь одну, думаешь, ну ладно, наверное, у нас все хорошо. Когда читаешь другую, так все так плохо.
4: Все хорошо, раз сокращаются.
1: Раз сокращают, значит, да. Можно найти источник.
4: Сокращаются суммы, понятно, потому что денег нет и, видимо, особо это не предвидится. Но, с другой стороны, глава Екатеринбурга говорит о том, что да, проблема не в человеческом факторе, а проблема в модернизации. И действительно, это очень серьезная проблема, потому что вот две этих истории, когда пропадала вода и когда спешно латают дыры, явно это не последнее.
1: Не последнее, потому что и в администрации, и в правительстве Свердловской области признают, что сейчас не хватает денег. Денег хватает только на то, чтобы залатать дыры. Но нет у нас таких ресурсов, чтобы модернизировать всю систему. В маленьких городах еще можно это сделать каким-то образом, где небольшое потребление, и это делают иногда. А в больших городах это невозможно. Просто прорвало, залатали, прорвало, залатали. А чтобы модернизировать всю систему, вопроса не стоит.
4: У ИРН есть предложение по этому поводу. Возможно, стоит финансирование на первоочередные нужды сделать приоритетным, а всякий декор города оставить на потом. Как пример, третий раз за 4 года меняют плитку на плотинке, а гарантированные сроки не слышали, вопрошает ИРН и возмущается.
1: Слышали, пытались, по-моему, по гарантии что-то поменять, но это не так долго действует гарантия. Теперь хотят сделать так, чтобы больше не надо было обращаться.
4: Ну, плитка все-таки не декор города, да, мы поэтому ходим, а, как правило, украшениями, декором занимаются благотворители, меценаты, которые, как правило, что-то дарят. Если говорить про то, что кто-то высокомерно финтифлюшками называет, а кто-то говорит, что нет,
1: да,
4: это
1: город,
4: красиво.
1: Да, город, как правило, в это не вкладывается.
4: Про бензин продолжим и говорить. Да. Разговор, начатый в рубрике «Макс Авто». Здесь есть предложение, дамы и господа, от одного из свердловских, екатеринбургских юристов. Его зовут Евгений Сидоров. Евгений Сидоров предлагает штрафовать перекупщиков бензина на 50 тысяч рублей за канистру. Mm-hmm. Он говорит, ну сейчас есть уже такая мера, конечно, штраф слезы одни за систематическую перепродажу бензина без регистрации в качестве предпринимателя. Есть статья КАПа, так вот, там штраф слезы от 500 до 2000 рублей. Сидоров говорит, нет, 50 тысяч рублей нужно, и причем еще за каждую канистру. Сейчас, ну вот в статье, на которую я ссылаюсь, это опять же европейско-азиатские новости, написано, что случаи перепродажи бензина по завышенной цене стали чуть ли не массовыми. Так, жителям Свердловской области в чатах предлагают бензин по 130, а то и 170 рублей за литр с доставкой. Обычная цена на сетевых заправках примерно 70 рублей.
1: Ну, на сетевых, да, она не сетевых, она может быть, ну, и 120,
4: да,
1: и от 100 и выше, и люди об этом писали в течение всей недели в программу «Макс Авто». Точно свидетельство есть, что ну, там очередей нет, но вплоть до, там, до 200 рублей доходила эта самая цена.
4: А наши коллеги с портала Е1 вообще пишут, что предлагают за 6 тысяч рублей канистру. Угу. Да, и такие расценки у ребят, которые подходят к автомобилям в очереди на АЗС, предлагают купить топливо. И разговор случайно записал читатель Е1. Здесь расшифровка. 40 литров 95-го есть за 6. За 6 чего? Рублей. За 6 тысяч? Нет, спасибо. Парень не отчаялся и пошел к другой машине. Вот, и читатель возмущается. Мало того, что такие спекулянты заправляют по 10 канистр за раз и задерживают очередь, так еще и наживаются на горожанах. Сам этот человек простоял в очереди 4,5 часа, заправился по адекватной цене, но 4,5 часа минус в его жизни.
1: Есть спрос, будет и предложение. Раньше стекла протирали, теперь вот канистрами с бензином торгуют.
4: Слушай, это довольно частая такая история. В телеграм-каналах уже есть отдельные такие каналы, где люди предлагают бензин, причем речь идет не о мошенниках.
1: Мне
4: тут рассказал, есть, конечно, мошенники, а есть и нет. Действительно, знакомый рассказал, что, опять же, один молодой человек, его хороший знакомый, молодой, совсем молодой, в смысле, ему лет 17.
1: Ну,
4: 17, и он решил сделать свой маленький бизнес. Помните, в нашей юности тоже ребята кто самый-самый такой ушлый, они делали ведь какой-то бизнес.
1: Я говорю,
4: свой.
1: Стекла продирали, потом перепродавали чего-нибудь, носили, когда доставки не
4: да,
1: было.
4: Да, а сейчас бензин. И вот этот парень, он как раз через телеграм-канал продает бензин. Ребеночку 17 лет. Ребеночек как может зарабатывает себе и на
1: спрос будет
4: хлеб
1: предложение,
4: с маслом.
1: Ну, точно, но когда вот как такие лица перелазят через забор и с канистрами идут, когда вот вчера, опять же, по-моему, или позавчера была история на Е1, когда один автомобиль останавливается, тормозит всю очередь. В этот момент люди с канистрами проходят на заправку, заправляют свои канистры и уходят. А потом, видимо, перепродают.
4: А им дают уйти? Простите.
1: Да, ну потому что не все покидают свои автомобили, когда стоят в пробке. И много таких жалоб поступало. Сейчас все-таки нам говорят о том, что пришло топливо на заправке.
4: Вот, кстати, опять же, на Е1 сегодня с утра большая статья. Водитель заметили, что в Екатеринбурге впервые с начала второй волны топливного кризиса пробки перед заправками стали меньше. И ссылаются на конкретную женщину, которая радуется, что очередь, например, перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Гурзуфской и Серафимы Дерябина, по ее словам, стала меньше. Машины еще стоят, но уже не так много, как в предыдущие дни. Вот. Еще одна девушка пишет, что впервые за долгое время на проспекте Космонавтов такая маленькая очередь. Да неужели? Я видела просто ад. Но с этими дамами согласны не все. Кто-то пишет «вранье». Вот, например, транспорт парализован от Ленты до Челюскинцев, ибо заправки там стоят с обеих сторон. Напишите нам, кстати, стало меньше пробок на АЗС или нет, по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, и сколько вам потребовалось времени, чтобы заправиться, и когда?
1: Да, плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите, потому что сегодня многие говорили, ну не многие, несколько было свидетельств о том, что сливает бензин из бензовозов в заправке Лукойла, ну, собственно, в этом и была суть договоренности с федеральным центром, чтобы перераспределить бензин между заправками.
4: Ну, Сергей Швин, замгубернатора Свердловской области, ведь сообщил, что в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправке «Лукойл», чтобы снизить нагрузку на «Газпромнефть», но отметил, что эффект от такой меры будет виден через несколько дней. Кто-то видит уже сейчас, а кто-то говорит: «О, нет, ребята, меньше не стало, может быть, там часа два было меньше пробок».
1: После бензовоза приехал сразу и заправился.
4: У меня знакомая есть, которая живет недалеко от заправки.
1: Вот,
4: и у нее балкон, просто вообще балкон, окна выходят на эту заправку. Что они делают? То есть муж выходит на балкон, пьет чашечку кофе и говорит: «О, бензовоз приехал, спускаюсь». Вот так.
1: Отлично.
4: Буквально.
1: Мне всем так везет.
4: Стратегически важное место. Они выбрали сами, не зная того, когда покупали много-много лет назад
1: вот
4: эту квартиру.
1: Мне кажется, да, когда покупаешь квартиру, рядом заправка. Раньше это было, ну, заправка,
4: да
1: это же
4: что?
1: Шум.
4: Вы вон, что? Сделайте скидку.
1: Да. А тут сейчас это вот оказывается...
4: Аромат бензина с утра. Что может быть лучше, правда?
1: Люблю запах бензина по утрам. Примерно то же самое. И что у них в канистре? Какое качество, спрашивает Ирен. Уж лучше на малой заправке по той же цене и тоже без очереди. Но малую заправку надо искать.
4: Малая заправка за какую сумму?
1: Ну, до 200, вот, по крайней мере.
4: Да, именно.
1: Ну, а в канистру, если посчитать, то тоже примерно. А у меня самый лучший директор, пишет Лёля, заправил свою машину и нам две канистры привез. Заправил нас.
4: Вот привозите к нам этого прекрасного человека.
1: Всем бы, да, таких директоров.
4: Да, совершенно верно, отзывчивый человек, абсолютно. А что касается мошенников, то да, действительно, они есть, вы тоже уже начали этот разговор. Макс Авто, здесь, конечно, нужно быть очень и очень аккуратными.
1: Есть такие сайты, которые предлагают в том числе привезти бензин, и тот же портал Е1 пишет, что одна из пользовательниц такого сайта 30 тысяч заплатила предоплаты, и все, и пропали.
4: 100% предоплаты, да, ей сказали. Да. Она перевела 30 тысяч рублей, а ей, конечно, ничего не привезли, и пропали, заблокировали. Рассказала вот эта екатеринбурженка Наталья. Новая схема мошенничества. Новые реалии.
1: Где реалии новые, там будет новое мошенничество. Это все
4: предсказуемо. Поэтому не надо 100% предоплаты незнакомым людям, не надо.
1: Вчера «Газпром» 45 минут, 2 по 40, все с канистрами, это нормально. У нас дизель планировался подорожать единоразово нам на 11 рублей этой ночью. Очереди по 30 минут. Турция.
4: Оксана пишет. Кстати, про дизель многие пишут, что Лукойл до сих пор, ну, несмотря на то, что вроде как стало полегче, и бензина Лукойлу плеснули, по-прежнему либо многие заправки Лукойла либо стоят закрывшимися, либо там только дизель. Угу. Многие люди ждут, что когда все-таки
1: станет
4: полегче.
1: Это не такая быстрая история, да, что надо же распределить, развести, заполнить и потом начинать продавать. Ну, сказали же пару дней, подождите, и тогда все наладится. Я имею в виду, сказали в правительстве, ну, Швинт.
4: Вагран смеется. Рост цен на недвижимость с видом на АЗС прогнозирует.
1: Да, только этот кризис кончится, АЗС останется.
4: Скажем так, на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин ведь ответил на вопрос, стоит ли привыкать к дефициту топлива, и ответил он абсолютно четко, мы должны быть ко всему готовы. Угу. Другое дело, что он сообщил, что ремонт российских НПЗ идет быстрыми темпами, и 10 оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время, что должно улучшению ситуации способствовать. Ну, что
1: он еще там до этого говорил, что система безопасности меняется в лучшую сторону, совсем другая теперь, и что новые разрушения не так возможны, как раньше. Ну, не знаю, это было заявление до последней пресс-конференции. Павел пишет о том, что надо заправлять и в канистры, но не более 40 литров. Жене некогда. Работа и дом. Я в очереди. Жена ужин готовит.
4: Так выпьем за бензин и за наше спокойствие, хотя бы относительное, и перейдем уже к другим темам. Не 1 сентября единым. И мы сейчас не про школы, а про алкоголь. 1 сентября его розничная продажа в Свердловской области, как вы наверняка помните, была полностью запрещена. Но скоро этот успех повторят, имейте в виду, для кого это важно, 12 сентября, это будет вторая суббота сентября, день трезвости, это такой региональный, для кого-то праздник, для кого-то не очень, это плавающий день, вторая суббота сентября, день трезвости в Свердловской области. Так вот, в этот день, на этот раз 12 сентября, в магазинах нашего региона полностью будет запрещена розничная продажа алкоголя. Кафе, баров, ресторанов это, как обычно, не касается. В общем, такая история.
1: И по этому поводу, вообще по поводу ограничения, напомню, да, с 1 сентября не только 3 дня введены, когда полностью запрещена продажа алкоголя, это 1 сентября, день трезвости и день ребенка, день защиты детей 1 июня, но и введены ограничения на продажу алкоголя с 22 часов до 9 часов утра. Раньше было с 23 до 8 нельзя было продавать, сейчас сократили с каждой стороны по часу. И теперь можно покупать алкоголь только с 9 до 22 часов.
4: Маловато будет, считает депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, и в эфире ОТВ он предложил ежедневно останавливать торговлю алкоголем с 19.00. Мы сейчас вам дадим небольшой фрагмент этого выступления послушать.
5: Постепенное сокращение вот с этой стороны, оно придет к тому, что, ну да, не будет делать, у него он просто не сможет купить алкоголь, мое мнение, конечно, надо было чуть-чуть пожестче, может быть, ограничиться там уже с 8 часов вечера не продавать, с 7 часов вечера не продавать, для того, чтобы вот избежать вот этих вот посылов. Я не говорю о полном отказе от алкоголя, да, то есть вот эту горбачевщину с вырубом всех виноградников и так далее, это, безусловно, абсурд, который нанес огромный вред нашей стране. Разумное употребление, да пожалуйста.
4: Напишите нам, как вам предложение депутата Вячеслава Вегнера запретить продажу алкоголя в магазинах в Свердловской области, ну и конкретно в Екатеринбурге, с 7 вечера. Может быть, вы говорите «да», потому что действительно у нас же очень мягкая мера на фоне всей этой жесткой антиалкогольной кампании придумана. То есть всего лишь на час подвинули туда-обратно, утром, вечером. Здесь человек предлагает с 7 вечера, потому что правда, что меняет по большому счету то, что раньше можно было до 11 вечера покупать, сейчас до 10 вечера. А вот прямо обрубить.
1: Там интересные аргументы. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши мнения.
4: Минута буквально, не больше.
1: Потому что он говорит, что вечером идут люди, покупают этот алкоголь, а потом где они употребляют? В подъездах и на детских площадках.
4: И там же еще гадят.
1: Да, и там же еще и гадят. Вот, Вячеслав Михайлович, вы меня слышите.
4: Не встречайтесь с Рубцовым на дебатах или еще где-либо.
1: Потому что те люди, которые занимаются вот этим непотребством описанным, у них как раз есть время купить алкоголь и до 7 вечера, и до 8 вечера, и так далее.
4: Все самые маргиналы, они не после работы все это.
1: У них нет работы, как правило, такой нормальной. Поэтому тот, кто захочет вот так себе
4: вести. Тот, кто делает лужу, те, в общем, будут делать раньше.
1: А вот эти вот посиделки вечерние, там уже вышли же заголовки, Вячеслав Фегнер против вечерних посиделок, вот депутат Свердловского заксобрания. Так вот эти посиделки как раз они и обломают людей, которые работают, и у которых есть потребность уже после работы, например, праздник, неважно, какой-нибудь семейный, купить бутылочку вина.
4: Да, мы предупреждаем вместе с Минздравом, что это опасно для нашего с вами здоровья. Кстати, забавно получается, в этом году 12 сентября у нас День трезвости, а вообще есть же Всероссийский День трезвости, который точную дату имеет, это ежегодно 11 сентября. Угу. 11 сентября, ну, в память о том, что было еще в дореволюционной России, когда священники инициировали этот праздник, этот день, когда закрывали винные лавки, проводили молебные, люди давали обеты трезвости, и после 17-го года традицию прервали, вот 11 сентября, угу. А в 2005 году возродили, в 14-м году празднику присвоили статус всероссийского. То есть, получается, 11 сентября это Всероссийский день трезвости, а 12 сентября вот. В этом году Свердловский.
1: Не подсказывай.
4: У нас, кстати, тоже 12 сентября по инициативе Русской Православной Церкви в 2008 году это случилось.
1: Но у нас же вторая суббота, 12 сентября просто так выпало. Ну, суббота еще. Каждую субботу раз в год не будут продавать. Это, конечно, что-то невероятное. Не работает ограничение, все уже было.
4: Паша в трауре. Видите, он в черном сегодня появился.
1: Я-то, Господи, приспособлюсь, но просто жалко и продавцов, и людей, которые слишком не следят за новостями. Запрету нет, купят ранее, Оксана пишет.
4: Утверждаешь, Паш?
1: Кстати, у меня же есть опыт Алтайского края, один из первых регионов, который вел ограничение, с 9 часов нельзя было покупать. Через несколько лет отменили, до 10 продлили.
4: Ага. И последнее, о чем мы успеем вам рассказать. Суд отпустил на свободу руководителя дома с маяком Лиду Муняву в Москве. Судья удовлетворила ходатайство следователя о мере пресечения для Муниавы. То есть это запрет определенных действий, не арест. Что именно? Это выход на улицу после 8 вечера, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование соцсетей. Действие запрета до 30 октября, то есть на 2 месяца. Я напомню, что к Муниаве пришли с обыском по уголовному делу о распространении фейков российской армии. Речь идет о ее посте в Телеграме.
1: 23-го года.
4: 3,5 года назад этот пост был. И Мнява после решения суда по мере пресечения рассказала, что не признала вину на допросе, хотя ее долго уговаривали. Цитата такая из ее первого заявления, когда она к людям вышла, там толпа огромная была около суда, которая ждала Лиду Мняву. Мне очень долго, много часов меня уговаривали, чтобы я вину признала, что это очень важно, но я не признала. Она также заявила, что была уверена, что получит максимальное наказание по статье. Думала, как сказала Лида, Мнява, на 10 лет посадят. Родных не пустили на само заседание, засчитали несколько поручительств, потому что их было очень много, вот, включая и друзей, и какие-то другие благотворительные организации. Вообще на этот суд по аресту Лиды Мнявы пришли около 2 десятков пациентов хосписа, дома с маяком, их родственников. Да, многие были на инвалидных колясках, они давали интервью. Известные люди также пришли ее поддержать, правозащитники. Защитница Зоя Светова там была, был Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, который внесен Минюстом в реестр иноагентов. Там была актриса Татьяна Друбич, там была директор фонда «Вера» Анюта Федермессер. Много кого было. Ну, так вот, адвокат Мнявы Михаил Бирюков в интервью РБК сказал, что, конечно, решение суда – это мягкое, по мере пресечения они обжаловать не будут, но сейчас они займутся тем, что начнут выстраивать линию защиты, точнее продолжат, поскольку уголовное дело не прекращено.
1: До 30 октября будет все понятно, потому что рассмотрение дела по существу после 30 октября будет. Сейчас это мера пресечения всего лишь.
4: Ну, тем не менее, человек пока на свободе. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
1: Не переключайтесь.
6: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай-Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Между тем, в Свердловской области с 1 сентября вступили в силу новые правила ограничения продажи спиртного по времени. Раньше его разрешали продавать с 8 утра до 23.00, теперь же только с 9 утра до 10 вечера. Пробки перед заправками в Екатеринбурге стали рассасываться, пишет Е1, ссылаясь на водителей. Накануне власти области отчитались, что в Свердловской области начались дополнительные поставки бензина. В частности, автомобилисты отмечают, что очередь перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Курзувской и Серафимы Дерябиной стала меньше. Машины стоят, но их уже не так много, как во все предыдущие дни, говорят автомобилисты. Но другие горожане сообщают, что транспорт парализован от Ленты и до Челюскинцев, так как заправки там стоят с обеих сторон, пишет Е1. Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар многоэтажки, который возник из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом и сам самокат. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц. В пресс-службе МЧС подтвердили информацию и уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Но пожар действительно потушили до их приезда, отметили в МЧС. Накануне в Швейцарии вручили Шнобелевские премии. Впервые за пределами США из-за ужесточения визовой политики штатов. Так, премию по биомеханике получили ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Награда по экономике присуждена авторами США, Мексики и Канады, доказавшим, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызги. А по химии группа ученых, которые открыли, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Москва-24». Официальный доллар сегодня 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Свердловском театре музыкальной комедии открыли новый 94-й театральный сезон. Открыли премьерой, спектаклем «Вертинский». И в студии радиофорум представители постановочной команды спектакля, автор инсценировки и режиссер-постановщик Дмитрий Касимов. Митя, привет.
8: Привет, привет.
3: И музыкальный руководитель спектакля, а также непосредственно участник, пианист Платон Газельриди. Здравствуйте.
8: День добрый.
3: Добрый день. Да, в первую очередь хочу поздравить вас с премьерой.
8: Спасибо.
9: Спасибо большое.
3: Выражать свой восторг буду постепенно по ходу эфира. Для начала скажу, что вот мой внутренний критерий спектакля, там, фильма, что вот он получился, что он состоялся, что он крутой, это захочется мне на него вернуться или не хочется. И второй пункт, это буду ли я его рекомендовать своим родным, друзьям, знакомым, говорить: обязательно сходите, вот билеты выбросили в продажу, срочно идите. И ответ – да и да. Пазл сложился. Еще раз поздравляю.
8: Спасибо.
3: Конечно же, опять же, по ходу эфира мы обо всей постановочной команде расскажем, потому что вклад каждого очевиден, весом в этот сложившийся пазл. А начать я предлагаю все-таки с самого начала, с инсценировки. Дмитрий, как начиналась работа, сколько лет, не знаю, это продолжалось? Нужно сказать, что по книге воспоминаний самого Александра Николаевича Вертинского «Дорогой длинную» и его жены Лидии Вертинской.
8: «Синяя птица любви».
3: «Синяя птица любви», да. да, вот как отсекалось все лишнее, сразу же сложилась вот эта вот форма закольцованная, да, спектакля. Ну, все, слово Дмитрию.
8: На самом деле, начну издалека. В 23-м году я поставил спектакль в Лысинском театре драмы имени Савина по песням Вадима Козина, который называется «Снился мне сад». И тоже была написана мной композиция, отобраны песни, были сделаны аранжировки. Это, конечно, драматический театр, в нем артисты поют как драматические артисты, но там все совпало, тоже один пианист и такой очень камерный спектакль. И он отозвался, конечно, в сердцах зрителей просто неимоверно.
3: Ну, секундочку перебью, «Снился мне сад» — это же песня Вертинского. Но исполнял песня... ее Козин.
8: Да, это романс начала 20 века, который исполнял и Козин, и Вертинский, и тоже другие. Но в репертуаре они известны больше всего у Козина и у Вертинского. Поэтому это такая тоже связующее звено, так скажем.
3: Так.
8: И мне очень понравилась сама как бы идея создания такого лоскутного одеяла. Потому что о Козине, например, осталось не так много сведений, как о Вертинском. Вертинский оставил действительно книгу воспоминаний. Его супруга оставила книгу воспоминаний. И после этого театр мускомедии в лице Филиппа Розенкова, художественного руководителя, и Платона предложили мне вот какую-то работу. Вот мы начали думать, может быть, это сначала будет концерт, или потом задумали, конечно же, более такую интересную, значит, идею спектакля по Утесову. Но что-то время шло, что-то складывалось, что-то не складывалось, как-то, как это всегда бывает. И вдруг возникло название «Вертинский». И тут у меня сложился внутри как бы пазл, и я понял, что это должна быть такая трилогия о великих русских артистах. Первая часть «Снился мне сад Козин», вторая часть «Вертинский», и третья часть должна быть посвящена Леониду Утесову. Вот три выдающихся русских артиста, которые в своей личности, в себе, как бы соединили все. Они стали абсолютно самодостаточны. Они умеют петь, они сочиняют, они умеют играть. То есть достаточно их одних. То есть они изменили и двинули песенный жанр, так скажем. Вот. И поэтому как-то стала выстраиваться сама композиция уже еще исходя от артистов, которых мы выбрали.
3: Об артистах мы обязательно поговорим.
8: Да, и я стал думать, как бы не повториться, как бы не сделать, не повторить опять тот же ход, который взят у Козина.
3: А в Лысве все еще идет этот спектакль?
8: Да, он идет, он ездил недавно на фестиваль. И, собственно говоря, сама композиция вот стала складываться от такого ритуала актерского. Я сам артист, я сам знаю, что такое вот актерский хлеб. И вот место гримерки – это место очень важное для
3: святое.
8: Артиста. Святое. Он проводит в гримерке вот последние как бы там, да, минуты перед выходом на сцену, перед этим таинством, которое вот, собственно говоря, является главным в жизни и в карьере артиста. И вот я подумал, последний концерт, а вдруг он пришел опять по привычке, зашел в эту гримерку, и у него сработала какая-то, как говорится, чуйка. Он смотрит на этот трек-лист и вспоминает свою жизнь каждой песней. И вот так, собственно говоря, все и сложилось. И тут я уже передам, так сказать, эстафету Платону, говоря о музыкальном материале, но надо сказать, что вот именно от этой идеи, от этой композиции и стало понятно, какие песни в какой период должны звучать. И мы постарались, конечно, взять как хиты, так скажем, как очень известные культовые, знаковые песни, но и при этом открыть неизвестного Вертинского. И, конечно, переосмыслить его сегодня, сохранив при этом суть Вертинского. Но вот я думаю, что тут Платон сейчас...
3: Да, я только уточню, что в гримерке Ленинградского дома ветеранов сцены начинается спектакль, и фактически там же он и заканчивается, ну, почти, потому что есть еще и эпилог. И еще небольшая такая вот ремарка. Когда я смотрела вчера Вертинского, у меня возникли параллели со спектаклем «Я, Сергей Образцов» Московского театра кукол имени Сергея Образцова с Евгением Цыгановым в главной роли. Во-первых, он также строится на книге воспоминаний Образцова по ступенькам – памяти. И также вот в хронологическом примерно порядке, только там куклы какие-то сцены разыгрывают, да, а здесь, получается, музыкальные номера. Но очень это все запараллелено, как Образцов был своего рода первопароходцем, создателем театра кукол в стране в нашей, так и Вертинский, это тоже лично для меня, о Козине я как-то вот не думала, но Вертинский для меня, можно сказать, создатель вот этого вот жанра, что ли, авторской песни, песенного театра, вообще своего собственного.
8: Человек театра, когда один становится всем.
3: Только в Московском театре кукол Евгений Цыганов, а в Вертинском Свердловской музкомедии Евгений Толстов в заглавной роли. И нужно сказать еще, что Иван Филоненко, кого-то как раз играет возрастного Вертинского. И вот здесь передаем слово Платону. Как вы выстраивали песенный вот этот ряд, как выбирали песни? Кстати, правильно, я считаю, что в первой части, да, до антракта, как раз-таки преимущественно самые известные песни Вертинского, такие как «Кокаинетка», «Лиловый негр».
8: Больше сказать, наверное, нужно раннее, это раннее творчество Вертинского, оно просто самое известное, потому что яркое именно благодаря образу Пьеро, вот, и образу вот этой вот декадентскому настроению.
3: Да-да-да.
8: А во второй части, конечно, уже
3: менее известные, менее. Ну, хотя там самые, наверное, известные танго «Магнолия» и «Доченьки». Конечно же, тоже. Ну, по хронологии это все логично. Как вы работали над музыкой?
9: Дима, конечно, скромничает, что передает мне слово. То есть, конечно же, автор идеи музыкальной – это Дмитрий. Просто что хочется сказать. Нам, наверное, самое сложное в том, что нам приходилось очень много всего отсекать. Потому что это, конечно, такой кладезь, как бы, Вертинского музыкальный. И на самом деле мы столько оставили, и это было грустно. Вот периодически я звонил Дмитрию и спрашивал, почему нет этой песни. Он говорит, ну, потому что, значит, она сюда не подходит. Ну, в общем, поэтому и по хронологии, и, ну, безусловно, мы что-то обсуждали, но все-таки идея-то Дмитрия. Вот, наверное, моя задача как музыканта состояла в том, чтобы тоже нарисовать какую-то такую единую картинку к спектаклю, да, то есть песни сами по себе, они известные, они дышат, не навредить надо было и создать какую-то такую единую линию, да, которая бы как-то, ну, не знаю, закольцевала бы, да, вот все вот эти события. Что у нас было интересного?
3: А что вы отсекли, какие песни? Вот вы очень хотели, а Касимов сказал, он нет, не входит.
9: Много всего было.
8: Например, ушла там песня, которая мне вот там очень нравится. Мы хотели песенку о моей жене, например.
9: Да,
8: у него была,
9: да,
8: ироничная очень тоже. Это такой шутливый
9: «Короля» Вертинский. «Короля» тоже собирали.
8: Да, да. Это какой-то шутливый такой Вертинский. Потом была еще задумка сделать песню, записи которой Вертинского нету. То есть он ее исполнял, но нету фонограммы. Он ее не записывал. И мы не знаем, как она звучала в его, как бы, исполнении. Но эти песни существуют. Ну, вот, и мы вот такая была тоже задумка. Но действительно, вот Платон правильно сказал, что для того, чтобы появилась какая-то цельность композиции, чтобы это все было не перегружено, потому что встретились очень талантливые люди, и каждый вложил частичку своего таланта в этот спектакль. Тут потому что много составляющих, и костюмы, и вокальный руководитель
3: Машины. А давайте, да, вот давайте постепенно, чтобы не все в кучу. Мария Виненкова, вокальный руководитель и автор вокальных аранжировок.
8: Да, ансамблей вот этих.
3: Очень красиво.
8: Интересно, да. Это просто, она так точно услышала меня. Мы с Машей давно знаем друг друга. Мы вместе учились в одно время в ЕГТИ. Поэтому мы вот встретили старые, так сказать, знакомые. И это чудесная совершенно встреча, когда я, ну, сразу договорился, так сказать, с артистами, сразу им рассказал свой замысел, говорю, что я хочу, чтобы у нас было именно сотворчество, чтобы это была такая встреча, где бы мы поделились со зрителем именно своей любовью к Вертинскому, к этой культуре. Мы сможем открыть и рассказать об этой уникальной, очень сложной, но тонкой, притягательной личности для нас, для всех, то только через свой талант. только благодаря, как, потому что мы все артисты. Это нас всех связывает. Мы все музыканты и все артисты. И поэтому мы нашли, мне кажется, такой очень точный эквивалент, именно какой-то музыкально-поэтический. И поэтому Машины аранжировки, они очень поэтические. И в таком виде абсолютно Вертинский не противоречит себе. Как бы он здесь, это здесь нету в угоду, так сказать, того, чтобы это было более слушательно. А сам Вертинский потрясающий мелодист. Сколько у него мелодий разных, несмотря на то, что вроде бы есть какие-то цыганские мотивы, романсы. Потом, переехав в Америку, влияние джаза и так далее, и так далее. И Платон с ансамблем создал потрясающую музыкальную просто партитуру, структуру. И он, мы с ним настолько хорошо понимали друг друга, потому что говорим с ним на одном языке, как бы во многом очень схоже воспринимаем в музыке, что как бы хорошо, что круто, а что, может быть, не очень работает. И мы всегда смогли как бы договориться, и все репетиции в театре проходили в очень дружелюбной, замечательной, как бы творческой такой атмосфере, что расслабило артистов и не было лишних напрягов.
9: Я бы добавил, если можно, просто, ну вот, по поводу Вертинского, да, мы в процессе репетиций, значит, наткнулись очень на интересную вещь про заимствование других артистов, его либо манеры, либо, опять же, вот вы сказали, что он потрясающий мелодист. И...
3: Это Митя сказал, но я согласна, да.
9: Да, да.
3: И мелодист, и декламатор.
9: Вот, и мы просто слышали в песнях прямо его интонации, то есть мелодические, и очень, так сказать, улыбались по этому поводу. То есть его изучали однозначно, значит, его заимствовали. В общем, такое. Он даже в то время, да, ну, то есть после него артист, которые делали свой материал, очень много отсылок было на него.
8: При этом Евгений Толстов остается абсолютно Евгением Толстовым. В этом очень тоже важный такой замысел был наш, что мы немножечко отстранены от... Мы все равно с персонажем на «вы». То есть есть всегда такая черточка Вертинский-Толстов, Вертинский-Касимов. То есть это такой диалог еще с Вертинским. И поэтому это артистам дало сразу какую-то свободу. Они поняли, как в этом нужно существовать.
3: А сразу было понятно, что Женя Толстов будет играть Вертинского.
8: Да.
3: Никаких других вариантов не было.
8: Ну да, тут у нас...
3: Просто поделюсь своими впечатлениями. Когда Евгений вышел и начал картавить, и вот первые какие-то минуты, наверное. Ну, я вот не люблю, когда исполняют, например, песни Высоцкого и начинают хрипеть и рычать. Но это действительно очень органично в итоге. И благодаря пластике, мы поговорим о хореографе, и благодаря аранжировкам музыкальным и вокальным. И вообще, на самом деле, процитирую, я тут читала как-то режиссера Марка Захарова, у него есть интересная мысль о том, что талантливые актеры умеют играть не только разумом, но и подсознанием. То есть, когда зритель буквально считывает эмоции и мысли героя, но не через текст или мимику, а какой-то передачей энергии, какой-то внутренней сущности своей. Так вот, Толстов-Вертинский абсолютно... Есть вот эта вот вибрация между ними. А буквально за несколько минут до эфира я еще узнала потрясающую историю о том, что Евгений Толстов, когда занимался в детской студии при Театре музыкальной комедии, свою первую награду получил за роль Пьеро в спектакле про Буратино.
8: Да, и я в этом...
3: А вы знали об этом?
8: Он сказал во время репетиции, как все говорит судьбоносно совпало, я говорю, конечно, в этом зале, в котором мы репетировали на малой сцене, я тоже был маленьким, только там еще был кинотеатр раньше, но вот я сидел, смотрел
3: да,
8: кино.
3: Да, Совкино назывался. Совкино,
8: вот. И как-то, конечно, все очень судьбоносно тут совпало, тут все сошлось, тут очень талантливая команда, конечно, надо сказать.
3: Ну, давайте еще тогда о команде, да? Костюм Натальи Соломейной.
8: Наталья Соломейна, мы с ней работаем уже давно, и это делаем пятый спектакль, и уже, конечно, я понял, что изыск Серебряного века, моду 20 века, и вообще вот, чтобы костюм сразу заиграл, заработал, что ли, но при этом, чтобы это не был театральный костюм, Я подумал, что вот лучше Наталья, это просто вот никто не почувствует. И действительно, она сделала совершенно удивительные какие-то костюмы, которые сразу нас погружают и в эпоху, и в время, и сливается сразу с музыкальностью. Ведь нету декораций особо. Ведь тут такой честный театр, я называю это, когда ты не спрячешься за какими-то концепциями. Тут именно я вот так и сказал, что я за актерский театр. И, конечно, костюмы Натальи здесь очень точно отражают каждую сцену, а каждая сцена – это разная эпоха.
3: Да, ничего лишнего.
8: Ничего. Значит, хореограф
3: Женя... Секундочку. Там просто еще очень много переодеваний, потому что постепенно раскроем, да, Вертинского играют Евгений Толстов.
8: И Иван Филоненко.
3: Иван Филоненко. А остальные роли играют актеры. Ну, вот тот состав, который я видела, это Владимир Фомин. Да. Многочисленные мужские роли. Альбина Дроздовская, Светлана Качанова и Ксения Коваленко. Плюс воспитанники детской студии при театре имени Разноглядова. Их у меня нет, к сожалению, в программке. Как их зовут? Прекрасных детей.
8: Стася, Алина и Демьян.
3: Ага. А они тоже во всех спектаклях?
8: И у них меняются? Еще есть дубли, у них дубли еще есть другой состав. Да. Но дети совершенно замечательные. Играют.
9: Чудесные ребята,
8: вообще,
9: да.
8: Конечно. Они создают такую неповторимую атмосферу.
3: То есть, получается, 9, да, героев?
8: 9 человек на сцене.
3: Да, а костюмов было сшито сколько?
8: Костюмов было сшито очень много, и, учитывая 2 состава, конечно, вот, и больше, точно больше...
3: 100?
8: Да, где-то около этого, я, наверное, сейчас уже потерялся.
3: Ну, можно от музыкальных номеров посчитать. Вот музыкальных номеров 20 плюс-минус?
8: 18.
3: 18.
9: Да,
3: 17.
9: Потом еще убирали, да?
8: Да, но если мы возьмем еще какие-то лейт-темы, так скажем, вариации, то, конечно, их больше, их там у нас всего, наверное, если брать еще, добавляется номеров 7, вот музыкальных.

0: вот способ существования, вот это театр, в котором вот вертинский спектакль, я имею в виду, этот, мы создали именно такой театр внутри этого процесса, где все захотели именно поделиться друг с другом вот этой какой-то частичкой, поддержать друг друга. Хотя, еще раз говорю, может быть, поначалу сама структура не была понятна всем.
1: Как-то, да?
0: Это было как-то действительно для многих.
1: Платон
0: для...
1: подтверждает, кивает.
2: Да, подтверждаю.
1: Вот именно что...
2: Не сразу.
1: Из гримерки в гримерку. А... Вертинский умер в гримерке именно до концерта?
0: Он умер в истории. Он, после, после, он отпел этот концерт все-таки. Ему стало плохо на концерте. Он отпел его, вернулся в историю, и там его не стало. Но вот именно 19 мая 57 года, вот этот майский день...
1: А правда говорят, что, ну, к вопросу о репетициях, что вы первые там чуть ли не полтора или два месяца даже ничего не пели, а только разговаривали с актерами?
0: Сидели. Ну, не полтора месяца, нет, это немножко преувеличение.
1: Преувеличение?
0: Мы всегда все старались гармонизировать. Мы старались как бы часть отдавать на вокальные репетиции, часть на драматические, часть на танцевальные. Просто, видимо, это люди, которые это сказали, наверное, они попадали только на наши разговоры. Но разговоров действительно было очень много, потому что мне... было тогда, есть, наверное, чем поделиться. И очень ведь важно, чтобы режиссер всех заразил в хорошем плане, чтобы он всех правильно опылил, чтобы люди как бы поняли, что это, ну, не просто какая-то работа, нужно приходить на репетиции, там, играть. Не всегда артисту нравится то, что он играет, вынужден играть. А когда идет разговор о такой личности, как Вертинский, тут, конечно, нужно быть очень готовым, нужно быть очень подготовленным и влюбить в Вертинского и открыть его все-таки, не самовыразиться. Я считаю, что очень важно уметь открыть автора. Какими средствами, какими способами, это уже другое дело. Это уже вопрос эстетики, вопрос языка. Но то, что самое главное, все-таки раскрыть загадку автора, да, его.
1: А как детей опылял? Объяснял им Вертинского.
0: Я стараюсь вообще с детьми работать. И в камерном театре я вот делал заставу на Якорном поле, где дети играли. Дети замечательные артисты, если с ними найти общий язык и дать им точные задачи. А потом их очень роднит это с артистами, потому что артисты сами как дети. Они воспринимают во многом и незащищенные как дети. Вот. И поэтому, когда они вдруг перестали вообще что-то играть и стали собой, мы просто были настолько поражены вот этой вот простотой, легкостью. Они очень точно почувствовали это. И, конечно, их вот эта пионерская манера исполнения советская, которую добилась Маша Леденкова в этом исполнении, она очень точно еще передает время само. Вот это именно то время. По манере вот именно.
1: Да, при этом мы говорим о песне «Доченьки».
0: Да,
1: одной из самых известных,
0: да,
1: тоже, да, у Вертинского. Ну, наверное, тогда последний вопрос. Вопрос вот про Утесова. В начале разговора заходила речь, что это некая трилогия «Козин, Вертинский, Утесов». Есть, да, уже какие-то наметки?
0: Ну, или... есть только наше большое желание, так скажем, страстное желание, потому что идея Платона воссоздать джазовое звучание Утесовского оркестра, это потрясающе, мне кажется, потому что никто уже не вспомнит, никто не знает, как Вертинский выступал, как Утесов выступал. Это было когда-то так давно...
1: Видеозаписи не сохранилось.
0: Сохранились,
1: кино.
0: Может быть, и аудио, но все-таки все равно такого качества записи они не передают.
1: Кино, пленки, в смысле,
0: да,
1: кинохроники.
0: Да, да. То есть это все-таки не американские студии звукозаписи, которые зафиксировали именно вот какую-то другую энергию. Вот. Ну и время немножко другое. И воссоздать этого главного, наверное, все-таки джазового, да, такого советского короля.
2: Безусловно, вот, да.
0: Нашей советской эстрады и очень-очень интересной тоже личности. Это тоже очень, мне кажется, интересный может быть такой ход повествования. Вот, потому что здесь есть тоже такой как бы миф об Утесове. Вот, но все сложнее, интереснее. Вот.
1: Тут, наработки, конечно, уже есть?
0: Какие-то есть даже идеи, наработки. Я очень надеюсь, что, конечно, мы эту трилогию вот завершим вот в таком, как бы, как и задумывается это. По крайней мере, нам это очень интересно, и нас это с Платоном очень как-то вдохновляет.
2: Музыкального материала очень много.
1: Опять же, опять придется отсекать.
2: Ну, кстати, да.

0: Но эти песни, опять же, сегодня звучат как-то необыкновенно согревающе, что ли. Вот песни Утесова, Козина, когда они вдруг опять рождаются заново артистами на сцене, то срабатывает такая, как уже кто-то написал, временная ловушка. Ты как будто оказываешься на этом концерте. Ты как будто вот тоже здесь и сейчас можешь испытать магию этой песни, этого исполнения.
1: Давайте вот на магии песенного исполнения закончим наш сегодняшний разговор, потому что мир все же несовершенен, время заканчивается. Еще раз всех зовем в Театр музыкальной комедии на спектакль «Вертинский» в октябре, вот я уже сказала, 16 и 26, успевайте за билетами. А в студии «Радиофорум» были в гостях создатели спектакля, режиссер и автор инсценировки Дмитрий Касимов и музыкальный руководитель спектакля и руководитель своего джазового ансамбля, который принимает участие также в спектакле, Платон Газелериди. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо, спасибо вам огромное.
0: До встречи в театре.
3: Интервью на 104.5 FM. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Про парковку. Власти и суды, пишет портал Европейско-Азиатские новости, отказались засчитывать оплату парковки в Екатеринбурге, если автовладелец перепутал цифры в госномере. Это следует из материалов дела, которое опубликовала пресс-служба судов региона. Водитель оставил машину на платной парковочной зоне на улице Ельцина. Парковку он оплатил через мобильное приложение, но перепутал местами цифры, цифры в государственном знаке. И получил в итоге штраф 3000 рублей, пытался обжаловать, но суды встали на сторону администрации, которая администрирует, эти штрафы, и сказали, что нельзя путать в своем номере эти самые цифры.
5: Ну, очень странно, потому что московская практика идет по другим путем. Mm-hmm. Если действительно незначительное отличие, и можно догадаться, что человек действительно мог перепутать при вводе госномера, да, ну, там те же самые цифры неправильно, mm-hmm. или одну цифру не ту, или буквы перепутал местами, то в Москве это все отменяют в связи с малозначительностью, да, так как бюджет никакой потери не понес. В принципе. Mm-hmm. Если у тебя другой номер, совершенно другой, там, совершенно другие цифры и буквы, которые не совпадают даже близко, mm-hmm. Тогда да, конечно, сам дурак, как говорится. Mm-hmm. Но странная практика, надеюсь, что, может быть, она изменится. И,
4: а федеральная
5: дальше,
4: нет?
5: Может быть, надо дойти. Хотя формально это, конечно, нарушение. Это же формальное нарушение.
4: Формально,
5: ты должен выполнить какие-то действия, ты ошибся, ты несешь за это ответственность. Но вот так вот формально нельзя, наверное, ко всему подходить, да, вот, и в Москве, например, сейчас по малозначительности, да, при этом малозначительность-то что значит? Это значит, что государство признает это правонарушением, но mm-hmm. освобождает от наказания, mm-hmm. ограничившись устным замечанием, как сказано в законе.
4: Ну, это вот как с грязными номерами примерно, да?
5: Ну,
4: часто
5: примерно,
4: бывает.
5: Наверное,
4: когда
5: да.
4: Погода плохая, останавливает гаишник, говорит, протри, пожалуйста, номер, то есть это правонарушение-то есть, но никто не штрафует, просто
5: ну, да, исправь. Да, ограничился исправь, устным замечанием, да, на месте исправил, поехал дальше. Mm-hmm. Да. Хотя формально, да, ты совершенно mm-hmm. прав, это нарушение. И здесь, ну, странная история, если действительно там просто цифры местами поменял, там вместо 123 написал 132. Угу. На мой взгляд, это прямой путь применять малозначительность и освобождать водителя от наказания.
4: А, даже, насколько помню, в билетах, да, когда покупаешь на поезд, то допускается одна ошибка в номере. Одна в номере, одна в буквах и еще где-то. Ну, то есть, когда ты забиваешь, там не три ошибки подряд, а в разных местах. Но все равно допускается. То есть, если
5: ну,
4: ты...
5: да.
4: Вот ровно из-за того, что человек, ну, все-таки склонен ошибаться иногда, особенно если в телефоне куда-нибудь не туда палец.
5: Ну, да, если видно, что действительно это просто идет речь об опечатке, ну, угу. это несправедливо.
4: Согласен. Вот тут я согласен, потому что, ну, не надо эти, ну, господи, 3000... спор. Он все равно же оплатил парковку. Он же оплатил парковку.
5: Он
4: у него же
5: делал.
4: Интенция
5: бюджет,
4: была.
5: Да. Бюджет не понес непоправимых потерь. Он получил свое за парковочное место, да.
3: Избранное из рубрики «Макс Авто».
4: К другим новостям. Китайские производители автокомпонентов, сообщает «Коммерсант», не готовы переносить заводы в Россию. Участники авторынка не видят интереса со стороны крупных китайских производителей компонентной базы к локализации в России. Что сдерживает это опасение за сохранность капитала, необходимость получения разрешений властей КНР и зависимость производителей китайских машин под российскими брендами от заграничных партнеров. Автомобили вроде как локализируют, ну, мы знаем, да, есть локализация. А вот автокомпоненты не хотят, потому что, ну, зачем? У нас есть, это же универсальные
5: Автокомпоненты сейчас многие российские компании производят, в том числе и для китайских партнеров, да, это иногда совместные предприятия, иногда это отдельные российские предприятия, которые у себя что-то делают и поставляют на заводы как раз для сборки именно китайских автомобилей. Но здесь вот в списке то, что ты назвал, да, все совершенно справедливо, это боязнь потерять капитал. Все видели, что было с европейцами. Так, на всякий случай, да, вот, ну, все это прозрачно.
4: Не только европейцы, корейцы, японцы, знаешь ли.
5: Ну, там со всеми, да, случилось. И не только с автомобилями. Да, потом, наверное, это может быть номер один, можно вынести это разрешение китайских властей, потому что действительно в Китае достаточно жестко все выстроено, и без разрешения властей там открыть даже сборочное предприятие, я так понимаю, что нельзя. Да? Вот если использовать технологии, которые были разработаны внутри Китая, вот, то необходимо там административную процедуру некую пройти. И это, по всей видимости, тоже вызывает сложности, поскольку там все это должно пройти достаточно такой жесткий путь согласования.
4: Ну, еще одна такая ремарка у представителей рынка, что российским, ну, тем китайцам, да, которые производителям китайских автомобилей, которые работают под российскими брендами, комфортно работать в режиме сборки, получая компенсацию утильсбора. То есть достаточно объявить о локализации, чтобы не проходить утилизацию.
5: Не, ну там количество баллов определенное нужно, ну, в принципе, там, разработка, ну, в том числе, там, и все остальное.
4: Хватает.
5: Потихонечку идет процесс локализации, да.
4: Хватает локализации, чтобы потом компенсацию за утильсбор получать и комфортно себя чувствовать на рынке. Потому что компоненты, они же универсальные, и на них тоже распространяются там, санкционные всякие штуки и прочее, прочее.
5: Ну да, конечно, да.
4: И, соответственно, будем ждать детали из Китая, а это усложняет ремонт, производство и прочее, и прочее. Ну, что делать? Такие времена.
3: Избранное из рубрики «Макс Авто».
4: Про штрафы. По итогам первого полугодия 2026 года российские водители получили 883 тысячи постановлений по статье, по части 1 и части 3 статьи 12.12 КАП. То есть это что? Проезд.
5: Выезд на запрещающий сигнал светофора.
4: Да, вот. Проезд на запрещающий сигнал светофора.
5: Да, первая часть – это первичное нарушение, третья часть – это нарушение совершенно повторно.
4: Вот, хорошо, вот, все знаешь. На общую сумму 3,5 почти миллиарда рублей. Это примерно 1.5% от всех штрафов, которые выписывают ГАИ за, ну, выписали ГАИ за этот период.
5: Для этого... Бог, слушай, 800 тысяч много, согласись, за полгода 800 тысяч проездов на красное, это достаточно серьезное правонарушение, да, с этим никто не будет спорить. И здесь можно спорить о том, что ставят камеры на пересечение там сплошной перед перекрестком, да, вопрос спорный такой. Так как это обычно достаточно безопасный маневр, а здесь-то это маневр, который потенциально грозит дорожно-транспортным происшествием. Надо, конечно, смотреть, что поднимают под запрещающим, потому что у нас чуть ли не половина региона за желтый
4: стоит.
5: Да, но он тоже по ПДД запрещающий все-таки называется. И в половине регионов камеры настроены так, что за желтый тоже приходит штраф, и суды с этим соглашаются.
4: Ну, раз есть ПДД, да.
5: Да, да, ну, такая, конечно, цифра, из которой можно и нужно делать выводы какие-то.
4: Так еще
5: у нас могут сделать только один вывод, это увеличение штрафа.
4: Нет, почему? Просто подсчитывают на самом деле, тут никаких даже нет инициатив относительно того, что делать.
5: Просто посчитали.
4: Просто посчитали и сказали, сколько получают штрафов и где, главное, и когда. Потому что есть несколько интересных замечаний. Во-первых, ну, конечно, по регионам отличается, но и отличается...
5: Я люблю. День недели назвали, нет?
4: Нет. Назвали улицы. Улицы. Улицы в регионах, в городах назвали, понимаешь? Вот что самое интересное. Но это ладно. Сначала сказали, что... Ну, аналитики отметили, что для этого нарушения характерна сезонность. Обычно число таких штрафов начинает расти с ранней весны и держится в пике летом и спадает с началом осени, когда люди стоят в пробках, не хотят, жарко, лето, в общем, пытаются пробку объехать или не попасть в нее и, соответственно, нарушают правила дорожного
5: движения. Это говорит о разумности водителя, на самом деле. Зимой, когда скользко, когда не очень хорошие погодные условия, они более аккуратны просто.
4: Вот видишь, как ты вывернулся, скажем так. С мая по август число таких штрафов вырастает на 45% относительно зимних месяцев. Представляете, это же в половину.
5: Ну да.
4: Вырастает. И названы, конечно, те территории, где больше всего выезжают на запрещающий сигнал светофора. Северо-Кавказский округ, да, Сибирский, Северо-Западный, федеральные округа. В топ-10 регионов нарушителей попали Новосибирская область. Самое первое место у Новосибирской области. 33 нарушения на 1000 человек.
5: Москву считали, нет?
4: Считали. Москва 10. Она в последнее в десятке. Новосибирская, Самарская, Тамбовская, Санкт-Петербург, Орловская, Камчатский край, Красноярский край, Кабардино-Балкарская республика, Астраханская область и Москва.
5: Удивительно, конечно. Но в Москве все объясним, потому что большое количество камер, большое количество автомобилей, так статистически-то должно быть все на первом месте, но видишь, московский водитель чем отличается? Тем, что он привык, что есть камеры. Он более аккуратен, более осторожен. А если в регионе особенно не было такой большой камеризации, да, и камеры стали появляться внезапно на многих-многих перекрестках, люди еще не привыкли, не перестроились. Тут это тоже достаточно важный фактор такой. Многие же справедливо достаточно, да, возмущаются, что да, чего нас не предупредили? Вот предупредили бы, мы стали бы сразу ездить аккуратно.
4: Правила соблюдать, да? Ну,
5: конечно.
4: Надо же сказать.
5: Важно предупредить. Сказали бы, и все нормально было.
4: Что вы такие? Почему?
5: А тут вот резко появляются там несколько перекрестков, оборудованных камерами. Люди с непривычки там продолжают ездить. Вот, ну, по крайней мере, этим я объясняю тем, что Москва находится на 10-м последнем месте, хотя по количеству камер номер один. Да.
4: Совершенно прав. Заявили аналитики, что лидером среди городов стал Новосибирск по причине того, что там весной установили новые камеры, к которым водители, вероятно, еще не привыкли. Вот вам и ответ.
5: Так и есть.
4: Есть прям города и улицы, где больше всего
5: это
4: можно почитать на Автоньюз.
5: Камеры только-только поставили там, да.
4: Вот, видимо, вот в Новосибирске, да, поставили на одном перекрестке, довольно серьезном, Большевистской, Добролюбова, и там сразу начали штрафовать. И сразу Новосибирск выбрался на первое место по штрафам проезда на красный, на запрещающий сигнал светофора, не только на красный.
5: И так бывает там.
4: Если вам приходили такие штрафы, у нас пара минут есть, то напишите нам, почему вдруг вы решили на красный проехать. И когда это было с точки зрения вот, сезонности, летом, зимой и так далее. Пора пешеходов штрафовать, Вагран ворчит. Еще один законный способ подъема денег у населения. Но подождите, штрафы приходят не просто так.
5: Слушай, пешеходы вообще обнаглели в последнее время.
4: Согласен.
5: Знаешь, что-то несколько дней просто смотрю, и вот у меня нет слов, когда человек выходит из-за автобуса, да, не доходит до пешеходного перехода, который в 20 метрах, идет, вот я недавно просто это наблюдал, вот я сам еду, да, с небольшой скоростью, 30 км в час, идет девушка, она даже не посмотрела ни разу в мою сторону, это односторонняя дорога, да, то есть даже направо не надо смотреть, налево просто посмотри, вот ни разу не посмотрела. Я, конечно, скорость снизил, даже сигналить не стал там, да, чтобы мне не пугать. Не было аварийной ситуации, я соблюдал правила дорожного движения, в конце концов, да, вот, но меня поразило то, что даже ни одного взгляда не было в мою сторону, она просто шла прямо.
4: Я наблюдаю регулярно.
5: Или вчера вот я наблюдал, когда, знаешь, вот три женщины не спеша вышли на перекресток, показывали друг другу что-то в телефоне, они идут по пешеходному переходу, на середине их пути загорелся красный.
4: Да? И они вот, скорости даже
5: не
4: прибавили.
5: Не реагируя абсолютно.
4: Они имеют право закончить маневр.
5: Показывали телефон друг другу, что-то там вот обсуждали активно. настолько не спеша просто, что у меня тоже не было слов.
4: Ну, формально-то они правы, потому что они же вышли на зеленый свет, и они имеют право закончить маневр.
5: Нет, безусловно, да. И ПДД не говорят о том, что надо ускоряться.
4: Да-да-да. Но как-то соображение безопасности-то где-то тоже должны существовать у пешеходов. Сегодня пятница.
5: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, а водители не пейте за рулем.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. «Фабрика идей».
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
1: Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Здесь научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. А еще на курсе расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет таргетолог и спикер курсов Академии Target Hunter Мария Ермакова. С 2017 года она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
3: Семинары и тренинги.
1: Еще одну образовательную программу запускает в сентябре Свердловский фонд поддержки предпринимательства «Основы электронной коммерции». На курсе эксперты научат находить маржинальные ниши, создавать продающие карточки на маркетплейсах, внедрять агентов искусственного интеллекта. Для руководителей и сотрудников обучение полностью бесплатное. Оно состоит из 7 модулей. Начиная с правовых и налоговых аспектов электронной коммерции, законодательства, защиты прав потребителей, персональных данных, включая создание и настройку интернет-магазина и сайта, маркетинг, продвижение, детальный разбор основы работы на маркетплейсах и заканчивая аналитикой и отчетностью. В числе спикеров программы основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению «Яндекс» Евгений Летов, предприниматель, эксперт по цифровизации, производству, искусственному интеллекту, бизнес-писатель и колумнист Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и другие. Участие в программе бесплатное. Обязательно регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 14 по 17 сентября. Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку. Все контакты на сайте domna.pro в разделе «Афиша».
3: Выставки.
1: Выставка Юлии Виноградовой «Уральские сказки» проходит сейчас в креативном кластере «Домна», что на Вайнера 16. Художница пишет уральские пейзажи. Виды Чусовой, Тагила, величественные скалы, стремительные реки, голубые озера, а также уральские села, храмы, деревянные усадьбы и постройки. Выставка продолжается до 11 сентября. Вход на нее свободный.
3: Форум.
1: И последнее в этом выпуске – форум «Стратегия и тактика для бизнеса». 24 сентября состоится в креативном кластере «Домна». Форум предлагает 3 формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. В числе ключевых тем, которые будут подниматься на форуме – прогнозы по отраслям российской экономики, тенденции потребительского поведения, новые технологии искусственный интеллект, работа с персоналом и другие вопросы. Участники получат инструменты экспресс-аналитики компании и освоят приборную панель управления бизнесом. В числе приглашенных спикеров – команда экспертов консалтинговой компании ARB Pro из Санкт-Петербурга, это ведущий российский эксперт по стратегическому планированию Сергей Макшанов, директор по развитию и руководитель направления «Экономика» компании Зоя Стрелкова, известная деловому сообществу по выступлению на Всероссийском финансовом форуме «Финмаркет» и многие другие. Полную программу и список всех экспертов можно найти на сайте форума «Стратегия и тактика для бизнеса». Ну а полную афишу всех событий, которые проходят в креативном кластере «Домна», можно посмотреть на сайте domna.pro.
3: Фабрика идей.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосных станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 тысячу 41 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. Мессенджеры отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми. Больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. У пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
8: Информация на правах рекламы.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Повтор программы.
13: Скажем так.
14: Скажем так.
13: Скажем так.
14: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
13: Как скажете.
15: 12+. Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». В ней мы рассказываем про русский язык, про то, что с ним происходит. Сначала предупреждение. На голодный желудок сегодняшнюю программу лучше, ну, правда, не смотреть и не слушать. Я позже объясню, почему, а пока представлю гостей. Рядом со мной доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: И сегодня у нас специальный гость, профессор этой кафедры, доктор филологических наук Ксения Осипова. Ксения Викторовна, приветствую вас.
17: Здравствуйте.
15: И говорить мы будем, так, внезапно, про традиционную пищу, Среднего Урала. Так называется словарь, который вашими трудами в том числе удалось издать. Я правильно понимаю, что исследования такого уровня еще никто не делал, Ксения Викторовна?
8: Ну, на самом деле, да, это первый словарь, посвященный уральской кухне. В нем мы собрали более 3500 диалектных наименований, связанных с пищей. То есть это названия блюд, названия основных вкусов, названия некоторых технологий приготовления. И эти названия распространены в разных районах Свердловской области и некоторых прилегающих территориях. Здесь все слова организованы по тематическому принципу. То есть, например, если вы захотите найти название всех похлебок, которые бытовали в Свердловской области, то просто открываете раздел «Похлебки», да, и смотрите. Если хотите название найти пирогов, то это будет отдельный раздел, посвященный пирогам. Вот, то есть это новый принцип организации, который вот позволил как раз собрать именно слова одной тематической области.
15: Убейте масштабом. Сколько человек хотя бы примерно работало над этим исследованием и как долго?
16: Ну, очень трудно сказать, сколько именно над этим работало, потому что для того, чтобы вытащить пищу из огромных диалектных картотек, надо собрать, ну, всю диалектную лексику, да? А над всей диалектной лексикой Среднего Урала наша экспедиция работала с конца 40-х годов прошлого века. То есть это ездили десятки, можно сказать, сотни студентов, молодых преподавателей, и там старших преподавателей.
15: В общем, можно смело говорить, как минимум 80 лет над этим словарем шла работа.
16: Ну, допустим, да. Но сначала мы сделали кафедру, я имею в виду, словарь, значит, русских говоров Среднего Урала. Том дополнений к этому словарю. Это делалось еще под редакцией нашего вот учителя, бывшего заведующего кафедрой, который, к сожалению, ушел из жизни. Но мы его имя очень часто вспоминаем в этой передаче. Это Александр Стинович Матвеев. Вот, и он был главным редактором этого словаря. А затем мы, я еще помню это время, когда мы, ну, 80-е годы начали ползать на коленках по кафедре и раскладывать вот по полу слова уже по тематическому принципу.
15: То есть это не метафора, если что?
16: Нет, это, значит, не метафора. Мы реально вот просто ползали там. Вот это вот в растения попадает, там это в животные, там это в пищу, это еще куда-нибудь. Это было, ну, очень сложно. Тогда ведь невозможно было это сделать как-то автоматизированно. Да это и сейчас невозможно сделать автоматизированно. Ну, значит, другое дело, что ты по полу не будешь ползать.
15: Кроме как информация, которая уже была собрана, вы же ездили в новые экспедиции. Я правильно понимаю, Ксения Викторовна? Это так было, когда вы собирали для этого словаря слова?
8: Новые экспедиции на Урал начались не так давно. То есть в 90-е и 2000-е, начало 2000-х пришлось сделать перерыв, а возобновлены были экспедиции только в, наверное, 2010 году, вот, и последние 10-15 лет вот небольшие выезды наша кафедра совершает. Но еще хочу сказать, что наши материалы, которые были собраны сотрудниками университета, были дополнены еще материалами Центра традиционной и народной культуры и те, например, фольклорные тексты, обрядовые записи, которые встречаются в словаре в основном, это как раз архивы Центра традиционной культуры.
15: Не только онлайн, еще и офлайн. Этот словарь есть в бумажном варианте. Давайте его покажем для зрителей нашей видеотрансляции, которая идет так, на странице ВКонтакте. У вас даже два словаря с собой. Радиофорум 104.5 называется наша страничка. Приходите. Так вот, вот и иллюстрации даже есть. Все красиво издано.
8: Да, здесь есть рецепты и иллюстрации рецепты, к этим рецептам. Да.
15: А можно, если, то есть, прямо как быть руководство к действию, а не только пища для духа.
8: Вот, например, открылась на страницу ушно.
15: Что такое ушно?
8: Ушно – это суп с ливером, с субпродуктами, с печенью, легким и сердцем.
15: Такого, мне кажется, сейчас, если не делают, ну, может быть, где-то делают, но это редкость.
8: конечно.
15: Как мне кажется.
16: Очень много ушло, конечно.
15: А раз уж стали говорить про примеры в качестве аперитива сегодняшней программы, удивите примерами, вот буквально по одному примеру, блюда уральской кухни, о которых вы до составления этого словаря вообще не слышали и уж тем более не пробовали. Ксения Викторовна, с вас начнем. Одно блюдо только.
8: Ну, меня, например, очень удивили блюда из молозива. Молозиво – это первое молоко после отёла. Из него делали запеканку, которую, в общем-то, так и называли молозиво или еще, например, сырница. Действительно, или селянка. Это блюдо чем-то напоминало мягкий сыр или омлет. Молозиво наливали в глубокую форму и запекали в печи.
15: Так, Елена Львовна, ваш вариант.
16: Меня порадовало когда-то, в свое время давно, название такого блюда, как вышибала.
15: Это коктейль алкогольный, по-деревенски.
16: Нет, это кисель, который выносят в конце застолья. И гости должны понимать, что после этого надо уходить. Он их вышибает.
15: Ну, в смысле намек, что до свидания, дорогие гости.
16: До свидания, дорогие гости.
15: А не то, что вышибает там какой-то алкоголь, если подмешанный. Не-не-не,
16: то есть это просто последнее блюдо. Вот как раз у Ксении Викторовны есть статья, где она пособирала по русским говорам всякие вот такие последние блюда. И как раз, когда она это писала, а я читала, я порадовалась тому, насколько люди правильно понимают, что вот если это блюдо вынесено, то, так сказать, пора и честь знать, дорогие гости. А не то, что вот, может, у вас еще что-нибудь есть.
15: Интересно, как кисель под названием вышибала можно визуально отличить от любого другого киселя?
16: Нет, ну просто тут дело не визуально, а в том, что ведь традиционная трапеза, она, прошу прощения за тавтологию, очень традиционна. Вот сначала едим это. А когда появляется кисель, ведь никто, значит, не говорит, а сейчас мы вас тут будем прогонять. Нет? Просто дают кисель, это значит, что выпил и пошел.
15: Меня заинтересовало богатое слово, почти по Ильфу и Петрову, но нет, другое. Брандахлыст. Что такое брандахлыст из вашего словаря?
8: Ну, брандахлыст – это название алкогольного напитка, обычно не очень качественного, у него такая очень экспрессивная, яркая форма. И предположительно, это слово состоит из двух корней. С одной стороны, это этот бранд, да, который можно сравнить с бренди, то есть это один и тот же корень. И хлыст, хлыстать, ну, это что-то пить обычно в большом количестве.
15: Когда появилось это слово, хотя бы примерно?
8: Скорее всего, в веке в 19-м.
15: Угу. Тогда знали, что такое бренди в каких-нибудь уральских деревнях?
8: Ну, я думаю, его, может быть, завозили в кабаки. В городской культуре оно было. И поэтому крестьяне, изредка его слыша, да, вот какую-то образовали достаточно экспрессивную и вот эту яркую форму.
16: Ну и на Урале ведь крестьянская традиция была очень, так сказать, круто замешана еще на традиции такой вот заводской, да,
15: конечно, горнозаводская цивилизация.
16: Да, конечно,
15: я просто представила, как вы во время экспедиции в какую-нибудь избушку заходите, а там бабушка такая, божий одуванчик. Девочки, ну, по брандахлысту, говорит эта бабушка. Какие истории с конкретными информантами вы до сих пор помните и не можете забыть? Давайте, Ксения Викторовна.
8: Истории, если вспоминать какой-то мой гастрономический кулинарный опыт, то, что мне удалось попробовать в экспедиции, это, например, пареная репа. Я пареная репа, сейчас это, конечно, уже экзотика.
15: Это то, что паренками называлось?
8: Ну, это да, паренки. То есть это нарезанные кусочки репы, которые распариваются в печи, и они приобретают такой сладковатый вкус. А если их подсушить, то они практически напоминают цукаты. Да? Так это было основное деревенское лакомство. Вот потом есть еще, например, традиция сушить самую мелкую-мелкую рыбу. И вот эта меленькая рыба на и на русском севере, и на Урале это был род семечек. Ну вот его ели, наверное, вместо чипсов ее. Вот. И, например, ну, характерная, наверное, опять же, кулинарная история – это выпечка, конечно. То есть всегда, когда ты приходишь в гости или на работу к информанту, к бабушкам, дедушкам в выходные, то обычно это дни, когда пекут пироги. Ну и традиционные шаньги с ягодами, с картошкой – это, конечно, обязательно. Вот.
15: Но... Это про еду воспоминания, конечно, они симпатичные. А может быть, про самих людей, потому что еда, знаете, такая интимная личная вещь на самом деле. Она такие струны захватывает, воспоминания про своих уже ушедших людей, что, мне кажется, какие-то встречи до сих пор остались в памяти. Я сейчас даже не про встречи с едой, а про встречи с информантами, которые рассказывали про эту еду.
16: Да, конечно. Мы тоже вот с Ксенией Викторовной писали статью про голодную пищу, про вот пустые супы, некрепкие чаи, и про потом уже вот Ксения Викторовна сама писала еще про вот пищу военного времени, поствоенного времени. И до сих пор, поскольку мы работаем с информантами, которые прошли через войну, это дети войны, да, вот больше всего, мы, конечно, вспоминаем их рассказы о том, что они ели вот в это время. Ну, я чаще бываю на русском севере и в Верхнем Поволжье. Ну, и вот рассказы о том, как, значит, были объедены все липы, потому что, значит, надо было вот содрать эту липовую кору, добавить ее в качестве какого-то скрепляющего, если так можно сказать, значит, вещества в лепешке. Вот, и есть эти лепешки. Потом, конечно, когда-то я уже делилась этим очень впечатлившим меня словом. Вот это слово «кукольные дети», которое характеризует самих наших информантов.
15: Не от слова «кукла», от слова?
16: Да, не от слова «кукла», а это мы тоже в Костромской области с этим встретились. Ну, на Урале все то же самое было. То есть, так сказать, ну, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Значит, кукольные дети – это дети, которые едят куколь. Слово «куколь» на Урале тоже было. А куколь – это отходы от околачивания головок льна. Естественно, из этого кукля, куколя тоже, так сказать, что-то пекли, если так можно выразиться. Все это давало жуткую реакцию на желудок, на кишечник.
15: Вот. И поразительно, на этом они вам выросли. Же уже пожилые информанты об этом рассказывали, да?
16: Да, да, да, конечно,
15: то есть,
16: конечно.
15: Как они выжили с такой едой и прожили достаточно некороткую жизнь, поразительная вещь.
16: Такова сила духа тех, кто... все это рассказывает и
15: ну, это выживаемость, конечно, потрясающая совершенно. А в чем специфика, сложность сбора слов на тему еды, Ксения Викторовна?
8: Я бы не сказала, что собирать эти слова сложно. Наоборот, это такая очень всегда выигрышная тема. И даже мы говорим начинающим собирателям, нашим студентам, что если ты не знаешь, о чем спросить, то спрашивай о пирогах и о грибах. Потому что... каждая бабушка с удовольствием будет рассказывать, как она готовила, как готовила ее мама. Поэтому, в принципе, это тема, о которой всегда с охотой говорят.
15: Но важно же, чтобы сказали про это без искажений. Вы же серьезные исследователи.
16: Ну, тут дело не в искажениях. Тут важно, чтобы тот, кто собирает... Понятно, если поедет Ксения Викторовна, она это прекрасно соберет, потому что она знает технологии. Тут сложно знать технологии, вот, про которые она скажет, я думаю.
8: Ну да, как то есть здесь нужно знать некоторые тонкости приготовления и вообще знать примерный состав рациона, чтобы знать, о чем спросить. Потому что, например, из того же молока, да, даже можно приготовить очень много блюд, и молоко на самом деле само имеет несколько наименований. Это может быть утреннее, вечернее молоко, это может быть только что надоенное молоко, это может быть молоко, которое постояло и остыло, это молоко, которое только начало закисать, это молоко, которое уже закисло, это молоко, в котором выступила уже простокваша и выступила сыворотка.
15: А язык нужно... все эти термины отражает.
8: Да, да, да, да. И для каждого слова, из этого состояния молока есть отдельное наименование. И, конечно, вот не каждый начинающий полевик представляет себе, что спрашивать. Да, так же, как, например, даже хлеб. Ну, вот вроде бы, что спрашивать? А на самом деле очень много. То есть, может быть, хлеб, например, подгоревший, хлеб не поднявшийся, хлеб, на котором треснула корка, хлеб из ячменной муки, хлеб из гороховой муки, хлеб с добавлением, например, какой-то суррогатной муки. То есть, очень много вариантов. И нужно примерно представлять, в какую сторону идти.
15: Сакраментальный вопрос. Уральская кухня существует?
16: Существовала, точно. Ну, сейчас продолжает в каких-то аспектах существовать.
15: Тогда что такое уральская кухня?
8: Я бы не связывала уральскую кухню с каким-то отдельным блюдом. То есть нельзя сказать, что вот это блюдо – это уральская кухня. То есть специфику региональной кухни составляет сочетание разных блюд. То есть, с одной стороны, это, конечно, была традиционная крестьянская кухня, которую принесли с собой крестьяне, переселившиеся на Урал. А что такое крестьянская кухня? Кухня земледельцев. Ее основу составляют блюда из круп. То есть это и выпечка, например, и каши, и супы с крупами.
15: А на Уральском севере, господи, на Уральском севере, на русском севере не так?
8: На русском так. Ну, то есть это основа, которая...

0: пищу.
1: То есть, например, уральская кухня — это какой-то дичайший симбиоз. С уважением, разумеется, говоря. Но это правда. Это такой винегрет в какой-то степени получается.
2: Ну, всюду винегрет. На всех территориях есть какие-то винегреты, потому что культура, так сказать, одна смешивалась с другой. И, безусловно, перенимали друг у друга традиции. Да?
1: Что есть, например, у нас, чего нет на том же русском севере? Ну, из блюд и из названий соответственно.
2: Здесь больше любят, чем на русском севере уж точно, калину. И какие-нибудь калиновики, пирожки из калины, да, и ну, настойки всякие калиновые, что там
0: еще. Черемуха.
2: Да, черемуха.
0: Пирожки из черемуха, с ягодами, с черемуховой мукой, рябина, несомненно, вот эта уральская рябина. Вот, есть даже такое специфическое блюдо, да, это ягоды, вы как раз черемухи, калины или рябины, которые запаривали в печи, получали что-то такую вот сладковатую массу, которую потом ели, обмакивая туда хлеб. Она так и называлась, помакуха.
1: Угу. А, знаете, ну, что... Да.
2: Еще, простите, про черемуху. Ведь до сих пор по нашим, значит, ресторанам и кафе, если пройтись, мы можем во многих увидеть черемуховые торты. И это, в общем, до сих пор считается какой-то нашей спецификой. То есть я бы не сказала, что в Москве вот они так же часто встречаются, как у нас.
1: У нас чаще.
2: Да. И я помню свое детство, когда мы жили с мамой, значит, на даче, там бабушки уже умели печь торты. Понятно, что торты – это более новая традиция, чем пироги, но они подчеркивали, что это вот наше уральское.
1: С черемухой.
2: Да, да. И, значит, заготавливали вот эту муку черемуховую, сами ведь заготавливали, мололи ее. Это сложное дело.
1: Когда вообще какой-нибудь пользователь соцсетей хочет хайпа, хочет, чтобы было много комментариев и лайков, что он делает? Например, ну, я говорю про кулинарную, конечно, тему. Он пишет: «Уральской кухни не существует». Или так задумчиво надо: «В борщ я обычно помидоры не кладу». Или, как вариант, «Пельмени – уральское блюдо». Итак, по поводу пельменей. Давайте точку над отдельно взятым пельменем поставим в этом эфире хотя бы. Это уральское блюдо или нет?
0: Ну, поскольку пельмени на Урале очень любят, едят и едят давно, то я бы смело сказала, что блюдо уральское. Но одно дело, оно распространено на Урале, а другое дело, откуда оно пришло. То есть, учитывая происхождение названия, конечно, блюдо не собственно русское. Да? Это название связывают с удмуртским языком и корнями «пель» и «нянь», что значит «хлебное ухо». То есть название не русское, но тем не менее, по крайней мере, в нашем словаре представлено, наверное, около 20 названий, вариантов названий пельмени. Да, по крайней мере, пельмени, пельяны, бельмяны и так далее. Пельмени на Урале готовили со самыми разными начинками. И с мясной, и с капустной, и с редькой, и с картофелем. Вот, то есть, действительно, это стало, они стали частью нашего рациона, поэтому мы можем смело, мне кажется, их называть
1: уральскими. А почему
0: уральскими?
1: Один из видов пельменей, я смотрю, у вас в словаре называли кур? Курочки.
0: Ну, я думаю, по форме.
2: Да.
1: А еще колдуны. Ну, колдуны – это вообще другое. Скажут вам, например, в Беларуси.
2: Да.
0: Ну, здесь же еще, действительно, это названия некоторые принесены переселенцами с другой территории, поэтому вполне возможно, что украинские семьи...
1: К пельменям мы еще обязательно вернемся, когда будем сегодня говорить про обрядовые и эти ритуальные блюда, чтобы не забыть, обязательно. Но мы уже поговорили немножечко о том, что у нас была специфика городского быта. Можно ли сказать, что у нас, что называется, чай пожирнее делали? И суп не такой бедный?
2: Ну, конечно, здесь было больше торговли. вот на этой территории, чем на ряде вот таких сугубо крестьянских территорий. Да? Здесь была заводская традиция, которая все-таки ну, чуть-чуть побогаче, и купцы тут были в большем количестве, чем на ряде крестьянских территорий, поэтому можно так говорить. Но не всюду Урал ведь тоже очень разный, он ведь тоже делится и на горнозаводской, и на, так сказать,

0: сказать, крестьянские.
1: Тем же паренкам, о которых мы говорили, в общем, они же достаточно поздно вышли из обихода, если я правильно понимаю. А это уже лакмус того, что люди небогато жили.
0: Мы как раз застали тех людей, которые, и застаем даже сейчас, которые не помнят в своем детстве никаких конфет, а вместо конфет у них были паренки, то есть парили... Ну что, вот в первую очередь репу, брюкву, свеклу, значит, нарезали такими, ну, как они еще говорят, вялили, да, значит, такими кружочками, да, вот как сейчас чипсы. И кладут в карманы, идут куда-нибудь и сосут это все. Сосали, кстати, очень много, потому что это позволяет...
1: Притупляло чувство
0: дольше.
1: Голода?
0: Да. И дети вот использовали эти штучки вместо конфет, это да.
1: Паренки готовили сами, но была же все-таки и покупная еда, и здесь любопытно, например, название в вашем словаре покупной еды, а именно сладостей. Что такое грошовушка, Ксения Викторовна?
2: Грошовушки – это род недорогих конфет, которые стоили буквально грош. Там из таких же названий можно вспомнить какие-то лампосейки.
1: Лампосейка – это просто конфет. Переделали манпансье, да?
0: Да, в советское время там какая-нибудь Дунькина радость появилась от подушечки.
1: А почему это такое название Дунькина радость?
0: Просторечие общерусское. Ну, потому что парень девушке принес, Дунька радуется.
1: Ну, то есть это не нейминг официальный, знаете, или там на этикетке когда-то было?
0: Нет, это не нейминг, конечно. Это подушечки разных видов, то есть такие, ну, голенькие конфетки, так сказать, без фантиков, да, вот они назывались Дунькина на радость, причем на разных территориях, это не только на Урале.
1: Жевательная резинка была. Подобие. Правда ведь? Было дело.
2: Жевательную резинку делали из, как ни странно, из бересты. Да, то есть ее особым образом парили в печи, так что выделялось что-то типа вот дегтя, да, и который затем загустевал, и можно было также, да, использовать как лакомство, но, вероятно, он еще был полезен для десен. Вот, и, да,
1: а как это называлось?
2: Это жвака.
1: Ну, в общем, плюс-минус, что называется, примерно так и называлось. Про алкогольные напитки. Какие названия были у водки? Там же прямо целый спектр.
0: Ханжа была, поди.
2: Ну, ханжи не было, но...
0: Здесь не было ханжи, да?
2: Не было. Ну, например, одно из названий – голбишное. Потому что ее прятали в голубце. Голубец – это место рядом с печью, такой закуток кухонный, да, где можно было скрыть что-то.
1: У меня здесь есть шпаргалка, на самом деле, про название водки. Березовка здесь еще понятна. Брыкаловка.
0: Понятно.
1: Ну, отдаленно. Это, видимо, по поведению человека, который выпьет и начинает вести себя агрессивно, так?
0: Ну, а, кстати, может, и по поведению напитка.
1: И все задумались. Повод для продолжения исследований. Говорунчик. Да. Говорунчик, горелка, кабацкая, николаевская. Это, видимо, по названию конкретной территории.
2: Я думаю, тут еще по эпохе.
0: По эпохе, скорее.
1: В честь императора.
2: Да.
0: С тех времен, то есть это время, когда появилось, собственно, даже в советское время ведь тоже популярные сорта могли назвать там Брежневкой, например.
1: А там Николаевская.
0: Конечно, да.
1: Перегон, самосадка, Третьяк. А мне больше всего нравится, знаете, что даже не Кумышечка, а Бесогон. Так вот, оказывается, в честь чего названа программа Никиты Сергеевича Михалкова. А мы не знали. Это Бесогон. А, кстати, известно, на каких конкретно территориях Среднего Урала были эти названия? Фиксируются в словаре эти вещи?
0: В словаре стоят пометы. Помета на уровне района. А когда приводится контекст, то записывается та деревня, в которой этот контекст мы смогли отметить.
1: А посмотрите, пожалуйста, сейчас Бесогон. Это где конкретно? Я понимаю, что наизусть очень сложно вспомнить. Просто интересно. У вас же там все по алфавиту.
0: Да. Нет, там не по алфавиту, там по темам.
1: А, по темам, точно.
0: По темам, да.
1: Так, посмотрите.
0: Да, то есть это, поэтому вот сейчас Ксения Викторовна, значит, ищет тему алкоголя, а внутри, значит, соответственно.
1: А вы пока расскажите, пожалуйста, про другие какие-то вещи из этого словаря. Вот здесь, например, солоделушки, пироги.
0: Ну, это связано с использованием солода. Солод, кстати, тоже вместо сладости использовался. В этом слове тот же корень, что в слове «сладкий». Да, только сладкий, вот слад – это такая южнославянская, значит, огласовка, а солод – это вот восточнославянская.
1: Но это пироги из ржаного теста.
0: Да, да, да.
1: Вот, здесь же здесь пометки и рецепты, хитрость положить в кастрюлю после какого-то и так длительного процесса и перекладывать, считаю, каждый черемуховым листом в кастрюлю их томить часа 2-3, а то и 4. То есть эта кухня Среднего Урала, она не быстрая.
0: Так вообще традиционная
2: да,
0: кухня.
2: Конечно, основной способ приготовления это было парение в печи. Парение в печи да. предполагало, что блюдо готовится несколько часов. То есть, с одной стороны, были такие блюда, которые готовились долго, да, например, простокваша могла париться на творог долго. Вот репа парилась долго. С другой стороны, были действительно блюда, которые ну, можно назвать даже фастфудом. Да? То есть это то, что готовилось быстро.
1: Ну, когда... каких-то 1.5-2 часа.
2: Нет, ну, быстрее. Вот когда, например, рабочий да, приходил с завода, и нужно было что-то быстро поесть. Или крестьянин возвращался
1: например,
2: с поля.
1: Например, что считалось фастфудом?
2: Ну, например... Сухарница, да, то есть это самое примитивное блюдо из сухарей или кусочков хлеба, которые заливали водой квасом, добавляли лук и таким образом хлебали. Вот это была похлёб. Самая простая похлёбка.
1: Говорится, такое себе нашли мой бесогон.
2: Бесогон нашли. Бесогон известен в Курганской области, то есть не, собственно, Свердловской, на смежных территориях Курганской области.
0: Я думаю, что сейчас он уже шире известен. Тут мы же фиксируем, где записали, а видите, раньше было трудно. Ты записал слово там в каком-нибудь районе. Ты ведь, значит, не побежишь его тут же по всем другим районам пересобировать. Это сейчас нам проще, мы можем позвонить. Вот в каком-нибудь районе записали, там, значит, звоним человеку из соседнего района, там спрашиваем, да, допустим.
1: А что такое шти? Шти с мясом. Это раздел супы.
2: Ну, шти – это наваристый суп, ну, обычно с мясом, но часто, ну, иногда мог вариться и без мяса. На самом деле основным компонентом штей, ну или щей, как мы сейчас произносим, было вовсе не мясо и не капуста, а была крупа ячменная основным компонентом, и это был суп именно с крупой. То есть в отличие от других похлебок легких, он предполагал как раз долгую варку, распаривание в печи, и этот суп был очень сытным, поэтому-то и называют шти. То есть это слово, вероятно, того же корня, что и сытный. Этот суп, который насыщал.
1: Картошка в вашем словаре отражена? Вот наверняка отражена, несмотря на позднюю любовь к ней.
0: Отражена, отражена, только надо действительно помнить, что картошка появилась на Руси поздно, да, при Петре Первом. И поэтому, ну, так сказать, Урал, конечно, заселялся позднее, чем русский север, да, но вот мы привыкли к тому, что на русском севере блюда из картошки, естественно, есть, но они появились позднее, и они даже, ну, не так многочисленны, как вот то, что раньше делали из брюквы, из репы, там, из свеклы. Картошку, значит, не зря называли чертовы яблоки, что отражало отношение к ней тех крестьян, которым, значит, насильственно надо было ее сажать. А если учесть, что на Урале приличное количество староверов, то здесь это тоже было. Но, конечно, поскольку материал-то записывался уже в 20 веке преимущественно, да, ну, в 21-м, то картошки здесь много, знаменитые шаньги, да, и, так сказать, разные другие, запеканки там картофельные и прочее, это все, конечно, есть.
1: А если бы вы не знали, кто жил на Урале несколько веков назад, но вам бы дали этот словарь, просто полистать. Вы бы смогли на основании собрания этих слов составить коллективный портрет уральца, жителя Урала, чтобы понять, чем жили, где работали, насколько были обеспечены в массе своей? Только еще раз по этим словам.
0: Безусловно. Безусловно. Можно ведь даже понять не только, чем жили, где работали, но и как праздновали. Пища есть праздничная, ритуальная, да, и она очень тесно связана с календарем народным, да, есть определенные блюда, которые готовятся к календарным датам. Ну вот, скажем, всяческие эти птички, да, которых пекут.
1: Жаворонки.
0: Жаворонки, тетерки там разные.
1: Пасхальное,
0: да?
1: Блюдо.
0: Нет, это не пасхальное. Это печется, как правило, в районе 22 марта. Ну, это на разных территориях по-разному. Почему я назвала 22 марта? Это один из дней. Это день 40 мучеников, как в народе говорят. И слово 40 иногда переосмысляют в связи с птицей-сорокой. Значит, сороки летят, вот, значит, весна идет, да, и птички поэтому могут еще и сороками называться. Но это я тоже про север говорю. Но на Урале эти традиции тоже были. Конечно, пекли все на свете.
1: Что касается ритуальных блюд, вот мне больше всего нравится, наверное, история интереснейшая. Когда ты варишь кисель на Вознесение, какая есть там традиция? И, по-моему, у вас тоже это в словаре отражено.
0: Вознесение, так сказать, отмечено тем, что в народных представлениях Иисус Христос возносится в небеса, вот варят кисель, ставят на окошко, от этого киселя идет порок. И считается, что вот по этому пару Иисус Христос и идет туда. Вообще, кстати, вот о такой повсеместно и бытовой, и сакральной роли пищи говорит использование того же имени Иисуса Христа, значит, не только в киселе, а вот, допустим, когда, вот Ксения Викторовна уже, значит, упоминала всякие испорченные, там, пригоревшие и прочие хлеба, вот если, значит, хлеб подгорел, да, то вот на севере говорят, ну что у тебя там в печи, Иисус Христос ночевал, что ли? Ну, путешествовал, и вот остался.
1: Там просто статьи не было у КРФ в то время, вот, за оскорбление чувств верующих, вот и все. А мы обещали про пельмени вспомнить в контексте ритуального блюда на Рождество, например. Когда говорят «счастливые пельмени сейчас», мы сразу же думаем, это что-то такое с монеткой. Но там были совершенно потрясающие вариации. Расскажите, Ксения Викторовна.
2: Ну, действительно, по пельменям было принято гадать. Вот, и начинки были самые разнообразные. Например, если попадется уголек в пельмени...
1: Уголек
2: это...
1: запекали в пельмени.
2: Если уголек, то, значит, муж будет чернорабочим. Если... мука, то, значит, будет крестьянином. Если опилки, то будет работать где-то на лесозаготовках.
1: Махорку запекали, да, в пельмень. Если махорку девушка, значит, пельмень с махоркой доставала, какой у нее муж будет?
2: Курильщиком.
1: Курильщиком будет. Просто. Конечно. Чеснок, пьяница. В общем, если вдруг кто-то соберется гадать когда-нибудь из наших слушателей, зрителей, имейте в виду, там можно запекать не только ту самую монетку. Есть блюда, которых уже не существует, ведь наверняка, потому что люди уходят, вместе с ними рецепты, а может быть даже рецепты остаются, но способ приготовления настолько экзотичный и уже сейчас не рифмующийся с нашим временем. Примеры есть какие-то?
0: Вот то, что с использованием русской печи как раз сюда. Ушла русская печь, и, ну как ушла, где-то еще есть, но все-таки в основном ушла. Поэтому очень многие вкусы воссоздать сложно.
1: Например, вот интересно, какие блюда вы назовете и вспомните?
2: Ну, то, что готовилось в русской печи, ну, вот это упоминаемые все паренки, вяленки, это, конечно, огромное разнообразие пирогов, и пирогов с самыми разными начинками. И иногда эти начинки просто удивляют, что можно было, например, положить на шаньгу. То есть там и ягоды, и картофель, и грибы. Вот, и, например, очень популярны были, конечно, рыбные пироги. Рыбные пироги были основным праздничным блюдом, обязательно готовились на свадьбу, и рыба запекалась обязательно целиком.
1: Ну да, сейчас сложно, наверное, в каком-то ресторане заказать рыбный пирог, тебе приносят, а там и смотрит, и глазами так амор. Но ведь еще и многое не делается, просто потому что, слава богу, жить стали... Вроде как получше. Знаменитые побеги хвоща, например, которые использовались раньше. Уж не знаю, сейчас, может быть, кто-то еще использует.
2: Ну, действительно, сменился несколько, я бы сказала, состав продуктов, из которых готовили, потому что традиционно...
1: А из них лепешки делали из хвоща, да?
2: Из хвоща делали в основном запеканки. То есть это его заливали яйцом и запекали в печи. И надо сказать, что те, кто пробовал, говорят, что это даже вкусное блюдо. Это было лакомство. Вот. Но многое же действительно крестьяне брали из леса, например. Ели в большом количестве грибы, ягоды, ну, самые разные побеги. Да, их ели не всегда из-за голода, а просто потому, что к этому привыкли, и это считалось вкусным.
0: Вот, кстати, я вспомню культуру более позднюю. Это культура дачная советского времени, да, вот я много лет жила и, значит, общалась там с крестьянскими детьми. Ну, конечно, мы бегали и ели все на свете, как и любые дети, да, значит, вот щавель или щавель в огромных количествах и на Урале, и на других территориях, но, так сказать, уральские люди часто считали, что это их, так сказать, прерогатива.
1: Но это до сих пор готовится в деревнях.
0: Конечно, да, да.
1: Но, например, есть блюда, которые ушли вместе с эпохой. Что такое комиссарики?
0: Комиссарики, ну, это тоже такая северная вещь. На Урале это было, но я не знаю, было ли это слово, наверное, ну, может, и не было. Это вот когда к вам пришли в 20-е годы, в 30-е с продналогом, с продразверсткой и забирают у вас последние продукты, потому что, ну, мы знаем, что каждое крестьянское хозяйство, значит, облагалось определенным налогом. Надо было сдать столько-то мяса, столько-то молока, столько-то яиц. Пусть у тебя этих куриц нет, ну, иди покупай у соседей, там, значит, мучайся как-то это делать. И после того, как они ушли, и продуктов не осталось вовсе, ты печешь вот эти какие-нибудь бедные, значит, лепешки, черт знает с чем, с какими-нибудь суррогатными, так сказать, вещами. Вот, кстати, часто пекли из, ну вот, отходов после натирания картошки. Картошку перерабатывали на крахмал. Вот то, что, значит, оставалось, вот из этого могли печь. И вот подобные, значит, лепешки суррогатные, они назывались комиссарики. Это значит, что все мы вам, комиссары, отдали. А вот то, что у нас осталось.
1: А ведь еще были коллективные прозвища людей из деревень, которые были связаны с названиями еды.
0: Были коллективные прозвища, да.
2: Но были и коллективные, и индивидуальные прозвища, которые тоже очень хорошо отражают структуру рациона. Но индивидуальные прозвища чаще всего были связаны с выпечкой. То есть, например, это были какие-нибудь шаньги, да, полные или широколицые люди. Были прозвища на Урале, например, и кулага, да, и заваруха. Это все такие мучные блюда из заваренной муки. Были гречушники, например. Гречушники – это жители деревень, где ели, сеяли и ели гречиху. Да, считалось, что это достаточно бедная пища. Вот их так прозывали именно за основной продукт.
1: А до сих пор эти прозвища сохранились в уральских деревнях или нет?
2: Ну, прозвище очень живучее, на самом
0: очень
2: деле.
0: Очень живучее. Конечно, память сохраняется. Вот эти самые пеканники. У нас ведь на разных территориях пеканники, те, кто ели пеканы. Пеканы – это, значит, растительные... тоже всяческие побеги на разных территориях, это разное. Или какие-нибудь мекинники, тоже их несколько на разных территориях. Это те, кто, ну вот, бедно едят, да, и, ну, считается, что они добавляют в хлеб мекину.
1: Не исключено, что это как-то трансформировалось в фамилии?
0: Да. Было вот какая-нибудь, да? Фамилия Мекинников. Она же есть у нас.
1: То есть это оттуда, собственно. Можно мне еще раз уже поближе посмотреть ваш словарь, и заодно я покажу нашим зрителям нашей видеотрансляции, которая, кстати говоря, уже к концу подходит. Вот книжка «Традиционная пища Среднего Урала. С пылу с жару». Как этот словарь можно почитать и полистать, если вдруг наши слушатели и зрители захотят это сделать?
2: Словарь существует в электронном виде. Он...
1: Потому что бумажный тираж ограничен, я правильно
2: бумажный
1: понимаю?
2: Бумажный тираж, да, ограничен. В электронном виде его можно посмотреть в электронном архиве Уральского федерального университета. Он там выложен в открытом доступе.
1: Ага. Этот словарь «Традиционные пищи Среднего Урала», насколько я понимаю, часть вообще большого проекта. Несколько слов под финал программы про проект.
0: Ну вот... То, что собирала много лет экспедиция, я рассказывала, что ползали по полу и раскладывали по кучкам, это превращалось в такую так называемую идеографическую картотеку или, грубо говоря, тематическую, ну, то есть... Значит, делилась по темам, да, и вот мы собираемся после пищи делать, конечно, про бытовую утварь, жилище, да, вот как, значит, называлось там все эти сараи, там части дома и так далее, там сани, телеги, да, и так далее, значит, рыбалка, охота, ну, естественно, природный мир, да, конечно, про те растения, которые здесь, про животных, по характеристике человека, то и, собственно, весь мир народный, отраженный в словах, и это будет тематически выпускаться. Если есть какой-нибудь спонсор, который хотел бы помочь этому делу, то мы будем счастливы, мы его всюду будем упоминать, на руках носить и так далее, потому что, конечно, финансирование для того, чтобы создать такие словари, в общем-то, отсутствует.
1: А проект уникальный, и действительно можно остаться с этим,
0: конечно,
1: проектом в истории.
0: Конечно,
1: это правда, совершенно
0: конечно.
1: Серьезно.
0: Да, да.
1: Ну что, все на этом. Спасибо большое, Елена Березович и Ксения Осипова, в программе «Радиофорум». Скажем так. До свидания.
0: Всего доброго.
3: Скажем так. Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. День открытых дверей вновь, как и неделю назад, проводят в детском центре 18+. Завтра по детскому центру состоится несколько мини-экскурсий, а еще здесь будут знакомить с педагогами и рассказывать о различных образовательных программах. Главной частью события станут открытые образовательные занятия и творческие мастер-классы, такие как «Тайны третьей планеты», «Мастерская глиняных чудес», «Архитектурный код» и прочее. Благодаря экспресс-формату занятий можно будет побывать на всех. Начало завтра в 14:00. Вход свободный по регистрации.
3: Выставки.
4: Буквально последние 3 дня в арт-галерее Ельцин-центра работает выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Участниками этой группы в 60-е и 80-е годы прошлого века были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигей, Евгений Арбенев, Александр Голомага и другие. В начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуса. Вместе катались на лыжах и строили творческие планы. И именно тогда Валерий Дьяченко предложил название «Уктузская школа», призывая следовать примеру французских импрессионистов, то есть общаться и встречаться на пленэре. Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику. И в экспозиции представлены одновременно и живопись, и графика, а также самоздатские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Выставка работает в арт-галерее до 6 сентября. И завтра, в субботу, в 17 часов, в арт-галерее состоится заключительная обзорная экскурсия по выставке «Будь рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». А в воскресенье последняя в рамках ее работы медиация.
3: Лекции.
4: А сегодня в медиазале Ельцин-центра литературовед и профессор Литинститута имени Горького Юрий Орлицкий прочитает лекцию «От Уктусской школы к транспонансу. Поэзия и визуальное искусство» Ры Никоновой. Ры Никонова – это творческий псевдоним Анны Таршес. В ее творчестве и в работах Сергея Сигея границы между поэзией, изобразительным искусством, теорией и практикой, произведением и жизнью последовательно размываются и переосмысляются. Их художественная система строится на радикальном расширении понятия текста. И на лекции сегодня речь пойдет об этой самой идее всечества, практике тотального архива визуальной поэзии, цветовых и шрифтовых экспериментах и особой роли журнала «Транспонанс» как пространство художественного высказывания. Начало сегодня в 19 часов, вход свободный по регистрации.
3: Кинопоказ.
4: Фильм «Фантазию» режиссера Павла Лунгина, композитора Сергея Рахманинова «Ветка сирени» еще пару раз покажут в Ельцин-центре 5 и 7 сентября. Рахманинова играет Евгений Цыганов. Сирень – это для него в эмиграции и символ родины, и напоминание о детстве и юности в имении Ивановка Тамбовской губернии, а еще, можно сказать, личный талисман. После одного из концертов композитор получил роскошный букет белой сирени без записки и подписи. И с тех пор на протяжении десятилетий, в каком бы городе, какой страны Рахманинов не выступал, он неизменно получал белую сирень. Добавлю, что в фильме роскошный актерский состав. В ролях здесь Алексей Кортнев, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Евдокия Германова, Алексей Петренко и другие. Билеты стоят 350 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
5: Всем привет, меня зовут Ольга Павлова. Мой герой сегодня Владимир Мотыль. Режиссер театра и кино. Сценарист. Народный артист России Владимир Мотыль родился в Белоруссии в еврейской семье. Его отец, слесарь Минского завода Яков Мотыль, через 3 года после рождения сына был арестован за шпионаж и отправлен на Соловки, где вскоре погиб. Детские годы Владимир Мотыль провел с матерью в ссылке на Урале. Режиссер вспоминал, что для полного счастья в детстве ему нужен был только журнал «Советский экран», который для него выписывала мама. Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института, позже заочно ИСТФАК нашего госуниверситета. В разные годы работал в Свердловске режиссером драмтеатра, ТЮЗа, Свердловской киностудии. Первая большая самостоятельная работа Мотыля в кино – военная трагикомедия «Женя, Женечка и Катюша» с Олегом Далем в главной роли. Сценарий ленты был написан совместно с Булатом Акуджавой. Кстати, все главные музыкальные темы в картинах Мотыля написаны Булатом Акуджавой и Исааком Шварцем.
6: С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти болезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры, капли датского короля, пейте, кавалеры.
5: Женя, Женечка и Катюша принесла режиссеру не только признание в кинокругах, но и ярлык неблагонадежного. Из-за своего двусмысленного положения Мотыль соглашается на уговоры руководителя экспериментальной киностудии Мосфильма Григория Чухра и берется за свой следующий большой фильм, от работы над которым к тому моменту отказались многие режиссеры, включая Андрея Тарковского. Это картина «Белое солнце пустыни».
7: Ваше благородие, госпожа Возлук, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мир смерти, повезет любви.
8: Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно.
5: Когда готовый фильм увидел директор Мосфильма Сурин, он отказался подписывать акт о приемке. Но, к счастью, кино посмотрел лично Брежнев, большой поклонник вестернов. И оно привело Брежнева в восторг. Картину купили в 130 странах. В 1975 году Мотыль выпускает фильм «Звезда пленительного счастья» о судьбах декабристов. Фильм встречает одобрение историков и кинокритиков. Мотыль признавался, что сюжет о декабристах и их женах перекликается и с судьбой его семьи. Снимать картину не разрешали много лет. Темой заинтересовались в канун 150-летия восстания на Сенатской площади. Но ни большого бюджета, ни поддержки чиновников съемочная группа не получила. Зато свою тему приняли близко к сердцу ленинградцы. Несмотря на запреты пускать киношников в музеи, давать подлинный реквизит, группу «Мотыля» люди пускали везде. Священной память о декабристах оказалась и для сибиряков. Актеры массовки отказывались от денег за работу.
9: Мой муж несчастье. Мое место около мужа.
5: В 2004-м Владимир Мотыль приступил к съемкам фильма, действие которого основано на реальных фактах из жизни его родителей – «Багровый цвет снегопада». Первый показ картины состоялся уже после ухода режиссера в 2010 году. В картине сказано, что она посвящается многострадальной матери и жене Людмиле.
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах прямо к домам и офисам в Екатеринбурге по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению «Где Бенз», сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв универсального обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты. Такие компании могут объединиться, но это может занять до 2 лет, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке и в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил газете «РУ» глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежные вариаторы Jet-Ку на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-17 годов выпуска. Проблемный и французский АКП на Renault Duster. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета «РУ». Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
3: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
12: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующий музеем Эрнста Неизвестного Лев Фадеев. Лев Андреевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Про музей, собственно, и поговорим. Да, уникальный музей для России точно. Он единственный, и два в мире, насколько я понимаю, больше нету. То есть, да. Наш и еще...
13: Первый в Швеции появился в 1989 году, а второй через четверть века открылся у нас в Екатеринбурге, в родном городе Эрнста Неизвестного.
12: При жизни еще.
13: Да, при жизни.
12: Вот как отреагировал Эрнст Неизвестный на формирование, создание своего музея здесь, в Екатеринбурге?
13: К сожалению, он не смог принять живое участие в открытии. Жил в Америке, болел, возраст уже сказался. Но в целом основная идея, она воплотилась в экспозиции. Он хотел создать не мемориальный музей, а художественный. Поэтому в центре внимания у нас оригинальные экспонаты, часть из которых он подарил музею сам.
12: Угу. Как вообще идея такая возникла? У кого и почему?
13: Вообще об этом думали, конечно, уже в 90-е, когда он сюда над масками скорби приезжал работать. Но тогда не сложилось, а уже при новой власти, при новой, так скажем, политической воле, при активном участии художников Виталия Воловича и Миши Брусиловского было принято решение открыть музей Эрнста Неизвестного.
12: Почему под крыло попал краеведческого музея?
13: На самом деле, случайность. Не знаю, насколько счастливая или нет. Вот, действительно, это художественный музей. Причем единственный художественный музей в составе, в структуре СОКМа. А остальные все музеи носят краеведческий характер. С одной стороны, это немножечко странно. С другой стороны, в этом есть своя логика, поскольку очень важен для экспозиции, вообще для понимания творчества Эрнста Неизвестного исторический компонент. Он прошел в своей жизни несколько эпох, пережил несколько политических режимов, и исторические события очень сильно повлияли на его искусство.
12: То есть это логично вписывается в краеведение?
13: В некоторой степени
12: он
13: да.
12: Он же наш?
13: Да. В некоторой степени да. Но, конечно, повторюсь, художественная составляющая для нас на первом месте.
12: Как формируется коллекция? Потому что мы понимаем, что работы Эрнста Неизвестного, они распределены по разным фондам, в том числе в Музее истории Екатеринбурга, та самая знаменитая скульптура «Свердлов знакомит Сталина с Лениным». Классический вариант, очень привлекательная вещь с точки зрения разной. И идеологической, и художественной, и так далее, и так далее. Она там. в той коллекции? Как ваша коллекция формировалась?
13: Как уже говорил, часть работ подарил сам Эрнст Неизвестный, в том числе скульптуру «Сердце Христа», одну из главных в нашей экспозиции, ей целый зал посвящен. Некоторые скульптуры были закуплены с выставки в Сингапуре, которая тогда проводилась. Часть подарили, ну, самые различные у нас были дарители, и телевизионщики, в том числе того же Орфея нам подарили. Коллекция формировалась из разных источников, в этом, наверное, и ее особая ценность, поскольку она разные грани таланта Эрнста Неизвестного раскрывает. Вот, что бы еще хотел добавить, но, к сожалению, сейчас коллекция не так быстро пополняется, как хотелось бы, но вот главная проблема, я считаю, нашего музея, это отсутствие у нас в экспозиции и фондах живописных работ. Угу. Они очень дорогие, их очень сложно приобрести, тем более очень сложно определить их подлинность.
12: С этим у вас же графика есть, графика, эскизы, вот это есть.
13: Все-таки. Да, графики достаточно много. Это прежде всего тиражная графика. Угу. Серии, как афортов, так и литографий, а вот живописи нет. Хотя живопись, ну, как вы понимаете, она всегда привлекает максимально людей. Люди любят смотреть на что-то выразительное, яркое. Графика – это все-таки больше для ценителей, для узких специалистов.
12: Которые должны разбираться уже, как это все появлялось. То есть вот видеть путь, скажем так, художник.
13: Да, уже должны разбираться в нюансах творчества, какие-то определенные, да, выводы делать из того, как художник работает с линией, с плоскостью. А живопись – это больше для, так скажем, массового посетителя. Это ярко, красиво, экспрессивно. Угу. Тем более у Эрнста Неизвестного есть интересная живопись, но в основном она сейчас, конечно, в Америке.
12: А как возможно получить такую живопись? Это должны быть благотворители, которые, коллекционеры, которые, ну, хотя бы позволят экспонировать эту самую живопись в музее?
13: Ее очень мало на Урале, поэтому получить здесь живопись для экспонирования, скажем, ради временной выставки практически невозможно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то из коллекционеров проявил волю, желание, подарил музею живописную работу.
12: Призываем, призываем, товарищи коллекционеры, пожалуйста, если вам не жалко, то предоставьте такой экспонат. Про экспонаты. Главный экспонат у нас называется программа «Для вас». Главный экспонат в вашем музее?
13: Для меня, пожалуй, сейчас главные экспонаты – это скульптуры из серии «Власть зверя», поскольку я этой серией стал более глубоко и серьезно заниматься с точки зрения научного поиска. У нас есть несколько скульптур из этой серии. Экус, сатир. Очень интересный провинанс у этих скульптур. Экус, например, на выставке в Крыму побывал. Сатир недавно, как один из самых важных экспонатов, показывался к 155-летию СОКМА. Очень глубокая, очень серьезная серия о духовной борьбе, о, скажем так, проблемах сложного духовного поиска. То есть это не просто какая-то экспрессия, какой-то пафос, а это уже исследование, наверное, глубин человеческой души. Эрнст Неизвестный – это все-таки во многом философ, поэтому, наверное, акцент здесь нужно делать в камерных его сериях именно на таких аспектах. Другое дело, что у него есть очень много монументов, которые, естественно, в силу их размеров в музей не попали. Вот среди монументов, наверное, одним из главных, помимо «Древа жизни», я бы назвал «Маску скорби в Магадане».
12: Магадане именно.
13: Вот, она
12: потому
13: большая,
12: что
13: да.
12: Маски скорби, они же, ну, они распространялись. У нас есть маски скорби, да? А долго шли споры или подготовка к тому, чтобы установить маски скорби на Европе, Азии. Ну, вот, вот вся эта проблема была давно освещена, скажем так, в СМИ, да? Но, тем не менее, все, все случилось. И они отличаются.
13: Да, и очень сильно. Маска скорби в Магадане – это огромный 15-метровый железобетонный монумент. В Екатеринбурге это, во-первых, не маска, а маски скорби. Да. Да, и они намного меньше, 3,5 метра. Но это, конечно, и истории разные. Угу. Магадан – это другая территория, это не граница чего-либо, а Екатеринбург – это все-таки граница Европы и Азии, поэтому здесь символическое значение монумента несколько отличается. Угу. Это такая граница, как сам Неизвестный говорил, ужаса, которую политические заключенные пересекали и уже к нормальной жизни, как правило, не возвращались. Поэтому здесь некоторая такая есть своя специфика, своя особенность. Вот. Я считаю, что и та маски важны, но все-таки магаданская маска, она больше впечатляет своим масштабом.
12: Чисто художественно.
13: И художественной, и своим масштабом, это не просто скульптура, это архитектурное сооружение. Угу. В нее можно подняться, зайти, попасть в камеру политзаключенного, из-за аутентичных предметов созданную. То есть это немного другая история. И Эрнст ведь это монументалист.
12: Угу.
13: То есть скульптор, который стремился всегда большие работы создавать. Поэтому, мне кажется, его все-таки оценивать нужно, ну, не считая камерные серии, угу, немножко другое, да, именно по крупным монументам.
12: Про философию вы сказали. Какова философия Эрнста? Потому что вот те скульптуры, которые вы перечислили, вот из природного, так сказать, цикла, ну, это же про зверство, которое в человеке живет, про вот эту вот натуральность, про зверя.
13: Да, да, про зверя. И про... Я бы вот не стал употреблять слово «инстинкты», поскольку биологи считают, что это слово неприменимо вообще к млекопитающим, так скажем. Мы все следуем поведению, основанному на выборе. Инстинкты – это больше про рептилий, там, про змей, про птицы. Они, кстати, тоже у Эрнста Неизвестного представлены. Но вот это именно история о борьбе того, что помогает человеку выжить, каких-то вот действительно звериных черт, и духовной составляющей. Эрнст Неизвестный не критикует, он не говорит, что зверь – это плохо. Зверь – это тоже компонент нашей натуры, но если ему поддаться, то можно попасть в очень сложную ситуацию и стать заложником разных негативных эмоций, таких как жадность, зависть, злость. Они могут в конечном итоге и духовную часть человеческой натуры уничтожить. Но одно без другого существовать не может. В каждом человеке сочетается и то, и другое, и нет какой-то пресловутой победы добра над злом или еще чего-то. Это вот как раз не об Эрнсте Неизвестном, не о его философии. В каждом эта борьба происходит, за счет этой борьбы мы и живем.
12: Его биография связана с такой философией, потому что он прошел несколько этапов, понятно, и с одной стороны он монументалист, которого пригласили делать монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Потом Хрущев назвал его, там, не помню, как конкретно, да, но, в общем, вырождающееся искусство, вот это все, да, и так далее, и так далее. Потом все-таки работа, вот этот Свердлов, который Сталина и Ленина знакомит, одно, но с 60-х начинается другое, когда он все-таки отправляется за рубеж.
13: Ну, это в 70-е годы.
12: Пытается прорваться.
13: Пытается прорваться в 60-е. Манеж во многом, кстати, становится трамплином для этого. Он получает международную известность. И конечно, если мы говорим о ранних произведениях, вот Сталин, да, Ленин, Свердлов, там еще есть Яков Свердлов, призывает к вооруженному восстанию. Да, да, это ученические работы. Есть еще Федор Конь, строитель Кремля. Вообще историческая работа. Ее в Кремле, кстати, хотели поставить, но так и не поставили. Вот, это ранний период. Ну, как-то вот не сложилось, а потом сам Неизвестный даже рад был этому, сказал, что ну вот все-таки не надо было, да.
12: Мне просто, я каждый раз, когда вижу вот как раз про Свердлова, Сталина и Ленина, очень радуюсь. Это экспрессия такая, что сложно передать словами.
13: Кстати, еще при жизни Сталина работа была сделана. Ну, и сама тоже она интересная. Там есть психологические элементы в ней. То есть, Эрнст уже тогда, в общем, был Эрнстом. Хотя, конечно, да, все-таки это больше соцреализм. Но он никогда от него и не отрекался. Даже,
12: вот, я и говорю, да, что вот эти вот зверства, да, человеческой натуры и цивилизация, они в том числе проявляются в биографии. Потому что он не был ни таким... уж оголтелым, скажем так, оппозиционером, да, и не поддерживал, оголтело, не был лоялистом.
13: Да, то есть он диссидентом себя действительно не считал, он говорил, я не знаю, как изменить ситуацию, я не политик, чтобы менять режим, власть, но я хочу просто работать, делать то, что мне нравится, и показывать это. Насколько действительно люди готовы его произведения были в Советском Союзе воспринимать, это вот другой вопрос. Может быть, и не готовы были. Вот. Но реализовался он, конечно, в полной мере уже после эмиграции, когда у него появились выставки, когда он смог дом-мастерскую построить, тогда, наверное, действительно международная, мировая слава к нему пришла. Ну и впоследствии она уже в постсоветской России воплотилась в ряде крупных проектов, уже упоминавшиеся нами. Маски скорби, маска скорби. И не только они. Есть еще исход и возвращение в Калмыкии. Памятник шахтерам Кузбасса в Кемерово. Немало больших проектов. Вот даже если брать ближайшие наши на окрестности. Памятник Дягилеву в Перми он создал. Немногие об этом знают.
12: А вот как раз «Уральский след». Именно из-за этого музей Эрнста Неизвестного появился здесь, в Екатеринбурге. Потому что, ну, понятно, он сформировался здесь как как человек. Учился, в общем-то, и художественная школа потом, или преподавал он, точнее, да, потом он поехал учиться. И вот насколько он связан именно вот с такой специфической свердловской художественной школой? Воловича вы уже упомянули, Брусиловского тоже. В чем-то же они похожи, мне кажется.
13: Да, действительно. Ну, вот тот же Волович, он вообще родился на Дальнем Востоке, там несколько лет детских провел, потом переехал сюда. Ну, как переехал, перевезли.
12: Перевезли,
13: его.
12: Да.
13: Да, неизвестный, в отличие от того же Воловича, здесь провел все детство. Все детские годы. Он на войну отсюда ушел, собственно, когда ему уже было 18. Поэтому для него, конечно, Свердловск всегда оставался родным городом. Он приезжал сюда навещать родителей, с художниками встречался. Но так или иначе, это все-таки город детства. Это немножечко другое. Как скульптор он реализовался прежде всего в Москве. Поэтому, да, здесь его родина, и она повлияла на него бесспорно. Наверное, вот вся эта мифология уральская. Не хочется, конечно, вот, опять говорить про Бажова бесконечно, да? Но они были знакомы. Бажов принимал маму Эрнста Неизвестного в Союз писателей. Очевидно, вот эта уральская мифология на его мировоззрение повлияла.
12: Ну и на художественное восприятие, вот это, на выражение. Вот тот же самый звериный, этот самый оскал человеческой природы, ну,
13: он чувствуется, да, такой след. Уральский след, конечно, немножко криминально звучит.
12: Ну, ладно уж. Отошли немного от этого следа.
13: Ну да, да, конечно, Урал повлиял. Он говорил, что уральские горы хочет превратить в скульптуры. Ну, это так, красивая фраза скульптора. Ну, вообще, да, вот какие-то рельефы, вот такие, да, масштабы, изгибы, изломы, они в его искусстве чувствуются. Горы – это не горы, да, но какая-то ментальность определенная, наверное, даже генетически, может быть, влияет. Хотя корни-то у него, конечно, не совсем уральские. Мама из Киевской губернии по материнской линии, туда корни уходят, по отцовской в Оренбург. То есть корни немножечко не такие уральские, там все-таки, да.
12: Ну, такие корни, они не всегда влияют. Влияет все-таки то, как человек сформировался, мне кажется.
13: Да, да, а сформировался он действительно в Свердловске и Екатеринбурге.
12: Вернемся к музею. Зачем идти в музей Эрнста Неизвестного?
13: Кто же знает?
12: Вот так вот.
13: Наверное, за каким-то...
12: Заведующий.
13: Да. За каким-то личным...
12: Вы на работу, я понимаю. Да. А вот кто решит посетить просто музей?
13: Да, ну я думаю, за каким-то личным духовным поиском. Вот как книгу мы покупаем в книжном, да, мы ведь должны ее захотеть прочитать. Мы же не просто так случайно что-то с полки берем. Вот у нас есть какая-то духовная потребность. Поэтому вот я и думаю, что я не могу за других людей вот этот момент решить. Если у них есть такая духовная потребность, они как-то готовы к восприятию творчества Эрнста Неизвестного, они должны прийти в музей. Это для них станет шагом вперед в самопознании. А вот есть люди, которые не готовы. У нас даже был случай во время экскурсии. Вот человек честно сказал, мне тяжело, я не могу. И принял решение уйти. Такое тоже бывает. Нужна определенная готовность и решительность. Не каждый, да, художник, он прост, он декоративен. Эрнст вот как раз не такой.
12: Он требует, ну, как, поскольку там философия заложена во всем этом, философия не всем дается.
13: Да, и экспрессия, переживания, которые скульптуры Эрнста Неизвестного вызывают, тоже, наверное, не всем просто воспринимать.
12: У вас, еще раз, это малые скульптурные формы
13: и
12: графика в основном.
13: Есть еще ювелирные произведения, но они просто дополняют экспозицию.
12: Архивы. Потому что музей, как мы знаем, это же не только выставочное пространство, это еще научная организация. Вот как у вас с этим, с точки зрения изучения наследия Эрнста Неизвестного?
13: У нас есть и действительно электронный архив. Создана была на его основе энциклопедия Эрнста Неизвестного. То есть сейчас многим людям творчество Эрнста Неизвестного доступно стало, даже без возможности посетить музей. Это ведь инклюзивная аудитория. Не все могут прийти в музей, не все могут приехать сюда. Поэтому активная ведется работа. И самое, наверное, важное, в год столетия Эрнста Неизвестного мы наконец-то вместе, кстати, с Оренбургом издали первый крупный полномасштабный альбом, где есть и живопись, и графика, и практически все монументальные работы, и мемориальные, и ювелирные произведения, отдельный раздел. Это большая была работа, и этот альбом сейчас во многих находится в музеях, библиотеках. То есть, в принципе, по всей России, даже по всему миру, благодаря этому альбому люди могут не просто узнать об Эрнсте Неизвестном, но и самое главное его произведение посмотреть.
12: Его произведение посмотреть, вот в каком виде? Потому что мы же понимаем, есть отливки, да, есть вот разные, ну, путь, скажем так, особенно малых скульптурных форм, он довольно своеобразен, да, и где понять, вот оригинал это... где вот сам творец палец приложил, либо это просто по отливкам.
13: Оригиналы, как правило, сам художник подписывает. Вот «Сердце Христа», уже упоминавшееся, угу, там есть авторская подпись на самой скульптуре. Это знак качества. Конечно, есть скульптуры, которые, в принципе, изначально создаются как массовые. Вот взять, угу, «Орфея». Угу. Ну, он везде. Понимаете, да, и
12: их ударят, да, в конце концов, ну как, награждают.
13: Конечно, да, и их будет отливаться еще очень-очень много. Вот, поэтому так, есть скульптуры, которые небольшим тиражом издаются. Вот серия «Власть зверя», например, издавалась каждая скульптура тиражом 9 и плюс одна авторская отливка. То есть их немного, их так вот не получится тиражировать, как «Орфея», да, вот все, это уже завершенная история. Конечно, их могут переотлить, но это уже будет...
12: Вот это будет уже не авторское, то есть то, что с вот этих вот форм, которые делал сам автор, это авторское,
13: да,
12: можно считать.
13: Да, при его жизни. Угу. Вот.
12: Авторизированный.
13: Вот. Можно так сказать. Угу. Как книга, которая, угу, при жизни автора издается, она всегда большую ценность имеет, чем какое-то переиздание. Угу. После смерти. Это, в принципе, любой, так скажем, библиофил, книголюб, угу, скажет. И ценность таких предметов разная. Но в то же время никто же не мешает книге переиздавать.
12: Нет, конечно.
13: Поэтому, возможно, и какие-то скульптуры будут переотлиты или какие-то монументы установлены. Угу. Да, вот это ведь тоже вполне реально. По эскизам, по идеям, да, поставить монумент. Собственно, маски скорби, о которых мы говорили, они ведь после смерти были установлены на 12
12: лет. Окончательно, да, ну, да. Все-таки Эрнст Неизвестный участвовал в подготовке вот этого установления.
13: Да,
12: но,
13: да, конечно.
12: Но, тем не менее...
13: Но факт,
12: да,
13: факт завершения, факт, да, это уже год после его смерти.
12: Угу. А, кстати, вот 10 лет же со дня смерти случилось.
13: Да, вот буквально в августе отметили эту дату.
12: Как...
13: Отметили достаточно скромно, возложили цветы, угу, вот, провели программу, вспомнили о том, как вообще эти 10 лет мы развивались, то есть что без Эрнста Неизвестного происходило. Уже упоминавшийся мной альбом, другие издания, выставки. В принципе, очень много событий произошло. И, наверное, сейчас начинается такой уже более глубокий научный поиск в отношении искусства Эрнста Неизвестного. Раньше он воспринимался как личность, экспрессивно, угу, больше на биографии делали акцент.

0: Только он единственный в России, да, и второй в мире. А есть ли что-нибудь уникальное в этом музее?
1: Да, авторские отливки, «Сердце Христа», серия «Власть зверя». Что касается других скульптур, ну вот я бы отметил из раннего, например, «Кентавресу» с ребенком. Очень интересная работа, она достаточно большая для камерной скульптуры станковой. Но это раннее творчество, оно вот, например, в мире не так представлено, да, то, что он создавал в Советском Союзе. Это, я считаю, большая ценность.
0: «Кентаврес» это вообще с ребенком, это очень интересно.
1: И тема важная, да, для него, да. И сама скульптура необычная, да, «Кентавреса» с ребенком, да. То есть там есть и изображение человеческого дитя, да, и самой «Кентавресы». Очень такая экспрессивная, интересная скульптура. Вот. Много всего. Наверное, на каждом экспонате можно остановиться, что мы во время экскурсии делаем, и порассуждать, да, о его значимости вообще в творчестве Эрнста Неизвестного. Серия «Война» это тоже очень выразительно. Скульптура «Адам». Это уже религиозная тематика. О каждой, наверное, работе можно много говорить. Тут уже зависит от того, кому что интересно.
0: А вообще, вот основные темы, получается, война, вот потом вот эта двойственность человеческой натуры и религиозная тематика.
1: Да, да. Война, ну, вообще, в целом, человек, как такой главный объект исследования Эрнста Неизвестного. Человек, действительно, во взаимодействии с животной, звериной природой и во взаимодействии с технологиями. Вот еще тему технологии вы не назвали. То есть, это ведь не просто скульптор 19 века Эрнст Неизвестный, это уже скульптор 20 века, это технологический прогресс, полет в космос, всякие бытовые изобретения. Даже уже электронная эра при нем началась. Есть у него скульптура «Электронный пророк», например. Он, конечно, эту информационную эру еще вот так затронул только частично, да, уже не смог, наверное, в полной мере ее реализовать в своем искусстве, но она у него присутствует.
0: То есть он задумался уже. То есть дополнительная деталь к человеческой природе.
1: Да, да. Тем более вот тема роботов, например, очень активно развивалась в мире в 70-е, 80-е, 90-е годы. Вспомните, да, кинофраншизы, да, разные. Вот. Он все это видел. Тем более, скорее всего, он даже, может быть, в американских кинотеатрах там «Терминатора» смотрел, да. И первого, и второго он уже там жил. Может, это его вдохновляло. Вот. Поэтому он впитал в себя, ну, мне кажется, такой золотой фонд мировой кинофантастики. Он в себя впитал и в определенной степени выразил в своем искусстве, но только уже с добавлением таких классических канонов. Все-таки воспитанный он был на традиционном искусстве человек. Поэтому вот у него все здесь смешалось. Реализм, фантастика, различные деформации, сложные философские темы. Это вот все как раз и наполняет его творчество.
0: Ну, фактически, это вся философия второй половины 20 века. Ну, вот, вот все эти темы, которые обсуждались мировыми философами, они там и воплотились.
1: По сути, да. Ну, художник не живет в отрыве, да, от своего века. Вспомните, да, Пикассо делал сколько работ, да, на тему войны той же, да, гражданской войны в Испании. Просто у каждого это выражается по-своему. Если для Пикассо вот главным была вот эта гражданская война, да, испанская, его война, а то для Неизвестного Великая Отечественная, соответственно.
0: Его война, потому что он там участвовал, просто, да, и чуть ли не погиб.
1: Да, то есть у каждого свой путь. Но при этом, да, мы не можем в отрыве от цивилизации существовать. Если смартфоны появились, они везде появились. От этого уже не уйти.
0: Про цифру и музейные технологии. Как используете цифровые технологии? Потому что, ну, сейчас музей без цифры, ну, очень редкий обходится, скажем прямо.
1: У нас есть мультимедийные экраны, но это уже немножко старомодно, конечно, да. Наверное, из главных достижений последних лет это создание виртуальных карт. Можно такое небольшое виртуальное путешествие по миру совершить, посмотреть, какие работы Эрнста Неизвестного есть в Европе, в России, в Америке. Вот. И все это сделать посредством именно такого путешествия. То есть, выбираешь точку, открываешь, смотришь, читаешь. Некоторые люди часами сидят, изучают этот материал. Есть лента жизни, то есть тоже можно, если кому-то интересен биографический компонент, по годам прогуляться, пройтись, посмотреть фотографии. Но в целом, конечно, да, это скорее очень такая сильная информационная база, каких-то выдающихся передовых информационных технологий у нас
0: нет. А чего хотели бы?
1: Ну, не знаю, какие-то, может быть, трехмерные модели. модели, да, голограммы.
0: Вот эти вот самые.
1: Да, но это тоже уже устарело. Mm. Во многих московских музеях
0: это
1: уже не модно. Какого-то прорыва технологического пока нет. Буду честен, потому что да, не хотелось бы обманывать наших посетителей.
0: Но это же затратно, скажем прямо. Маленьких денег стоит.
1: Это затратно и, конечно, требуется большее пространство. Музей все-таки достаточно маленький.
0: Камерный, да, вполне себе камерный.

0: Наверное, один из, наверное, самых камерных музеев в Екатеринбурге. Тут, если так вот вспомнить.
1: Ну, один из самых, да, небольших. Действительно. Два этажа, но...
0: Но они все равно, ты несколько комнат фактически получается.
1: Да, пять залов, по сути.
0: Ладно, хорошо. Технологии будут развиваться. Кого привлекаете? Кто аудитория вашего музея?
1: Аудитория разная. Большая часть, конечно, люди пожилого возраста, которые прошли все те этапы жизни, которые прошел и сам Эрнст Неизвестный. Им это интересно, они вспоминают, спрашивают. Ну, кто сейчас из молодых, например, Хрущева помнит? Вот по-честному, да?
0: Ну, совсем, ну, может, кто-то и помнит. Ну, ладно, никто.
1: Ну, так, да. Нет, кто-то вот так знает, по фотографии его, конечно, узнает, но какого-то личного переживания нет с ним связано.
0: Конечно.
1: Вот, даже с Брежневым нет. С Андроповым нет, с Черненко, да? Мало.
0: Ну, кто-то даже еще портреты видел, когда менялись, но это мало.
1: Да, то есть молодежи, наверное, интересно немножечко другое искусство, более современное. Эрнст Неизвестный уже постепенно отходит в 20 век в такого, если еще не классик, превращается, то уже в часть истории искусства. Но, конечно, мы работаем и с молодежью, есть и детские программы, и прежде всего Неизвестный интересен искусствоведам молодым, которые приходят, которые изучают его творчество, даже статьи пишут иногда, вот, поэтому какие-то проекты делают. Есть такой пласт, такой интерес, но это все-таки очень небольшая прослойка. Искусствоведов в городе не так много.
0: Факультет.
1: Да, но их в целом немного. Это несколько групп, которые многие уезжают из города. Вот. Но есть такие люди, молодежь тоже интересуется. Вот с детьми, наверное, чуть сложнее. Все-таки, опять же, скажу, да, честно, есть, конечно, там античная мифология, темы, которые можно как-то показать детям. Но все-таки Эрнст Неизвестный не для детей работы создавал. Это как, знаете, да, Достоевский тоже там не для школьников писал «Преступление и наказание».
0: «Преступление и наказание» включили в школьную программу. Об этом много кто говорит, потому что, ну, не совсем, да.
1: Особенно, когда адаптируют произведение. Я считаю, это вот не очень правильно, когда художественное произведение.
0: С другой стороны, вот эта вот идея, да, двойственности человеческой натуры, она же, например, подросткам должна быть очень понятна. Они сами по себе звери.
1: Ну, так, то есть. Ну, они так не считают.
0: Они так не считают. Вот и конфликт сразу нарисовывается.
1: Да, так, наверное, никто не считает. Очень трудно человеку вообще это принять и признать. Это какой-то определенный жизненный такой путь надо пройти, чтобы к этому прийти. Вот это такое целое испытание. И человек, когда вот еще это не воспринимает, не готов к этому, он может, наоборот, это воспринять даже в штыки как-то агрессивно. То есть очень тонко нужно искусство Эрнста Неизвестного преподносить молодежной аудитории. Очень деликатно, я бы так сказал.
0: Ну, большинство искусства, так мне кажется, надо преподносить, если оно не слишком популярное. Ну, вот если мы не касаемся таких очень простых форм искусства.
1: Простых, наверное, и не бывает, но одно дело это пейзажи, да, скажем. Это немножко другой жанр. И пейзаж, наверное, любой человек может посмотреть, проникнуться грустью, радостью, какими-то эмоциями.
0: Ну, красивенько, в конце концов.
1: Да, ну, иногда и глубоко взять Саврасова, да. Но это, скажем так, допустимо для восприятия каждым человеком, да. Ну, вот что-то он поймет, что-то не поймет. А вот здесь, чтобы понять, нужно проникнуть уже в максимальную такую глубину смысла.
0: Бэкграунд еще должен быть определенный. Еще,
1: да.
0: Вот как раз, чтобы...
1: Исторический бэкграунд.
0: Да, да, да.
1: Мы про краеведение говорили.
0: Ну, и исторический, и культурный, и так далее, чтобы понять, почему именно так тот же античный миф обыгрывается, тоже нужно понимать, что там вдруг
1: поэтому
0: было.
1: Про искусствоведов как раз я и упомянул. Им проще.
0: Искусствоведы все в музей изучать Эрнста Неизвестного. А вот вы сказали, что был случай, когда люди не понимали и разворачивались и ходили, а другие случаи противоположные были, когда человек случайно попал, говорит, вау!
1: Да, конечно, это очень часто бывает. Бывает, действительно, человек просто гулял, зашел, ну, или даже...
0: Дом красивый, на маршруте, который тоже красивый, в конце концов,
1: зачем? Не самый может... центр, да, но в принципе...
0: Ну, как не самый центр? Ну, полпред-то тут рядом. Полпред ходит, кстати.
1: Полпред тут пока еще не приходил, да. Вот. Ну, по сравнению с тем же музеем истории Екатеринбурга, все-таки немножко в стороне. Здесь проходная улица, здесь посещаемость выше, как правило. Вот. У нас немножечко тихое место. Это дендропарк, то есть вот такой уголок. Вот. Хотя улица уже сейчас музейная. Там есть и музей
0: андеграунда, да, там
1: и галерея есть, и, собственно, дом Поклевских козел. Это часть тоже СОКМа, Свердловского краеведческого музея. Ну, вот вы про людей спросили. Много таких, да, отзывов положительных, когда человек пришел, что-то открыл для себя. Трудно так вот в процентном соотношении это составить, сопоставить. Mm-hmm. Но больше тех, кому нравится все-таки. Я считаю, в несколько раз больше.
0: Может, такого отзыва не вспомните какого-нибудь, что больше всего зацепило из тех отзывов, когда люди приходят и говорят, да вау, я же не знал никогда, что был у нас такой Эрнст & Янг.
1: Ну, из забавных моментов, вот тут даже не то, что негативный отзыв, просто вспомнился комментарий двух женщин, они гуляли по музею, и вот одна другой говорит, там кто-то вот так просто проходил, я там рядом тоже проходил и слышал. Вот как бы обращаясь к Эрнсту, вот Эрнст неизвестный, вот зачем же ты делал такие скульптуры, если ты хотел быть понятым? А там цитата, каждый художник стремится быть понятным людям.
0: Недоработочка вышла с точки зрения этих женщин. Ну, бывает, в конце концов.
1: Да, ну, может быть, со временем, да, как-то вот понимание придет. А положительный отзыв, ну, наверное, в основном отмечают глубину, качество экспозиции, вежливость персонала. То есть вот такие вещи, им просто, ну, людям там комфортно, уютно. Они приходят и получают какую-то и дозу такую духовного обогащения, и в то же время чувствуют определенное тепло, определенный уют. У нас первый зал, например, биографический. Там многое посвящено Белли Дежур. А это как раз история о семейном быте, о семейном уюте. Это тоже очень важный компонент формирования личности того же Эрнста Неизвестного.
0: То есть можно и найти себе укромный уголок, подумать, посидеть, и то, что называется, познакомиться с современным искусством.
1: Да, то есть есть разные формы досуга, так скажем. Да?
0: Хорошо, но еще раз про музейную деятельность, скажем так, и музей современный выходит из музея и впускает в себя другие всякие пространства. Имеется в виду коллаборации с художниками, с музыкантами, с кем угодно вообще, в принципе, с театрами. Сейчас это довольно популярно. Вот у вас в этом плане что есть? Вот, и опять же, мы говорим, что про маски скорби, они за пределами Екатеринбурга. И это надо устраивать экскурсии, скажем так. Вот что-нибудь вот такое есть, как, что позволяет выйти из музея, но остаться там? Или наоборот, прийти с чем-то в музей и уже соединить внешнее и внутреннее?
1: Ну, в самом музее прежде всего, конечно, речь идет о выставках временных. То есть я считаю, что это главная задача. Человек приходит в театр, чтобы посмотреть спектакль. В музей он приходит посмотреть выставку. Вот, поэтому выставочная работа. Также работает у нас философский клуб. То есть это второе направление, лекции. Я считаю, музей должен хорошую, качественную, глубокую просветительскую программу иметь и вести. Все остальное, ну, театр, концерты, у нас, к сожалению, нет для этого места, пространства. Тут нужно другое. Чтобы человек послушал концерт или побывал в театре, ему нужно комфортное какое-то место, пространство и так далее. Сцена, в конце концов. Поэтому это все-таки не о маленьком музее история. А что касается выхода за пределы музейного пространства, то у нас много передвижных выставок, проектов крупных. Вот, например, мы в Москве делали выставку «Лица эпохи». Или в синагоге недавно проводили мероприятие, посвященное Белли Дежур, маме Эрнста Неизвестного. Такие мероприятия пользуются, конечно, интересом, спросом. И в городах области мы иногда показываем передвижные выставки. Вот в этом году в Асбесте, в Полевском. А самая крупная у нас прошла выставка недавно в Первоуральске. Там более 5000 человек ее посетило. Вот тоже посвященный Эрнсту Неизвестному. Вот там центр инновационный, культурный.
0: Вот тот, который стоит, шайба, которая?
1: Да, да. То есть мы тоже с ними начали в этом году сотрудничество. Там хорошая проходная, очень такая зона.
0: Мы его делали специально для вот таких мероприятий.
1: Да, то есть большой поток и хорошие отзывы. Вот, поэтому так, но это наши возможности сейчас. Мы не можем за границей какие-то выставки делать, увы.
0: Наверное, и привозить.
1: Наверное, это было бы потенциально, конечно, очень интересно, но исходим из нашего ресурса.
0: Ну, тем не менее, интерес есть, как я понимаю. То есть музей вполне себе чувствует себя хорошо.
1: Хотелось бы лучше.
0: Всем хотелось бы лучше. Это, я предполагал, что будет такой ответ. Но в нынешних ситуациях...
1: Да, но действительно, мы работаем. В целом, люди к нам идут. В общем, музей даже в сложное время развивается. Так или иначе, да. Повторюсь, мы сейчас акцент делаем на научном поиске. Мне кажется, это вот то направление, которое сейчас нужно развивать прежде всего. Те же книжные издания, они остаются в истории, они способствуют популяризации. Вот, а все остальное по мере возможностей и сил.
0: Ну что ж, всех приглашаю в музей Эрнста Неизвестного. Еще раз, это улица у нас получается...
1: Добролюбова, 14.
0: Да, да, вот.
1: Приходите. У нас будут интересные программы, лекции, в том числе и в сентябре, экскурсии. Так что всем будем рады, всех ждем.
0: Спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». В студии были Павел Рубцов и заведующий музеем Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге Лев Фадеев. До новых встреч.
2: «Главный экспонат». Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
4: Спектакль «Променад. Дом будет Лиан» 19 сентября представят в креативном кластере L52, что находится в уникальном памятнике конструктивистской архитектуры, самом большом в СССР доме коммунии «Госпромурал». Перформативно-акустическое, конструктивистско-футуристическое, литературно-инженерное действо в двух этажах с лестничным пролетом, коридором и двухсветным залом. Так характеризуют эту постановку программки. Зрители спектакля не сидят в креслах, они перемещаются по зданию через фойе, лестницу-колодец, длинный коридор второго этажа. И в разных локациях звучат стихи Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Хор L52 исполняет футуристические мантры, а танцовщики собираются в живые геометрические полотна. В постановке занято более 60 человек. Это и уже упомянутый хор, и студенты-артисты Свердловского колледжа искусств и культуры, актеры и перформеры творческого объединения «Шорох», студенты гуманитарного университета. 19 сентября, это суббота, состоятся два показа в 16 и в 18 часов. Попасть на один из них можно по входному билету в музей, он стоит 300 рублей.
3: Гастроли.
4: А в Ельцин-центре тоже 19 сентября покажут гастрольный спектакль «Лайка Роллинг Стоун». Его везут из Санкт-Петербурга. Автор и исполнитель Александр Савчук. Название моноспектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Но это не просто спектакль-концерт. Александр Савчук рассказывает о своей юности в маленьком городке Усть-Илимске. Старые пластинки в этой постановке становятся проводниками в личные воспоминания, а вслед за тем и в истории из жизни его друзей, врагов, в целом страны и даже всего мира. Сложно припомнить, чтобы спектакль одновременно приняла и сдержанная петербургская театральная критика, и искушенная московская публика. Но тут случилось именно так. На сцене только лишь артист со своим проигрывателем. Ну хорошо, есть еще ковер и лампа, и он рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказывается, о чем, зачем и как подобрана музыка. 19 сентября спектакль «Лайка Роллинг Стоун» Александр Савчук также сыграет дважды в 17 часов и в 19:30. В аудитории на 6-м этаже Ельцин-центра здесь входной билет стоит 2400 рублей.
3: И еще.
4: Театр «Провинциальные танцы» на следующей неделе открывает новый театральный сезон хитом последних лет спектаклем «Кожа» в постановке хореографа кубинского происхождения Маура Моралес и на музыку весьма востребованного в современном танце композитора Мичио Вургарта. Премьера «Кожи» состоялась за несколько месяцев до пандемии коронавируса, когда очень многие из нас ощутили катастрофическую нехватку живого общения, прикосновений, встреч и обмена энергии. «Кожа» пользуется таким успехом именно потому, что это исследование той самой тактильной коммуникации. Спектакль будет идти 11 и 12 сентября. Билетов осталось немного. Стоят они от 800 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культпоход.
2: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
6: А гэсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика-льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика-льва в роликах и комментариях исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
10: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
9: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
0: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
9: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только передовикам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан.

0: Черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово. Макс Автоплюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Про парковку. Власти и суды, пишет портал Европейско-Азиатские новости, отказались засчитывать оплату парковки в Екатеринбурге, если автовладелец перепутал цифры в госномере. Это следует из материалов дела, которое опубликовала пресс-служба судов региона. Водитель оставил машину на платной парковочной зоне на улице Ельцина. Парковку он оплатил через мобильное приложение, но перепутал местами цифры, цифры в государственном знаке. И получил в итоге штраф 3000 рублей, пытался обжаловать, но суды встали на сторону администрации, которая администрирует, эти штрафы, и сказали, что нельзя путать в своем номере эти самые цифры.
5: Ну, очень странно, потому что московская практика идет по другим путем. Mm-hmm. Если действительно незначительное отличие, и можно догадаться, что человек действительно мог перепутать при вводе госномера, да, ну, там те же самые цифры неправильно, mm-hmm. или одну цифру не ту, или буквы перепутал местами, то в Москве это все отменяют в связи с малозначительностью, да, так как в бюджет никакой потери не понес. В принципе. Mm-hmm. Если у тебя другой номер, совершенно другой, там, совершенно другие цифры и буквы, которые не совпадает даже близко, mm-hmm. да, тогда да, конечно, сам дурак, как говорится. Mm-hmm. Но странная практика, надеюсь, что, может быть, она изменится и
4: федеральная
5: дальше,
4: нет,
5: может быть, надо дойти. Хотя формально это, конечно, нарушение. Это же формальное нарушение.
4: Формально,
5: ты должен выполнить какие-то действия, ты ошибся, ты несешь за это ответственность. Но вот так вот формально нельзя, наверное, ко всему подходить, да, вот и... В Москве, например, сейчас по малозначительности, да, при этом малозначительность-то что значит? Это значит, что государство признает это правонарушением, но mm-hmm. освобождает от наказания, mm-hmm. да, ограничившись устным замечанием, как сказано в законе.
4: Ну, это вот как с грязными номерами примерно, да?
5: Ну,
4: часто
5: примерно,
4: бывает.
5: Наверное,
4: когда
5: да.
4: погода плохая, останавливает гаишник, говорит, протри, пожалуйста, номер, то есть это правонарушение-то есть, но никто не штрафует, просто
5: ну, да,
4: исправь.
5: Да, ограничился исправь, устным замечанием, да, да. да, на месте исправил, поехал дальше, mm-hmm. да. Хотя формально, да, ты совершенно mm-hmm. прав, это нарушение. И здесь, ну, странная история, если действительно там просто цифры местами поменял, там вместо 123 написал 132, угу. на мой взгляд, это прямой путь применять малозначительность и освобождать водителя от наказания.
4: А, даже, насколько помню, в билетах, да, когда покупаешь на поезд, то допускается одна ошибка в номере. Одна в номере, одна в буквах и еще где-то. Ну, то есть, когда ты забиваешь, там не три ошибки подряд, а в разных местах. Но все равно допускается. То есть, если
5: ну,
4: ты...
5: да, да, да.
4: Вот ровно из-за того, что человек, ну, все-таки склонен ошибаться иногда, особенно если в телефоне куда-нибудь не туда палец.
5: Ну, да, если видно, что действительно это просто идет речь об опечатке, ну, угу. это несправедливо.
4: Согласен. Вот тут я согласен, потому что, ну, не надо эти, ну, господи, 3000... спор. Он все равно же оплатил парковку. Он же оплатил парковку. Он у него уже делал. Интенция
5: бюджет,
4: была.
5: Да. Бюджет не понес непоправимых потерь. Он получил свое за парковочное место, да.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: К другим новостям. Китайские производители автокомпонентов, сообщает «Коммерсант», не готовы переносить заводы в Россию. Участники авторынка не видят интереса со стороны крупных китайских производителей компонентной базы к локализации в России. Что сдерживает? Это опасение за сохранность капитала, необходимость получения разрешений властей КНР и зависимость производителей китайских машин под российскими брендами от заграничных партнеров. Автомобили вроде как локализируют, ну, мы знаем, да, есть локализация. А вот автокомпоненты не хотят, потому что, ну, зачем? У нас есть, это же универсальные
5: компоненты. Ну, слушай, ну, автокомпоненты сейчас многие российские компании производят, в том числе и для китайских партнеров, да, это иногда совместные предприятия, иногда это отдельные российские предприятия, которые у себя что-то делают и поставляют на заводы как раз для сборки именно китайских автомобилей. Но здесь вот в списке то, что ты назвал, да, все совершенно справедливо, это боязнь потерять капитал. Все видели, что было с европейцами.
4: Угу.
5: Так, на всякий случай, да, вот, все это прозрачно.
4: Не только европейцы, корейцы, японцы. знаешь ли.
5: Ну, там со всеми, да, случилось. И не только с автомобилями. Потом, наверное, это может быть номер один, может вынести это разрешение китайских властей, потому что действительно в Китае достаточно жестко все выстроено, и без разрешения властей там открыть даже сборочное предприятие, я так понимаю, что нельзя. Да? Вот если используются технологии, которые были разработаны внутри Китая, вот, то необходимо там административную процедуру некую пройти. И это, по всей видимости, тоже вызывает сложности, поскольку там все это должно пройти достаточно такой жесткий путь согласования.
4: Угу. Ну, еще одна такая ремарка у представителей рынка, что российским, ну, тем китайцам, да, которые китайцы, производителям китайских автомобилей, которые работают под российскими брендами, комфортно работать в режиме сборки, получая компенсацию утильсбора. То есть достаточно объявить о локализации, чтобы не проходить утилизацию.
5: Не, ну там количество баллов определенное нужно, в принципе, и разработка в том числе там и все остальное.
4: Хватает.
5: Потихонечку идет процесс локализации, да.
4: Хватает локализации, чтобы потом компенсацию за утильсбор получать и комфортно себя чувствовать на рынке. Потому что компоненты, они же универсальные, и на них тоже распространяются там, санкционные всякие штуки и прочее, прочее.
5: Ну да, конечно, да.
4: И, соответственно, будем ждать детали из Китая, а это усложняет ремонт, производство и прочее, и прочее. Ну, что делать? Такие времена.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: Про штрафы. По итогам первого полугодия 2026 года российские водители получили 883 тысячи постановлений по статье, по части 1 и части 3 статьи 12.12 КАП. То есть это что? Проезд.
5: Выезд на запрещающий сигнал светофора.
4: Да, вот. Проезд на запрещающий сигнал светофора.
5: Да, первая часть это первичное нарушение, третья часть это нарушение совершенно повторно.
4: Вот, хорошо, вот, все знаешь. На общую сумму 3,5 почти миллиарда рублей. Это примерно 1.5% от всех штрафов, которые выписывают ГАИ за, ну, выписали ГАИ за этот период.
5: Для этого... Много, слушай, 800 тысяч много, согласись, за полгода 800 тысяч проездов на красное, это достаточно серьезное правонарушение, да, с этим никто не будет спорить. И здесь можно спорить о том, что ставят камеры на пересечение там сплошной перед перекрестком, да, вопрос спорный такой вот. Так как это обычно достаточно безопасный маневр. А здесь-то это маневр, который потенциально грозит дорожно-транспортным происшествием. Надо, конечно, смотреть, что понимают под запрещающим, потому что у нас чуть ли не половина региона за желтый
4: стоит.
5: Да, но он тоже по ПДД запрещающий все-таки называется. И в половине регионов камера настроена так, что за желтый тоже приходит штраф, и суды с этим соглашаются.
4: Ну, раз ну, есть ПДД, да.
5: Да, да, ну, такая, конечно, цифра, из которой можно и нужно делать выводы какие-то.
4: Так еще
5: но
4: есть...
5: у нас могут сделать только один вывод, это увеличение штрафа.
4: Нет,
5: ничего не приведет.
4: Просто подсчитывают, на самом деле, тут никаких даже нет инициатив относительно того, что делать.
5: Ну, то есть просто посчитали.
4: Просто посчитали и сказали, сколько получают штрафов и где, главное, и когда. Потому что есть несколько интересных замечаний. Во-первых, ну, конечно, по регионам отличается, но и отличается...
5: Ой, это я люблю. День недели назвали, нет?
4: Нет. Назвали улицы. Улицы. Улицы в регионах, в городах назвали, понимаешь? Вот что самое интересное. Но это ладно. Сначала сказали, что... Ну, аналитики отметили, что для этого нарушения характерна сезонность. Обычно число таких штрафов начинает расти с ранней весны и держится в пике летом и спадает с началом осени, когда люди стоят в пробках, не хотят, жарко, лето, в общем, пытаются... пробку объехать или не попасть в нее и, соответственно, нарушают правила дорожного
5: движения. Это говорит о разумности водителей, на самом деле. Зимой, когда скользко, когда не очень хорошие погодные условия, они более аккуратны просто.
4: Вот видишь, как ты вывернулся, скажем так. С мая по август число таких штрафов вырастает на 45% относительно зимних месяцев. Представляешь, в половину.
5: Ну да.
4: Вырастает. И названы, конечно, те территории, где больше всего выезжают на запрещающий сигнал светофора. Северо-Кавказский округ, да, Сибирский, Северо-Западный, федеральные округа. В топ-10 регионов нарушителей попали Новосибирская область. Угу. Самое первое место у Новосибирской области. 33 нарушения на 1000 человек.
5: Москву считали, нет?
4: Считали. Если, Москва 10. Если... Москва, она на последней в десятке. Новосибирская, Самарская, Тамбовская, Санкт-Петербург, Орловская, Камчатский край, Красноярский край, Кабардино-Балкарская республика, Астраханская область и Москва.
5: удивительно, конечно. Но в Москве все объясним, потому что большое количество камер, большое количество автомобилей, так статистически-то должно быть все на первом месте, но видишь, московский водитель чем отличается? Тем, что он привык, что есть камеры. Он более аккуратен, угу, более осторожен. А если в регионе особенно не было такой большой камеризации, да, и камеры стали появляться внезапно на многих-многих перекрестках, люди еще не привыкли, не перестроились. Тут это тоже достаточно важный фактор такой. Многие же справедливо достаточно, да, возмущаются, что да, чего нас не предупредили? Вот предупредили бы, мы стали бы сразу ездить и аккуратно.
4: Правила соблюдать, да? Ну, что,
5: конечно.
4: Надо же сказать.
5: Главное предупредить же. Сказали бы, все нормально было.
4: Что вы такие? Почему?
5: Тут вот резко появляются там несколько перекрестков, оборудованных камерами. Люди с непривычки там продолжают ездить. Вот, ну, по крайней мере, этим я объясняю тем, что Москва находится на 10-м последнем месте, хотя по количеству камер номер один. Да.
4: Совершенно прав. Заявили аналитики, что лидером среди городов стал Новосибирск по причине того, что там весной установили новые камеры, к которым водители, вероятно, еще не привыкли. Вот вам и ответ.
5: Так и есть.
4: Есть прям города и улицы, где больше всего совершают.
5: Это можно почитать на Автоньюз. Камеры только-только поставили там, да.
4: Вот, видимо, вот в Новосибирске, да, поставили на одном перекрестке, довольно серьезном, Большевистской и Добролюбова, и там сразу начали штрафовать. И сразу Новосибирск выбрался на первое место по штрафам проезда на красный, на запрещающий сигнал светофора, не только на красный.
5: И так бывает там.
4: Если вам приходили такие штрафы, у нас пара минут есть, то напишите нам, почему вдруг вы решили на красный проехать. И когда это было с точки зрения вот, сезонности, летом, зимой и так далее. Пора пешеходов штрафовать, Вагран ворчит. Еще один законный способ подъема денег у населения. Но подождите, штрафы приходят не просто так.
5: Слушай, пешеходы вообще обнаглели в последнее время.
4: Согласен.
5: Я, знаешь, что-то несколько дней просто смотрю, и вот у меня нет слов. Когда человек выходит из-за автобуса, да, не доходит до пешеходного перехода, который в 20 метрах, идет, вот я недавно просто это наблюдал, вот я сам еду, да, с небольшой скоростью, 30 км/ч, идет девушка, она даже не посмотрела ни разу вот в мою сторону, это односторонняя дорога, да, то есть даже направо не надо смотреть, налево просто посмотри, вот ни разу не посмотрела. Я, конечно, скорость снизил, даже сигналить не стал там, да, чтобы не пугать. Не было аварийной ситуации, я соблюдал правила дорожного движения, в конце концов, да, вот, но меня поразило то, что даже ни одного взгляда не было в мою сторону, она просто шла прямо.
4: Я наблюдаю регулярно.
5: Или вчера вот я наблюдал, когда, знаешь, вот три женщины не спеша вышли на перекресток, показывали друг другу что-то в телефоне, они идут по пешеходному переходу, на середине их пути загорелся красный.
4: Да? И они вот скорости даже не прибавили.
5: Они, не реагируя абсолютно...
4: Они имеют право закончить маневр.
5: Показывали телефон друг другу, что-то там вот обсуждали активно. Настолько не спеша просто, что у меня тоже не было слов.
4: Ну, формально-то они правы, потому что они же вышли на зеленый свет, и они имеют право закончить маневр.
5: Нет, безусловно, да. И ПДД не говорят о том, что надо ускоряться.
4: Да. Но как-то соображение безопасности-то где-то тоже должны существовать у пешеходов. Сегодня пятница.
5: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, а водители не пейте за рулем.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил сегодня советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он напомнил о том, что зарубежные гости, например, экс-спецпосланник президента США Кит Келлок, открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в вооруженные силы Украины и снизить призывной возраст до 20 лет. Напомню, Владимир Зеленский накануне заявил о том, что в Москву и Киев в ближайшие дни приедут американские переговорщики по российско-украинскому конфликту Стив Витков и Джаред Кушнер. С российской стороны таких сообщений не было. Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Жилую высотку, попавшую под атаку дронов в Чкаловском районе Екатеринбурга, будут восстанавливать совместно власти города и бизнес. 3 сентября первый вице-мэр Рустам Галямов встретился с жильцами поврежденных квартир. Городские власти выплатят им компенсацию, как это было в случае с домом в центре Екатеринбурга, куда дрон влетел 25 апреля. Застройщик, в свою очередь, восстановит благоустройство двора и полностью отремонтирует квартиры, заменит там окна и двери, рассказали порталу Е1 в пресс-службе мэрии. Напомню, 31 августа беспилотники ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге. Пострадали 4 человека. В зоопарк Екатеринбурга привезли жениха для медведицы Алмы, теньшанского бурого медведя, а также камышового кота. Оба зверя приехали из Душанбе, сообщили в пресс-службе уральской таможни. Медведь прошел таможенный контроль в Кольцово и отправился на карантин. Во время перелета для животных поддерживали комфортную температуру и обеспечивали приток свежего воздуха. Во время проверки документов медведя и кота покормили. Сейчас новоселы проходят карантин. После адаптации их поселят в вольеры к самкам. Когда животных покажут посетителям, пока неизвестно, пишет портал 66. Сегодня юбилей у американской попи R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды. Также журнал Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета Ru. В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома B-Day. Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыка мирового класса.
6: Гэри Мур. Foreigner. Агата Кристи.
7: Можешь разорвать меня на части.
6: White Snake.
1: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Специально для тех, кто в пятницу планирует от лишнего, так сказать, отвязаться. Без тебя гораздо лучше. Better off without you. Это были парни с коллектива Clarks. Все по чесноку. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта. С пятницы на наших студийных начало 3-го, 4 сентября. За окном красота, бабье лето. Ну, а что касается именинников, в этот день родились Джин Парсон, барабанщик, один из основателей группы Birds. Празднует свой дыре Ким Тайл, раскрасавец, сооснователь, лидер, гитарист Soundgarden. А еще сегодня отмечает свой день рождения барабанщик и один из основателей легендарных Pretenders, это Мартин Чамберс, Happy Baby. Да, и с его участием легендарная песня Middle of the Road, Pretenders.

Все, что в твоих силах, сделай. Проголосуй, например, за лучшие песни для нашей активной радиоротации. Джон Бон Джови, группа Бон Джови, Do What You Can. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Половина третьего. И, кстати, у меня есть как раз-таки итоги голосования этой недели. Очень ждали вашей любви и теплоты. 10 песен из нашей летней коллекции. Ну вот промежуточные итоги были у нас своеобразными в группе ВКонтакте. Тем не менее, картина, мне кажется, очень классная. Покидает наш радиоэфир только одна песня. Это Джонатан Эдвардс с песней «Sunshine». Все остальные будут прощаться, и это здорово. Лучшие оценки получили. Дайте-ка я вас всех обниму. Крис Ри и Sweet Summer Day. Кстати, вот в одном из голосований произошла ошибка. Против этой композиции никто не голосовал. И я вот все сокрушалась. Это, по-моему, было недели две тому назад. Лучшие оценки, значит, Крис Ри, Sweet Summer Day. Джон Пол Янг, это прелестная Love is in the air. А также Дэниел Бон и композиция «Прекрасное воскресенье», Beautiful Sunday. Спасибо. Ну, а новое голосование за новую порцию летних песен. Так что не отказывайте себе в удовольствии их послушать. Одна из них уже сейчас — Шон Кассиди с песней «Hey, Diana». Впереди новинка. С концертной площадки будут Депеш Мод.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

та самая песня, ускоряющая шаг за шагом в направлении предстоящих выходных ZZ Top Stages. Ну и вам успехов, классно провести эти два дня, как маленький и приятный отпуск. А сегодня вечером в 9 часов не пропускайте свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Тема у нас интересная, вы услышите рок-песни, которые знают и любят наши дети. Тот, кто хотел и не успел, не переживайте, следующий выпуск у нас будет под свободной темой, так что успевайте раритеты найти. А сегодня у нас будут очень интересные выступающие, среди них знаменитые есть люди. Ну и, конечно же, песни, которые вы не слышали, те, которые нравятся нашим детям. В 9 вечера «Полезные ископаемые». Нигде больше не слышите такую демократию с участием слушателей рок-арсенала. Только на 104.5 FM. Впереди Five Finger Death Punch в рубрике «Национальный продукт» группы «Воскресенье». Здесь Виолетта, отличная пятница, ирландская группа U2 и каждый прилив волны. Их знаменитое сочинение «Как пожелание быть на гребне любой волны». Everybody

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Да, мы очень хорошо помним, как 6 лет тому назад мы сделали не только большие глаза, встали и прям хором аплодировали всей нашей радиокомпании, когда увидели вживую в видеоверсии, как на клавишных он исполняет легендарное гитарное сочинение Джимми Хендрикса, австралийский музыкант Ладжи Доли Вуду Чайлд. Нынче, кстати, он выпустил концертный альбом в Париже. Найдите, загляните, это интересно. По поводу Джимми Хендрикса, вот сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас будет молодое дарование, гитарист-виртуоз, который обожает творчество Хендрикса. Секреты не раскрываю. Много чего интересного услышите. И истории веселые, и музыку, которую любят наши дети. Некоторые ее исполняют. Некоторые свое заводное вспоминают. Все это в программе «Полезные ископаемые» сегодня в 9 часов вечера. Повторюсь, приглашаем всех послушать. Ну а что касается выходных и погоды, на завтра, субботу, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, плюс 23, около 22 будет воскресенье, а в понедельник до 26. А неужели лето к нам вернулось? А здесь Виолетта, обещаю отличную подборку с концертной площадки Боб Марли, Red Hot Chili Peppers, и уже сейчас лучшее сопроводительное повысить себе и настроение, и самооценку. Smash Mouth и незабвенная All Star. Я сам себе звезда. Да ведь?

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Да, когда тебя невозможно притормозить, значит, у тебя началось путешествие в личные радостные перспективы. Вот так можно и трактовать эту легендарную Can't Stop Red Hot Chili Peppers, одна из самых динамичных композиций. Кстати, когда писали, вначале сочиняли гитарный риф, это затем уже Энтони Кидис подстраивал слова под готовую музыку, ну, поэтому в тексте очень много метафор, все цепляются за слово «the wave», «волна». Вообще быть на гребне волны, это, мне кажется, то самое, что ждет каждый человек, особенно перед выходными. Классной пятницы у нас, то ли, еще будет новинка «Dire Straits», а уже сейчас классика, легендарная канадская группа «Guess Who». И песня, которую они, как ни парадоксально это звучит, написали в уставшем состоянии после гастролей по Америке. Этой самой женщине, American Woman, Guess Who?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

они парни, которые при всей своей прогрессивности и альтернативной волны хард-рока тяготеют к блюзу. Это канадский коллектив Big Rag Control. Отдельный привет тем, кто, так сказать, под контролем держит свое восприятие и всегда интересуется, что новенького написали, например, любимые музыканты. Так вот, Big Rag в прошлом году выпустили пластинку Rest of the Story. Я рекомендую вам послушать. Нынче они гастролировали совместно с группой Alto Bridge. У нас появляются, как прекрасная прелюдия, вспомнить хорошо играющие коллективы. А впереди у нас Aerosmith, будут Radiohead в рубрике «Национальный продукт». Группа Алиса, здесь Виолетта, классной пятницы. Гэри Мур в продолжении нашей музыкальной программы для женщин с изюминками. Про нас, девчонки. That kind of

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе и задержке сотни рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна. Предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». Это была одна из самых масштабных атак ВСУ. Только к половине второго ночи над Сириусом и Адлером во время работы систем ПВО раздалось более 23 взрывов. Аэропорт Сочи не работал почти 13 часов, пишет газета.ру. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что на подлете к столице сегодня сбито более 30 дронов. Всего над Россией ночью были уничтожены 490 беспилотников, сообщили в Минобороны. Свердловские заправки «Лукойл» стали получать больше бензина, сообщил замгубернатора Сергей Швинт на заседании облправительства. Спустя несколько дней это должно помочь снизить нагрузку на АЗС «Газпромнефть», пишет московский комсомолец. Напомню, ранее свердловский губернатор Денис Паслер в формате видеосвязи попросил федеральный центр нарастить поставки топлива в регион, где возник дисбаланс на рынке нефтепродуктов. В Свердловской области нет собственных нефтезаводов, топливо поставляют из других регионов. До половины АЗС приходится на компанию «Лукойл», которая столкнулась с дефицитом топлива, связанным с перестройкой логистики компании, отмечает агентство. Между тем, на заправках в Екатеринбурге пока сохраняются многочасовые очереди, возникают конфликты. На АЗС на ЖБИ почти разгорелся международный скандал. На заправке «Башнефти» на улице Сыромолотова пожилая пара на «Тойоте RAV4» с американским госномером штата Вашингтон стремилась проехать без очереди. Женщина-пассажирка руками пыталась остановить на улице «Солярис» и одновременно кричала спутнику «Проезжай». Мужчина за рулем отвечал ей на английском, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Проблема на многих заправках одна. В основную очередь вклиниваются водители с других въездов. В этом случае пожилая пара двигалась со двора. В микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя на время проведения фестиваля молодежи. Ограничения будут действовать с 11 по 18 сентября. Напомню, кроме запрета продажи алкоголя, в Новокольцовском ограничат движение транспорта. Дороги перекроют с 8 по 20 сентября. В связи с этим свои маршруты изменят автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Основными площадками фестиваля станут новый кампус УРФУ и международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо. Городская программа пройдет на Плотинке в историческом сквере, а также в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, но детали сюжета не раскрыл. Режиссер признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни. Ответ на вопрос он попытался дать в новом сериале «ОПГ» – общественно-полезная группировка, который стартовал 24 августа. В этом проекте Петр Буслов выступил режиссером, а также впервые сыграл главную роль, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

середины 2000-х. Кайзер Чифс, нет, Леночка, Руби. Если бы не собака по имени Руби, которая заглядывала во время записи этой композиции, может быть, мы никогда не узнали про девушку с таким же именем. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера. Отлично провести выходные. Завтра в субботу плюс 24, обещают синоптики, и без осадков. В воскресенье плюс 20, а в понедельник, уверяют синоптики, до 26 выше 0 будет в Екатеринбурге. У нас погоду сделают Юту, затем коллектив Fortunes, ну а уже сейчас вне конкуренции Scorpions. No one like you.

Каждая песня, как картинка из жизни человека. Сюзанна Вега и дурацкая жалоба «Fool's Complaint». Конечно, дурак – тот человек, который жалуется, например, на шум, когда к нему в дверь стучится удача. Так что вам ее не пропустить, как минимум, предстоящие выходные. А лучшая музыка впереди – «Дюран-Дюран», будут «Дорз» в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый чайф. Здесь Виолетта, здорово, что с нами, Red Hot Chili Peppers. Для лучших диалогов лучше сопроводительная. Tell me, baby.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

концертной площадке легендарнейший канадский музыкант был слепым от рождения. Джефф Хилли, его коллектив. Битловская Come Together. Как прелюдия сегодня провести отлично наступивший уже вечер рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных начало шестого. А сегодня в 9 часов вечера гарантируем вам новые впечатления в программе «Полезные ископаемые». Тема нашего пятничного выпуска — рок-песни, которые знают и любят ваши дети, наши дети. Будут у нас истории веселые от некоторых, даже очень известных людей. Ну и археологи, выражаю вам громадную благодарность за креативные идеи в поисках музыки, которая прозвучит сегодня в 9 часов вечера. Так что ждем всех желающих. В продолжение у нас модники 90-х, EMF, Элис Купер, а уже сейчас сегодняшний именинник 66-й дыре встречает американский музыкант, лидер-гитарист Soundgarden Ким Тайл, и с его участием мега-хит на все времена.

Это Cold War Kids и композиция Loyalty. Благодаря верности к музыке испробовали все практически музыкальные жанры, от панка до диска и фанка, кстати, но перешли к блюзовым идеям. У них, кстати, прекрасно звучит фортепиано. Самым прекрасным достижением, как считают сами музыканты, это было их выступление на одном из фестивалей. Они разогревали выступление Металлики. Ну, а отдельный привет тем, кто, может быть, копнет поглубже дискографию коллектива Cold War Kids. Продолжение на рок-арсенале. Очень скоро будут Мьюз, Брайан Адамс. И уже сейчас канадская группа Хат для тех, кто в предстоящие выходные готов будет обменяться, так сказать, любезностями. All I wanna do is make love to you.

Элвис Пресли и знаменитая композиция Little Less Conversation, меньше разговоров. Кстати, в 2002 году песня стала официальным гимном чемпионата мира по футболу. Но там, понятно, как пожелание, меньше слов, больше голов. Ну и вам удачи. В наших планах очень скоро Юра Хип, Record Company, еще Black Sabbath в рубрике «Национальный продукт» группы кино. Здесь Виолетта, классного вечера. А это Oasis, гимн свободы. Расправляем крылья, подпеваем. Whatever.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
6: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
0: Информация на правах рекламы.
3: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
5: Genesis.
6: The path is clear, though no eyes can see.
5: Doors.
6: Waiting for the sun.
5: Калинов Мост.

Thank you very much. Ту подбурные аплодисменты с концертной площадки. Это величайшая троица: Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Джефф Бек. Take me to the river. Ну а отдельный привет тем, кто готов окунуться в реку своих желаний как минимум в предстоящие выходные. И с лучшей музыкой. Рок-арсенал здесь Виолетта. Ерунду не крутим. В продолжении очень скоро Металлика.

0: Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
1: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: дебютанты в нашем радиоэфире, и вообще дебютанты 2020 года, когда они выпустили этот сингл под названием «Долгое ожидание», «Long Awaited», не кто-нибудь, а дети знаменитых рок-музыкантов в этом коллективе под названием «Suspect 208». Обратите внимание, на вокале сын покойного фронтмена Stone Temple Pilots, это Ноэ Вейланд, сын Скотта Вейланда. На барабанах сыграл сын гитариста Guns N' Roses Slash, это Лондон Хадсон. Тай Трухильо, басист, сын бас-гитариста Металлики Роберта Трухильо. И гитарист, который не является звездным ребенком, но это наш, значит, общий сын Нико Цангарис. Так что запомните этих ребят, Suspect 208. Как знать, может быть, лет через 10 их дети будут исполнять их песни. Это программа «Полезный ископаемый». Здесь появилась Виолетта. У нас сегодня тема-то особенная. Рок-песни, которые любят и знают наши дети. Так что спасибо тем, кто откликнулся. У нас сегодня будут много выступающих, в том числе легенда Свердловского рока, наш технический директор Александр, он же полковник, мой любимый друг, супер-диджей всех времен и народов. Это Дмитрий Раевский. А еще у нас будет программный директор соседней радиостанции, тоже мой замечательный друг Сергей. Ну и, в общем, все, что сегодня вы открыли для себя интересного в мире предпочтений ваших детей, прозвучит в программе «Полезные ископаемые». Сейчас я слово передаю нашему замечательному археологу Дмитрию из Санкт-Петербурга. Как это мило выступить со своей дочкой. Кстати, Сашенька, я эту группу тоже люблю.
1: Всем добрый вечер. Это Дмитрий.
2: Я Александра, Петербург.
1: Так вышло, что дочь слушает абсолютно другую музыку.
2: Но мне нравится Arctic Monkeys. Предлагаю послушать трек «Old Yellow Bricks» из второго альбома группы 2007 года.
1: Привет.

Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Как-то в начальных классах мой сын изъявил желание ходить в хор. Пошел он, сходил первый раз и приходит недовольный. И рассказывает, что я-то думал, мы будем петь рок-н-ролл этой ночи, а нас заставили петь. В ополе березка стояла. Это был его первый и последний поход в хор.

Добрый вечер, Виолетта и уважаемые слушатели Рок Арсенала. Это Андрей из Старых Решеток. Моя дочь очень любит позитивное творчество группы Хэллоуин, особенно композицию I Want Out с альбома Keeper of the Seven Keys 88 года. Но так как эта передача приурочена ко Дню Знаний, предлагаю послушать вариант с юбилейного сборника Unarmed, на котором группа с присущим им юмором поиздевалась над собственным творчеством.

Здравствуйте, я Дмитрий Раевский, диджей и радиоведущий. Передаю привет всем слушателям и слушательницам рок-арсенала. И тебе, Веля, это тоже от моего сына Евгения. Женя с детства занимается музыкой, играет на классической гитаре. Сейчас ему 18 лет, он закончил школу, уехал учиться в город Санкт-Петербург, взяв с собой гитару. Да, последние несколько лет он фанатеет от группы «Полифия». И конкретно его кумиром, можно сказать, стал лидер-гитарист этой группы Тим Хэнсон. Пришлось даже Евгению купить именную гитару Тима Хэнсона. Ибанес Тим Хэнсон Сигнатюр. Инструмент отличается тем, что у него широкий гриф, нейлоновые струны. То есть, по сути, это классика. В свободное от учебы время Женя снимает партии Тима Хэнсона из репертуара группы «Полифия» и играет их на гитаре. Давайте послушаем самый известный, самый мощный хит «Полифии», который называется «Playing God». Поверьте на слово, Евгений играет от начала и до конца эту пьесу целиком. «Полифия», «Playing God», «Полезные ископаемые» на рок-арсенале.

Вот тебе и нейлоновые струны, которые затронули струны человеческой души. Я бы сказала, такая воздушная архитектура. В этой композиции под названием «Playing God» сыграли точно как боги. Группа «Полив» и я, художественный руководитель Тим Хэнсон, обожаю Джимми Хендрикса, ведет уроки игры на гитаре и отмечен в списке самых авторитетных современных гитаристов-виртуозов по версии Guitar Hero. Вот такую музыку не только слушает сын Дмитрия Раевского, Женя, тебе привет, но и играет. Женя, тебе творческих успехов. Дима, а я тебя заманю когда-нибудь в наш радиоэфир. Полезные ископаемые здесь Виолетта. Сегодня у нас музыка, которая нравится нашим детям. В продолжении, кстати, услышите то, что любит мое любимое дитя. Впереди у нас программный директор соседней радиостанции, потрясающий, кстати, диджей в прошлом, с которым я познакомилась, когда пришла на радио, Михаил из Кустаная, затем Глебушка даст такого хлебушка, Глеб Меньшиков, наш археолог. А сейчас композиция, которая может быть известна тем, кто играет в видеоигры, как мне тавтологично это звучит. Песня 77-го года с пластинки «Аэробот». У меня, кстати, есть на виниле «Мне на дыры». Подарили, и я в этой пластинке нашла композицию, которую по сей день очень люблю. Гимн индивидуальности, я бы сказала. Не хочу быть таким, как ты. I wouldn't want to be like you. Alan Parsons Project. С музыкальной точки зрения Alan Parsons здесь сделал хитрый прием. Добавил гитарной партии эффект ленточного эхо.

Добрый вечер. Меня зовут Пучков Сергей. Я программный директор радио «Си». Какую рок-музыку любят мои дети? Они не разделяют музыку на стили. Вот что я заметил. Но из того, что мы называем роком, прежде всего они любят «Король и Шут». А я грешным делом вспомнил свое детство, когда мне было 13 лет, и рок-музыка — это было что-то очень таинственное и немножко даже запретное. В 89-м году вместе со своей старшей сестрой мы пошли на дело, на шартажский рынок, покупать кассету группы «Наутилус Помпилиус». Нам все это казалось очень таким сложным, непонятным, поэтому, собственно, всем процессом занималась наша мама. Торговец с лотка кассетами сказал примерно так, что ну что «Наутилус»? «Наутилус» — это уже все знают, это уже прошлое. Вот возьмите еще в довесок кассету группы «Настя». Вот это музыка. Альбом «Насти» произвел действительно очень сильное впечатление. Во-первых, ее чарующий голос. Он куда-то уносил, заставлял мечтать 13-летнего подростка. Во-вторых, тексты Кормильцева. Они были в основном непонятные, но естественно, в голове возникали какие-то свои образы. И с первого прослушивания они не заканчивались. Песню «Черный парус» я переслушивал долго-долго. Поэтому я предлагаю себе и вам немножко окунуться в мое советское детство.

Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Виолетта. Любимая радиостанция, любимая рубрика «Полезные ископаемые». Сегодня хотел поделиться с вами классной песней группы «Marillion» «Beautiful». В 97 году, когда я поступил в университет, купил компакт-диск «Marillion» «The Strange Engine». На последней композиции «A Man of a Thousand Faces» была ссылка на компакт-диски со звездочкой. Там было название песни «Beautiful». И сейчас давайте послушаем эту песню вместе. «Marillion» «Beautiful».

Добрый вечер еще раз всем. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Противовес первому произведению, вторая композиция в основе абсолютно детской считалочки этой игры «Замри, это мри» в исполнении немецкой подростковой группы The Teens с альбома 79 года. Слушаем, вспоминаем свое детство, кто помнит. Итак, The Teens 1, 2, 3, 4 «Красный свет».

такая веселая напоминалочка. Раз, два, три, четыре, пять. На красный не шагать, а зеленый зажигать, когда будете искать раритетную музыку для программы «Полезные ископаемые». Спасибо всем тем, кто принимал участие и впервые это сделал в нашей совместной программе «Полезные ископаемые». Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления. А завершит наш сегодняшний выпуск песня, которая безоговорочно знакома и взрослым, и детям. Это будут «Beatles» «Hey Jude» в ремастеринг-варианте 2015 года. А тема следующего выпуска свободная, так что ищите. Удачи. Намиксовала с удовольствием этот час. Виолетта, всех обожаю, люблю.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не

0: Мини-радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».